0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
7: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
8: Рок.
9: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
10: На рок-арсенале.
9: Эх, понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, сегодня, 30 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. А температура воздуха в течение дня плюс 21.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
3: Здравствуйте, Селосео.
2: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
3: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
4: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осер Сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Ближайший четверг в гостях у программы Rock and Talk лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
9: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Реклама.
2: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Доброе утро. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 военнопленных россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметила, что вернуть бойцов удалось при тесном взаимодействии с Минобороны, профильными спецслужбами, ФСИН и коллегами из Республики Беларусь. Лантратова также рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Он отметил, что внимательно отслеживает все обстоятельства вреда, причиненного гражданскому населению, пишет газета.ру. В России могут установить лимит на выдачу наличных в банкоматах суммой в 100 тысяч рублей для борьбы с мошенничеством. Соответствующей инициативой выступил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов. По его словам, чтобы получить сумму свыше порога в 100 тысяч, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка, приводит слова Попова издания «Абзац». Общественник подчеркивает, что представители банков обучены распознавать признаки мошеннических действий и давления на клиента. И сегодня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, предупредило Министерство общественной безопасности области. До 3 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков. Свердловчан призвали быть осторожными в непогоду дома, на улице и за рулем. Между тем, синоптики дали прогноз на июль. Второй месяц лета обещает порадовать теплой погодой, но ожидаются снова дожди. Суммарно за июнь в Екатеринбурге выпало уже 197 миллиметров дождя, почти 3 месячных нормы осадков, пишет автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Начало июля тоже обещает быть дождливым. Всему виной циклон над территорией Южного, Среднего Урала и Среднего Поволжья. Росгидромет не обещает нам в июле аномальной жары. В июле в Екатеринбурге области температура может быть даже прохладнее обычного, в среднем на 1 градус ниже нормы. Но долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер, отмечают синоптики. В Екатеринбурге появился первый школьник, который сдал ЕГЭ на 300 баллов. Геннадий Смирнов из школы 113 на Уралмаше сдал на 100 баллов информатику, физику и математику. Как рассказал сам выпускник, с последним экзаменом были проблемы. Он получил на балл меньше по математике, но оспорил результаты в апелляции. Юноша хочет поступать в МГУ и мечтает связать свою жизнь с IT. Он рассказал также, что к экзаменам готовился сам, без помощи репетиторов. Программировать стал с 8 класса, посещал IT-клуб, пишет Ядин. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
5: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила, Чкалова 250, телефон 286-56-80.
6: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
8: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
9: Итак, сегодня 30 июня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, а температура воздуха в течение дня плюс 21.
1: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Заставщик ООСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный, 0+.
3: Волынка, от этники до рока, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Часа и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.
2: Рок-мьюзик.
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Силы ПВО России с вечера сбили 419 дронов в ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В частности, БПЛА уничтожены над Белгородской областью, Брянской, над Волгоградской, Воронежской, Ростовской, над Московским регионом, Кубанью и другими. Атака дронов на Москву продолжается. С полуночи на территории столичного региона было ликвидировано уже 50 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Москва-24. В Москве ограничена работа аэропортов до Домодедово и Жуковский. Дожди могут прекратиться в Екатеринбурге к выходным. Сегодня, в последний день июня, в городе будет сыро и пасмурно, без существенных осадков. Днем температура составит плюс 22. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на погодные интернет-ресурсы. В среду, 1 июля, в Екатеринбург вернутся дожди, будут эти два дня до утра пятницы. При этом потеплеет до плюс 24 днем. В пятницу и субботу пока в прогнозах облачная погода с прояснениями, плюс 24 градуса. Дожди вернутся в Екатеринбург в воскресенье, снова на несколько дней. При этом Росгидромет, например, обещает в выходные в Екатеринбурге и до плюс 26. Между тем, накануне дождь шел весь день. В Екатеринбурге в гигантской луже на развязке Большакова-Белинского встал даже автобус. Пассажирам пришлось выходить из салона в воду по колено. Жильцы соседней многоэтажки сняли момент с высоты, пишет Е1, публикует кадры. Из-за того, что автобус встал в воде, расписание транспорта сдвинулось. Похожая картина наблюдалась на улице Малышева в районе пересечения с Пушкина. Улица там превратилась в реку, колеса машин полностью погружались в воду. Люди пробирались по тротуару вдоль стен зданий. В Кушве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Об этом сообщил телеграм-канал Шот. Собака была ранена, но смогла отыскать дорогу домой. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу, нашли владельца и передали ему питомца. С собакой сейчас все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил 32 частных дома, повредил больше сотни домов, оставил без света тысячи местных жителей. К Земле приближается опасный астероид. Об этом заявил агентство ТАСС эксперт в области астрономии Пермского НИИ Политехнического университета Евгений Бурмистров. Он назвал недавно открытый астероид 2024 YR-4 самым опасным для Земли из-за того, что может войти в ее атмосферу. По расчетам, это может случиться 22 декабря 2032 года. Падение такого тела может привести к разрушениям в радиусе 30 километров от удара, что сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения, впрочем, очень малы – 0,17%. При этом астрономы готовятся уточнить траекторию полета астероида, когда он приблизится к планете в 2028 году. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88,65.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
11: 10:05 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете «Радиофорум» 104.5 FM. Программа «Макс Авто» начинает разговорный интерактивный канал. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Обсудим главные автомобильные новости с Максимом и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Но ваши вопросы мы для этого должны получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в любом удобном для вас мессенджере на номер +7 908 909 104 5. Также можно писать через чат в нашем сообществе ВКонтакте. Там уже идет, кстати, прямая видеотрансляция. Сообщество называется «Радиофорум 104.5». FM. Ну что, Максим, Екатеринбург вчера пытался уйти под воду, как Атлантида какая-нибудь, но ему это сделать не удалось.
12: Столько осадков-то, знаешь, прости меня, не каждый год такое бывает.
11: Слушай, ну правда...
12: Никогда такого не было.
11: Ну правда, местами было впечатляющее, передвижение напоминало езду на лодках скорее, а не на машинах, ливневка не справлялась, я сам в нескольких местах видел, как из люков прямо такие фонтанчики воды поднимались. Судя по всему, ливневка была просто переполнена, и вода оттуда выходила, вместо того, чтобы туда входить. Вот таких вещей, честно скажу, я не припоминаю.
12: Ну, слушай, ну, у любой трубы есть определенный предел, собственно, да? А ливневка – это, прежде всего, большая труба.
11: А тут получился беспредел какой-то уже,
12: да? Просто когда вот где-то вливается, здесь начинаются уже законы физики действовать.
11: Ну да, в две стороны это все может идти. Вот тут как раз во вторую, во внешнюю пошли.
12: Два сосуда, в одном больше.
11: Ну, многих это удивляло, надо сказать. Люди останавливались, видео снимали, потом эти видео выкладывали. Ну, все это неудивительно. Вот что написал синоптик Алексей Пулин. В Екатеринбурге, по данным городской метеостанции, за день с 8 утра до 8 вечера выпало 45 миллиметров осадков. Это означает, что суммарно за июнь в городе выпало уже 197 миллиметров дождем. Это почти 3 месячных нормы июня. Еще раз, 3 месячных нормы у нас выпало за июнь. Или 37% от годовой нормы осадков. Нормально? Впечатляющая цифра, абсолютно. И смотри, еще абсолютно. Секундочку. Июнь становится самым влажным июнем за всю историю наблюдений в Екатеринбурге. Предыдущий рекорд 168 миллиметров. А сейчас 197. Значительно рекорд превышен. От 1986 года окончательно уходит в прошлое. Так что, еще раз, неудивительно, к сожалению, то, что мы вчера наблюдали.
12: Вот тебе и объяснение, на самом деле, тому, что ливневка обратно отдавала воду. Да? Если 197 миллиметров – это 3 месячных нормы, да, это значит, что норма у нас 60 там, с небольшим, а только за вчера выпало 45. То есть почти месячная норма
11: за
12: осадков.
11: За день, за сутки. Да? Причем даже за 12 часов. Да.
12: Две трети месячной нормы осадков. Конечно, там никакая ливневка не справится. И здесь вот говорить о том, что вот, надо лучше делать что-то, да, совершенно бессмысленно, потому что, ну, на такой объем воды никто и не рассчитывал. Есть же расчетные данные гидрометцентра того же самого, да, они, скорее всего, используются при проектировании ливневой канализации. Ну, и никто не может рассчитать, что у тебя за 12 часов выпадет две трети месячной нормы. Естественно, это дает в моменте какие-то сбои. Но сейчас же вода ушла с большей частью улиц.
11: Да, уже подсохла, да, сегодня с утра все более-менее спокойно.
12: То есть ливневка работает все-таки, это факт.
11: Ну да, да. Какой-то объем она перерабатывает, переваривает, скажем так, да, и постепенно действительно
12: забирает,
11: вода уходит.
12: Забирает, ливневка забирает.
11: Забирает, вот, да. Всасывает, если хотите. Но Екатеринбург еще, надо сказать, легко отделался. У нас во многих уголках Свердловской области проблема гораздо более серьезная. Там и мосты пострадали, и подтопления локальные, садовые участки у людей затопило, и подвалы. В общем, действительно, проблемы серьезные местами. Ну, а в городе, возвращаясь в Екатеринбург, не выдерживают светофоры. Ну, это все классика такая вот дождливая или дождевая, если угодно. Сегодня они, например, не работают на перекрестке возле мэрии, Максим. 8 марта Ленина. Ну, и это, конечно, неприятно. Я надеюсь, там работают уже сотрудники ГИБДД, а, может быть, светофоры уже и починили. Но, сами понимаете, перекресток очень загруженный, сложный, там много полос в каждом направлении. Поэтому те, кто через этот перекресток сегодня ехали, они столкнулись с проблемами. Ну, и пробка была колоссальная по проспекту Ленина. Ну, еще раз, не знаю, рассосалось ли, починили ли светофор, но вот это вот имело место быть у нас в Екатеринбурге сегодня утром. Ну что, все об этом, наверное, об экстремальных осадках, у нас овощные яблоки затопило в гаражах, вдруг... пишет Сергей. А? Вот так вот. Это да, Екатеринбург? Это ж... Я правильно понимаю, Сергей? Или нет?
12: Внизу всегда находится, да. Ну, поэтому...
11: Подвалы, овощные ямы,
12: прежде всего,
11: конечно.
12: Страдает, конечно.
11: Да.
12: Ну, если вдруг кто-то проспал и вчера не видел всего этого в Екатеринбурге, в телеграм-канале Максавто можете посмотреть вот одно видео, которое Максим у нас выбрал. Ну, оно действительно впечатляет.
11: Да-да, посмотрите, если не видели. Ну и, кстати, подпишитесь, если вы еще не подписаны на телеграм-канал Максавто. Ну что, по ситуации с топливом надо пройтись. Есть и новости на этот счет, но и наблюдения, и выводы определенные можно сделать. Вот смотри, если говорить про выводы, то они, как мне представляется, таковы. Значит, во-первых, владельцы электричек, гибридов и дизелей сейчас короли дорог. У них проблем либо нет, либо сильно меньше, чем у остальных. Это первое наблюдение. Угу. Второе. С бензином на АЗС по-разному. По-разному. Но в целом для Екатеринбурга и окрестностей ситуация такова. Заправки «Лукойла» скорее пусты. Заправки «Газпромнефть», «Башнефть», «Татнефть» скорее полны, но на них очереди. Где-то больше, где-то меньше. Частные АЗС, как правило, с топливом, но там дорого. Плюс 10-20 рублей за литр, поэтому очередей нет. Если у вас есть свои наблюдения, которые с этими не совпадают, то делитесь, пожалуйста, на плюс 7-908-909-104,5. Я попытался как-то вот обобщить. Не знаю,
12: ну, что из этого получилось. У меня точно такие же впечатления. Единственное, там разные бренды в Москве и в Екатеринбурге испытывают дефицит топлива. Да? Очереди действительно есть везде. Очереди где-то большие, где-то поменьше. Ну, ситуация остается такой, которая была и вчера, и позавчера. То есть дефицит топлива, он имеется, и это наблюдается невооруженным взглядом. Тут не надо быть никаким экспертом просто. Угу. Я вот сегодня с утра смотрел двух блогерок, да, так вот феминитивы, если использовать.
11: Блогерш.

0: вот так. Так бывает.
1: Попыталась успокоить, получилось так себе. В стране много интересного, связанного с топливом. Эдакая топливная панорама. Может быть, это даже нам какой-то ежедневной рубрикой сделать. Ну, например, давай вот я расскажу, а ты как-то это прокомментируешь, если захочешь. В Орловской области вынесут на обсуждение предложение определять дни заправки машин жителей региона по автомобильным номерам, сообщил губернатор Андрей Клычков. Согласись, Максим, звучит интригующе, да? Причем здесь номера? Как вообще номера можно к заправке привязать? Оказывается, можно. Далее цитата. «В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с нуля до единицы. В воскресенье с двух до трех и так далее. Отпускать будем до 50 литров». Конец цитаты. «В среду будем выносить на штаб с правовиками решение», сообщил Андрей Клычков. Вот так вот, Максим, неожиданно, согласись.
0: Ну, неожиданно, но, ты знаешь, если это ввести, если действительно это контролировать, соблюдать, то это может стать такой хорошей, очень и эффективной мерой. Ну, считай, люди знают, когда надо ехать на заправку, заправляют 50 литров раз в неделю. На неделю тебе 50 литров явно хватит. С учетом того, что автомобилей в 10 раз меньше будет, да, очереди, скорее всего, не будет большой, то есть будет и инфраструктура справляться, и бензовозы будут подъезжать нормально, подвозить топливо, успевать, вот, чтобы не было дефицита. Но вообще цифры на госномере уже используют в мировой практике, да, как регулирование каких-либо процессов. Да, да, для другого. Вот в Китае, например, в некоторых городах так борются с пробками, да, в некоторые дни могут ездить автомобили только с четными номерами, в некоторые дни только с нечетными номерами, все, естественно, в камерах. Если ты выбрал не тот день, то тебе придет штраф просто, да, вот, и достаточно эффективна эта мера была, когда ее начинали вводить в некоторых больших китайских агломерациях. Вот, ну, здесь, видишь, похожий опыт применили на топливо, и с учетом дефицита, да, по крайней мере, это позволит уменьшить очередь. Это действительно может быть эффективной достаточно мерой.
1: Ну, может быть. Посмотрим. Тут же ключевая история в том, как это будет применяться, насколько это все можно эффективно контролировать. Я боюсь, тут, конечно, неизбежны конфликты на заправках. Кому-то, ну, очень надо, а сегодня не его день. И что делать тогда? Или ты движешься по Орловской области транзитом. Тебе надо заправиться, а у тебя номер не с той цифры начинается.
0: А там же отдельно подчеркиваю, что для других регионов, да, для других автомобильных кодов будут отдельные правила какие-то разрабатываться.
1: О, боже! Мне кажется, чем сложнее, тем труднее все это будет для
0: реализации. Согласен. Это, конечно, еще, может быть, не очень так сопоставляется с действующим федеральным законодательством. Что-то там по защите прав потребителей там было, да? Но при желании, там, с учетом того, что дефицит есть, топливный кризис он действительно есть, вполне возможно, это будет такой достаточно эффективной мерой, я считаю.
1: Сергей добавляет к списку королей дорог еще и владельцев машин, которые на газу ездят. С газом, пишет он, никаких проблем. Пропан в среднем 30 рублей за литр. Ну да.
0: Да, с газом действительно проблем нет.
1: Добавляем их в этот список. В Ростове-на-Дону владелец МАЗа заправился на 14 тысяч литров топлива. И это несмотря на все имеющиеся лимиты. Имеется и видео, оно разлетелось по соцсетям, на котором такой вот длинномерный прицеп полностью заставлен пластиковыми канистрами, которые заправляли, ну, судя по всему, одну за другой. Ну, я захотел заправиться, не буду никому отчитываться, необходимость есть такая, рассказал водитель по имени Сергей. Интересно, вот мне одно интересно, это он для себя или на перепродажу? 14 тысяч
0: литров. Я не знаю, у меня почему-то достоверность этого видео сомнения вызывает. Именно как раз вот 14 тысяч литров. Так как в Ростовской области, по-моему, ограничения все-таки есть по количеству реализации топлива, и ни один оператор просто ему не смог бы это отбить. Вот есть у меня очень большие сомнения в том, что это видео достоверно. Вот, слишком большой объем. Знаешь, в тысячу я бы еще поверил. Тысячу литров. Но в 14 тысяч.
1: Там заправлять, наверное, полдня нужно такое количество канистр, да.
0: Тысяч литров, это 14 кубометров, можно сказать, да, вот если там пренебречь там всякими физическими свойствами бензина. Ну, это слишком уж как-то много, чересчур. Водитель, заправляющий 14 тысяч литров, да его

0: чтобы
1: местные жители разоблачили мы с тобой фейк, судя по всему. Ну
0: слишком много, слишком много.
1: Хорошо, следующая информация официальная, потому что об этом сообщает полиция. Полиция Иркутска. Там задержали перекупщиков, Максим, которые продавали бензин по кратно завышенной цене. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС еще в трех через сеть интернет. Так сотрудники пресекли противоправную деятельность 20-летнего местного жителя. Молодой человек разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже топлива по цене 250 рублей за литр. Как тебе такое, Максим? 250 за литр. По объявлению на сделку, в кавычках, приехали оперативники. Задержали молодого человека, составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения». Аналогичные материалы составлены еще в трех случаях. Вот смотри, как мы это называем? Спекулянты появились бензиновые.
0: Слушай, да, они сразу с самого начала появились, в принципе, и из-за этого все практически классифайды стали блокировать объявления о продаже топлива. Вот, ну, типа Авито, например, да, ты сейчас не сможешь разместить объявление о том, что ты продаешь бензин, например, или дизельное топливо там.
1: Вот это интересно,
0: да,
1: не знал.
0: Они, да,
1: я не собирался, просто интересно.
0: Достаточно давно такие ограничения ввели, то есть там либо искусственный интеллект это все отслеживает, ну, по ключевым словам, в принципе, это не так сложно сделать, да, плюс в ручном режиме, там, я думаю, все это работает, и это работает уже не первый день. Ну, там же совместно с незаконной предпринимательской деятельностью еще можно ряд статей там нарисовать.
1: Каких,
0: на самом
1: каких
0: деле,
1: Максим?
0: Да?
1: Ты
0: там нарушение противопожарных норм. Я уверен, что топливо хранилось явно не так, как должно было храниться. Деятельность такая действительно требует получения разрешения. Там штраф, конечно, не очень большой. Я не знаю, по какой статье его оформили, но если это совпадает с тем, что пишут в пресс-релизе, там штраф для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей. С конфискацией вот всего вот этого бензина, который там человек хотел продать. Ну, посмотрим, да, такие случаи есть. В Иркутской области вообще как-то сложно очень так с бензином. Там же, да, по-моему, заявили о том, что на заправках будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии для того, чтобы пресекать какие-то нарушения, если они будут иметь место. И, по-моему, там как раз вот снимали ролик, где 12 часов простояли для того, чтобы заправить автомобиль.
1: Ну, наверное, в таком случае логично действительно максимально жестко стараться пресекать попытки вот такой спекуляции. Как раз для того, чтобы не провоцировать подобные случаи, и они не становились массовыми. Ну, и еще вот смотри, Коммерсант федеральный. Прямо у них несколько публикаций на эту тему. Начнем вот с чего. В ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок. Поэтому многие водители стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения. Ну, наверное, это такое ожидаемое следствие происходящего.
0: Ожидаемое, конечно, ожидаемая история. И водитель такси, он заправляется, ну, если не каждый день, то через день. Он тратит гораздо больше времени, да, для того, чтобы выполнять свои заказы.
1: А каково будет водителям такси на Орловщине, Максим? У которых номера начинаются с какой-нибудь не той цифры. Что, раз в неделю заправляться?
0: Согласен.
1: Вот уже вопросик к этому предложению.
0: Угу. Согласен, абсолютно. Ну, слушай, если думать только о таксистах, то да, это плохое предложение. Вот про Орловскую область. Если думать обо всех гражданах, то...
1: Ну, ты знаешь, я бы про таксистов все-таки думал как о некой особой категории сейчас. Потому что вот я даже прикидываю, если проблемы с топливом, ну, свою машину оставляешь, перемещаешься на каких-то альтернативах. Такси как раз альтернативой и является. Общественный транспорт есть. Электросамокаты, кстати. Как-то к ним постепенно, мне кажется, может отношение измениться.
0: Это точно. Ну, нет, я с тобой согласен. Тем более сейчас такси у нас, это же тоже регулируемый со стороны государства вид деятельности. Да, и можно как-то отдельно какие-то условия придумать. Ну, таксистам вообще тяжело. Людям, которые занимаются исключительно перевозками, тяжело. Особенно вот в Крыму вот очень многие там пишут в разных пабликах, просят правительство какие-то льготы, может быть, субсидии выделить, так как эти люди, перевозчики, остались вообще без работы. Да? Туристов нет, возить некого, возить не на чем. Потому что топливо уже, по-моему, начали продавать, да, в Крыму.
1: Ну, лимитируется
0: в какой-то опять случае. Схеме. Угу. Все это лимитируется, да, это именно тот транспорт, который требует бензина. Ну, и то же самое с дальнобойщиками. Когда ограничения такие возникают, вот мы об этом так вскользь вчера поговорили, а сейчас уже вот совершенно конкретная информация, что многие на 10% минимум подняли цены на перевозки. И перевозка сейчас становится дольше гораздо. Если раньше там тот же дальнобойщик проезжал условных 700 километров в день мог проехать, то сейчас, с учетом того, что он стоит на АЗС и ждет топлива, да, он уже проезжает меньше 500 километров в день, например. Все это влияет на скорость доставки и на все дальше остальное.
1: Антон делится наблюдением. Интересно, это как-то связано с ситуацией или нет? В воскресенье хотел заказать пиццу домой, доставки не было, пришлось самому ехать. Вот так вот.
0: Ну, слушайте, нет, пицца скорее... Она велокурьерами, там, электрическими курьерами доставляется, да. На автомобилях тоже есть службы доставки, да, у некоторых пиццерий есть даже отдельные сервисы, где на маленьких автомобилях все это доставляют. Но сейчас альтернатива доставки есть. Вот те же самые курьеры на электровелосипедах, они вполне могут справиться с доставкой таких негабаритных вещей.
1: Ну, может
0: да,
1: быть,
0: типа пицца, например,
1: может быть,
0: продуктов,
1: а может быть, в этой далее. Пиццерии автомобильчики, кто его знает. Правительство тем временем готово снизить стандарты для топлива до евро-2, пишет сегодня федеральный коммерсант. Давай почитаем. Для насыщения внутреннего рынка правительство может на год разрешить выпуск бензина и дистоплива с понижением стандартов вплоть до евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Но... Для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным, отмечают эксперты. И добавляют, далее цитата. В регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, поэтому решение властей в пользу физической доступности топлива в ущерб качеству. Конец цитаты. Ну, регион региону рознь, наверное. Вот я прикидываю, что бы это значило для Екатеринбурга, и прям вот я опасаюсь за двигатели многих автомобилей.
0: Там не за двигатель надо опасаться за катализатор, да, потому что катализатор у тебя больше пострадает от того, что он рассчитан на экологию евро, там, 5, евро 6, евро 4 даже, да, угу. Получает топливо евро 2. Ничем хорошим это не заканчивается, а катализатор, как правило, стоит даже не десятки, а несколько сотен
1: Но
0: тысяч.
1: Но их же можно убрать, стоит. Насколько я понимаю. Может быть, превентивно как-то этим озаботиться?
0: Их можно убрать, тогда про экологию можно молчать. Двигателю будет нормально совершенно. Ставят обходчики, убирают катализаторы. Правда, автомобиль становится несоответствующим экологическим требованиям. Да?
1: Ну, что поделать?
0: Евро, это же экология.
1: Что,
0: ну, слушай,
1: поделать?
0: Что поделать
1: в этой ситуации, что поделать?
0: Экологическая составляющая, это все-таки немаловажная история такая, да, и глобальное потепление тоже.
1: Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять, как
0: ощущаем.
1: Известно.
0: Не знаю, здесь я не соглашусь, здесь вот, знаешь, проблемы на будущее, они достаточно большие, серьезные.
1: Но это же на год.
0: Но это на год, да, но деньги-то твои, если у тебя с катализатором что-то случится.
1: Ну,
0: я не думаю, что ты будешь рад там выложить 200-250 тысяч рублей за катализатор.
1: Не буду. Но дефицит топлива, наверное, еще хуже. То есть тут, ну вот, выбирать приходится между такими вещами. Ну, собственно, что еще у нас есть с тобой? Малышевский мост открыли. Ну, в общем-то, вчера об этом довольно подробно поговорили. Я его потестировал вчера вечером. Проехал сначала в одном направлении, потом в другом. Мне понравилось. Стыки новые, причем новые не в смысле только что сделанные, а новые в смысле...
0: Новая технология.
1: Технология,
0: да.
1: Которая там применена, да, и прям вот очень мягенько все это практически не ощущается. Ну и хочется поздравить жителей ЖБИ, она же Жибайка, им жизнь должна заметно облегчиться. Вчера на мосту вечером стояли трамваи, что-то, видимо, опять же, с дождем связано, стояла ремонтная техника, там что-то с проводами происходило. Но подумалось, что в текущей ситуации это уже не так печально, как если бы подобная вещь произошла, допустим, неделю назад, когда мост работал в реверсивном движении. Так что, ну, когда хорошо, тогда хорошо. Еще раз, прекрасно.
0: Отлично.
1: Ну и власти сказали, что на 2 месяца раньше все это произошло, чем планировалось.
0: Ну да, да. 31 августа было по планам открытия. Ну, это прекрасно. Просто Это нам нравится.
1: Ну и Пушкина закрыли на реконструкцию. До конца лета точно, может и дольше, там уж как пойдет. Но, собственно, имейте в виду, такая, в общем-то, не самая, может быть, важная, но все-таки транзитная улица в центре, ну, будет сложнее, соответственно, да?
0: Выбирайте пути объезда, да.
1: С учетом этого всего. Ну и помнишь, мы с тобой рассказывали о том, что открылся пункт приема старых шин по адресу Минометчиков 30, на всякий случай произнесу этот адрес, кому-то может пригодиться. Ну и, собственно, телеграм-канал Екатеринбург главное сообщает о том, что в день там набирается несколько десятков сданных старых шин. Там, я так понимаю, стоит «Газелька». Ну и, собственно, в нее эти шины загружают, потом куда-то вывозят. К вечеру кузов этой «Газельки» наполняется. Помнишь, мы с тобой это обсуждали, нет, ты это, довольно это скептично хорошо, высказывался, хорошо, если хорошо, люди не повезут, да кому это надо? Ну, везут, почему нет?
0: Ну, это хорошо, что везут.
1: Что сейчас хотя бы есть куда.
0: Чище. Да, и бесплатно.
1: И бесплатно, и экологично. Тебе это должно быть, видимо, особенно приятно в свете вышесказанного. Все на этом на сегодня. Спасибо огромное. Это была рубрика «Макс Авто» на Радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым, а через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо и до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: Рынки, банковский сектор.
3: В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитных историй. Документы дополнят сведениями о предыдущих кредиторах при переуступке долга, а также временем каждого события. Нововведения должны сделать информацию о заемщиках более полной и прозрачной, пишет портал «Банки.ру» со ссылкой на комментарии представителей Объединенного кредитного бюро. По словам специалистов, сейчас при переуступке прав требования кредитор сообщает только о том, кому он передал долг. Если новый заимодатель направит сведения в другое бюро кредитных историй, то связь между организациями теряется. В этом случае понять, кто был прежним владельцем кредита, невозможно. Теперь же в кредитной истории будет отражено, кто предыдущий кредитор и кто уступил кредит его текущему обладателю. Детализация по времени позволит разобраться в ситуациях, когда в течение одного дня происходит сразу несколько операций, чтобы при наличии нескольких событий в один день можно было проследить последовательность ситуации, и информация о просрочке по кредиту не появлялась позже погашения этой же самой просрочки.
2: Новости компании.
3: В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» на 2/3 завершено строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Наиболее масштабные работы генеральный подрядчик «Синара Девелопмент» ведет на двух объектах. В корпусе для проведения пусконаладки электропоездов завершили устройство системы вентиляции, идет отделка и монтаж системы пожаротушения. Рядом с корпусом завершен монтаж локальных очистных сооружений. Они будут фильтровать стоки, образующиеся в ходе работы промышленного объекта. Эта часть инфраструктуры обеспечит экологическую безопасность производства. Также на стройплощадке работы идут в самом большом корпусе, где будут формировать компоненты кузова. Строится административный корпус и конструкторский центр. Наша задача – построить эталонную производственную площадку, которая будет служить десятилетиями, заявил в комментарии деловому кварталу генеральный директор «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев.
2: Бизнес-статистика.
3: Екатеринбург занял 16 место в рейтинге крупных городов России по вводу жилья на одного горожанина. В 2025 году в уральской столице ввели на 7,5% меньше жилых площадей, чем годом ранее. Агентство ЯН приводит данные, опубликованные РИА Рейтинг. Всего за год в городе построили более 1 600 000 квадратных метров жилья. Показатель ввода на одного горожанина составил чуть больше 1 квадрата. По словам представителей рынка недвижимости, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства. И по сравнению с результатом прошлого года, в 100 крупнейших городах жилья построили на 0,9% меньше. Лидерами в строительстве жилья при этом остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
2: Рынки страхования.
3: В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов. Об этом пишут «Ведомости». По словам представителей страхового рынка, использование подобных технологий открывает новые возможности для развития бизнеса. Однако важно помнить и об адекватной защите. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, компенсировать это будет страховая компания. Договор страхования гражданской ответственности пока заключен на год. Подобные предложения на страховом рынке позволят бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
4: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам. +7 908 909 104,5. Это номер для ваших сообщений. Любым мессенджером пользуйтесь. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
5: Как вы пережили вчерашний потоп? Где вас ливень застал? Тонули вместе с общественным транспортом? Ну, если вы живете в частном доме, особенно интересно, как там обстановочка, так что напишите нам. Паша только что обозначил, куда писать. Накануне в Екатеринбурге выпало столько осадков, что стало в 3 раза больше, чем обычная июньская норма. И вообще июнь 26-го года оказался самым дождливым июнем за всю историю наблюдений в Екатеринбурге. Максавто в рубрике уже об этом говорили, но не грех такое и повторить, потому что предыдущий рекорд принадлежал 86-му году, тогда выпало за июнь 168 миллиметров, а сейчас уже 197,
4: серьезно,
5: прямо на зло.
4: Серьезно побили рекорд, и вообще в последнее время как-то рекорды бьем, то по жаре в каком-нибудь апреле, то по осадкам в июне.
5: Что у нас в городах Свердловской области, но в Екатеринбурге? Центральную улицу затопило, потоплена была улица Малышева на участке между 8 марта и Горького, а на Белинского, конечно, это эпичные кадры, нашим зрителям мы их сейчас покажем. Автобус буквально в плену оказался в западне, и там оказался инициативный гражданин. Он начал выводить так всех пассажиров. Расписание транспорта, понятно, сдвинулось, но сами кадры. То есть люди выходят из этого затопленного автобуса. Люди в воде даже не по колено, а по бедра.
4: Мне кажется, выпрыгивают вот это, как вот ныряют.
5: Ну, не ныряют, конечно, я надеюсь, видел эту картинку.
4: Нет, это метафорически, да.
5: Реакция потрясающая. Что самое интересное, это реакция людей, наших людей, конечно, не сломать. Они смеются, они на позитиве, то есть люди просто идут по воде,
4: ну,
5: да, и смеются.
4: Во многих частях города люди ходили по воде, в воде и так далее, передвигались, но это на самом деле не такая уж и необычная ситуация, потому что у нас ливни периодически происходят, и когда очень много осадков выпадает прямо в один
5: Паш,
4: момент.
5: Паш, когда ты по бедра в воде, и тебе скажут, в том-то и дело, когда тебе скажут, что, ну, не такая уж это необычная ситуация, я думаю, что ты скажешь все этому человеку, что о нем думаешь, но люди еще не только веселятся, еще и упражняются в остроумии. Вот гигантскую лужу на перекрестке Победы и Ильича предложили переименовать в Уралмашевское море. Вот здесь действительно все как всегда. Ну, вся эта топонимика народная. Что по области? Ливень затопил поселок Северка. Да. Там поднялся уровень реки, Северка, соответственно, в местной школе должны были уже открыть эвакуационный пункт. В Нижних Сергах из берегов вышла река, там 50 жилых домов затопило, пешеходный мост разрушен, был огороды оказались залиты, и причем без света остались местные жители, и без света, и еще 25 домов без газа, потому что потом утром, а поутру они проснулись и обнаружили такой размытый, оборванный газопровод, часть улицы перекрыли, и без газа остались больше двух десятков домов.
4: Ну, реально, да, если в Екатеринбурге все-таки сегодня уже стало, ну, можно сказать, сухо,
5: В Ривде жалуются, что утром до сих пор все затоплено, не все,
4: особенно там, где дачные участки, где нет ливневок и так далее, там вода не уходит.
5: Там
4: вот
5: страшно,
4: она как пришла,
5: да.
4: Там, говорят, по 10 сантиметров прибывала.
5: По 30 даже.
4: В час имеется в виду.
5: Вот в чем дело. Телеграм-канал «Четверки», четвертого канала сообщают, что в Дегтярске вообще коммунальный ад целый случился, потому что жильцы квартир одного из домов на первом этаже, они обнаружили, что переполнены даже канализационные колодцы,
4: да,
5: и все содержимое полилось из унитаза и ванны, но и все, конечно, в грязи, и ужасный запах. Вот такая ситуация.
4: Да, вот тут уже не до остроумия. Действительно, в области очень много таких ситуаций. И дороги размывает, и мосты, и много домов затоплено. Нам пишут, потоп застали на даче. Планы на остаток отпуска, устранение последствий.
5: Да, нам всегда есть чем заняться. Нам никогда не будет скучно в этой жизни. Это правда.
4: Александр пишет, что ему нравятся такие дожди. Озеро, в котором я плаваю, наполняется, и вода становится чище.
5: И спать дома,
4: лучше, да.
5: Свежо и прохладно. Везде ищут плюсы наши люди. А что касается прогноза погоды, сегодня еще сухо, какое-то время, на несколько часов, мы передохнем. Вот Гисметия, например, рапортует, что на несколько часов осадки прекратятся. Такой последний
4: сегодня
5: день июня, влажно, облачно, но преимущественно без осадков. Аккуратно синоптики говорят теперь преимущественно.
4: Я сегодня читал погоду, я просто посмотрел, никто, ну, из таких серьезных, и Гисметео, и Гидрометцентр, никто не говорит об осадках на сегодня.
5: Но потом говорят пасмурно о том, что уже завтра в город вернутся дожди, продлятся они до утра пятницы, температура 18-19, слабый ветер, в пятницу, субботу 23-24, но в субботу обещают вроде как без осадков. Дожди должны вернуться в Екатеринбург в воскресенье, ну и снова продержатся они несколько дней, зато обещают плюс 26, если кого-то это порадует.
4: Ну и вообще, если долгосрочный прогноз смотреть, то в целом такой консенсус, прогноз в том, что июль тоже будет дождливым, не такие осадки будут, как в июне, но тем не менее дождливый, теплый, обычно или чуть даже выше обычного стандартного июля, но вот будет тепло и очень влажно.
5: Вот оно такое наше лето, и давай напоследок от Ирен почитаем сообщение.
4: Транспортом не пользовалась, проплыла в кавычках пешком по городу в общей сложности 14 километров. Дом, работа, по делам. Машины мимо проезжающие фонтанировали и вверх, и в сторону метра на 3. Зонты, резиновые полусапожки. Помощь.
5: Ирен, я думаю, что когда воды по бедра, резиновые полусапожки, даже ботфорты, хоть резиновые, любые, они нам с вами не помогут. Мы к другим темам сейчас перейдем. Тема, которая периодически всплывает в нашем городе, но сейчас, кажется, все уже. Харбин приговорили, на месте того самого легендарного ресторана построят офисник на улице Куйбышева, Куйбышева 38. А что, собственно, случилось? Потому что периодически говорили, что да, собираются сносить, собираются строить, но здесь новый проект того самого офисного центра прошел государственную историко-культурную экспертизу.
4: Да.
5: Специалисты оценили влияние будущих работ на соседние объекты культурного наследия и дали добро.
4: Да, по проекту здание будет состоять из трех блоков. Два трехэтажных корпуса примыкают друг к другу, третий четырехэтажный стоит отдельно. Общий стилобат у них будет. Под этим стилобатом будет размещаться автостоянка. Фасады будут выполнены в минималистическом стиле.
5: В минималистическом стиле такой контраст по сравнению с тем, чем
4: с
5: это
4: Харбином,
5: здание
4: да.
5: сейчас является. С 91-го года оно в нашем городе стоит. И многие, кстати, замечали, что это же чуть ли не первый ресторан китайской кухни на Урале был. И отделочные материалы привозили из Китая. Много надежд возлагалось, потому что здание нарядное, но какое-то говорили, проклятое место, чего там только не было, включая парфюмерный супермаркет «Арбат Престиж» после того, как ресторан перестал функционировать. Там в 96-м году основатель этого ресторана заложил здание в банк, чтобы получить кредит на строительство пятизвездника «Дели». По соседству с «Дели» тоже ничего не взлетело.
4: Там
5: потом,
4: вообще место такое
5: спустя
4: странное.
5: Спустя много лет долгострой тут снесли, а сам ресторан закрылся в нулевые. Потом много чего там было, я уже про супермаркет парфюмерный напомнила, а потом это стал торгово-офисный центр, множество мелких арендаторов, и очень грустно было проезжать мимо и смотреть, что это нарядное здание было все залеплено какой-то нелепой рекламой. Да. Ужасно, конечно, все это смотрелось. Но теперь этого, видимо, не будет. Вопрос только, когда снесут.
4: Ну, если уже одобрили, то, может быть, мы увидим работы. Там, тем более, работы же по облагораживанию всей территории имеют. В виду около УГМК-арены, вот эта набережная и так далее, это все в комплекс будет входить, мне кажется, очень скоро начнут, там рядом уже есть техника.
5: Оксана, мои эмоции вы разделяете, как жаль Харбин, пишет наша слушательница, это ж памятник своеобразный. Да, много, конечно, воспоминаний связано с этим зданием, которое было в какой-то степени для нашего города сначала революционное, то есть очень необычное,
4: там
5: на него обращали
4: еще одно
5: внимание.
4: Необычное здание было, очень высокое, телебашня недостроена.
5: Да, такое место особенно в Екатеринбурге. К другим мы новостям сейчас перейдем. Выпускники УРФУ продолжают претерпевать, но не все, слава богу, частями. Новое известие о том, что часть детей выдали дипломы с ошибками, написала в этом портал Е1. Вот не повезло, так не повезло. Сначала был скандал из-за мантий, когда выпускники не смогли их надеть из-за форс-мажора, как руководство университета объясняло, поставку сорвали, причем дети узнали об этом день в день. Такой сюрприз.
4: Потому
5: но
4: что
5: это
4: день
5: еще
4: в день
5: все.
4: Расторгли этот самый договор на мантии, не успевал поставщик это все сделать. Даже шили в УРФУ на определенных площадях, говорят они. Но, тем не менее, после того, как прошло это награждение, да, выдача дипломов, вместо освоенной программы бакалавриата у них, у некоторых, было указано, что это магистратура. Это ошибка в дипломе, и это, соответственно, недействительный диплом.
5: То левый люди... нижний угол. Кто-то рассмотрел эту ошибку забил тревогу, и правильно забил, потому что потом скажут, извините, это бумажка.
4: Документ строгой отчетности.
5: Конечно,
4: вот эти
5: да.
4: Дипломы, они приходят в университет, хранятся в сейфе, потом их очень тщательно проверяют, что там должно быть написано, потом печатают на и вкладыши, и на дипломе, и потом раздают один документ на одного человека, чтобы не было подделок.
5: Сейчас Паш, будут заморочки. Я думаю, что, понимаете, здесь какая ситуация. Представьте себе, сколько сейчас стоит обучение для многих этих ребят. Очень много стоит. То есть это дорогое обучение для части студентов. И когда через запятую такие скандалы случаются, мне кажется, руководству вуза нужно задуматься о системных ошибках. Ей-богу, присмотреться к тем людям, которые за это отвечают. Я не кровожадная, Паш, правда, но я понимаю, люди, которые там работают, мне рассказывают, сколько дети платят за это обучение, а потом сталкиваются с каким-то абсолютно непрофессиональным к себе отношением. Я уж не говорю, конечно, дело не только в тех, кто является платниками, и те, кто бесплатно на бюджете учится, точно так же. Но здесь как-то все это цинично со стороны смотрится. И мне кажется, руководству вуза надо как следует провести ревизию персонала.
4: Да-да-да, и теперь интересно, как будут выкручиваться, потому что это не очень быстрое дело. Надо в Министерство образования опять же подавать заявку на то, чтобы эти бланки прислали строгой отчетности, перепечатать это все без ошибок и выдать. А у детей, может быть, какие-то планы куда-то дальше двигаться с этими самыми дипломами.
5: Абсолютно. Но это очень-очень непрофессионально для такого крупного и уважаемого вуза. Вот все, что нужно сказать. Но я надеюсь, что ректор этим займется вплотную.
4: Будем надеяться.
5: Еще про вузы. Ведомости сообщают о том, что Русская Православная Церковь, а точнее организация, которая действует под ее эгидой, Всемирный Русский Народный Собор, предлагает ввести в медицинских вузах в медицинских, курс о христианских ценностях. Я-то думала с утра, чего же нашим начинающим докторам не хватает в жизни? Именно этого курса, да, оказывается, да, да, не хватает.
4: Название,
5: есть подробности.
4: Да, название «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». Об этом заявил руководитель секретариата Всемирного народного собора. И, по его словам, религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов.
5: Сказал иерей Василий Лосев. Он еще и, кстати говоря, оказывается, руководитель, как ведомости пишут, юридической службы Московской митрополии. Вот, и он сказал вот что, цитата по ТАСС: «Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, то бишь врача». Он намекает, может быть, на тех врачей, которые операции по прерыванию беременности проводят.
4: Не то, что намекает, вся вот эта затея, как, по крайней мере, следует из статьи в «Ведомостях», она связана как раз с абортами.
5: Что то есть нужно... не хватает того, что во всех российских субъектах в той или иной мере, как, опять же, напоминают «Ведомости», поддержали инициативу патриарха по ограничению абортов. Разумеется, добровольно все.
4: Да-да-да,
5: все добровольно
4: поддержали. Отказываются, мы знаем.
5: Есть реакция профессионалов, в том числе медицинских адвокатов в «Ведомостях». Угу. Собственно, а что будет, если эту инициативу воплотят в жизнь?
4: Ирина Гриценко считает, что медицинская помощь сейчас оказывается на основе клинических рекомендаций, которыми руководствуется врач. И любое отклонение от них должно быть обосновано, иначе медпомощь может быть признана оказанной с дефектом. То есть, если врач ссылается на христианские основы духовно-нравственных ценностей и отказывается от того, чтобы оказывать, извините, да, услугу медицинскую, то это попадает под закон.
5: Вы понимаете, как отличается прямая речь, произнесенная теми же медицинскими адвокатами, врачами на кухнях или у себя там в больницах, от того, что они говорят журналистам, преобразовывая все это в эвфемизмы, стараясь какие-то абсолютно очевидные, нормальные вещи объяснять так витиевато. Угу. Хотя я чувствую между строк, как хотелось рубануть с плеча, да вы там...
4: Ага, а потом, вот. Потом врачи должны идти в суды, когда на них пациенты жалуются, что он мне отказал в оказании услуги по какой-то эфемерной для пациента причине, по каким-то ценностям. У меня еще один вопрос. Почему христианские ценности?
5: Вот, кстати, это хороший вопрос такой, знаете, немаловажный нюанс. Дело в том, что в медицинских вузах обучаются представители других конфессий. И, о боже, атеисты, представляете, может быть, атеистам нужно запретить становиться врачами? То есть они как должны воспринимать этот курс? Может быть, просто каких-то общечеловеческих вещей хватит, да? Более того, возможно, в организации этой Всемирный народный собор, при всем уважении, не в курсе, что это такое учиться в медицинском вузе. Сколько там сложнейших профильных предметов и тратить время на, мягко говоря, непрофильные, такие дидактически непрофильные, это вредно для качества медицинского образования.
4: Более того, про разные конфессии, там и из разных государств у нас очень популярно как раз медицинское направление для привлечения иностранных студентов. А там явно не только христианские студенты приезжают.
5: Там буддисты
4: для того, что
5: приезжают.
4: И буддисты, и индуисты,
5: я думаю,
4: и
5: что
4: мусульмане.
5: Все равно, они прослушают. Дай бог что-то поймут.
4: Вот что самое интересное.
5: Кстати, про профессии для детей есть любопытное исследование портала superjob.ru. Попросили российских родителей, то есть взрослые с детьми опрашивались, назвать самые нежелательные профессии для их детей. Вот перед тем, как озвучить результаты, там любопытное, мы спросим с Павлом Владимировичем у вас. Только спрашиваем тех, у кого есть дети. Вот профессия, не дай бог, вам ее назовут, а вы говорите: только не эта профессия для моего ребенка, только не это. Все, что угодно, но на первом месте только не. Напишите нам, пожалуйста, а мы потом вас процитируем.
4: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше мнение, видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите, цитата: «Главным карьерным кошмаром россиян в мыслях о будущих их детей остается профессия дворника».
5: Еще хотелось бы через запятую «и кочегара».
4: И кочегара, да-да-да. И сторожа. Поколение дворников и сторожей.
5: По имени солнца, да. Так, ну, дворники на первом месте.
4: 9%. На втором месте рабочие специальности.
5: Рабочие специальности. То есть то, что из каждого утюга пропагандируется. Ну, кроме инженеров. Рабочие специальности. А люди говорят, что не хотели бы, чтобы их дети пошли
4: туда. И в топ-3, интересно, попали полицейские, ну, это понятно немножко, и чиновники.
5: Да как же так?
4: Чиновники попали в топ-3 нежелательных профессий. Причем там же разбивка еще по
5: другое
4: гендеру.
5: Другое дело, а давно у нас чиновники стали профессией? Ну, ладно, как люди отвечали, так и отвечали. Ну, вот так. Что еще? Часть респондентов не хотела бы видеть, чтобы их дети стали учителями, воспитателями и военными по 4%. Но удивительно, что 3% указали такую сферу, как медицина. Мне казалось, что практически каждая семья мечтает, чтобы вот здесь рядом, на расстоянии вытянутой руки, был такой полезный человек.
4: Они видят, как сложно медикам, видимо, и не хотят для детей таких сложностей. Так вот, в эти 3% еще бухгалтеры попали, блогеры, водители и менеджеры в разных
5: сферах. Ребенок-блогер, позор нашей семьи.
4: Да. Потом реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры. По 2% всего нежелаемых профессий, а также юристы. 1% родителей сказал, нам юриста не надо.
5: Здесь любопытно, знаете, как люди, не обладая определенными знаниями, не являясь представителями той или иной профессии, они судят о других профессиях и, соответственно, исходя из этих штампов, говорят, не-не-не, ни в коем случае. Вот не мой ребенок, здесь у нас есть слушатель Александр, новенький появился. Вот здесь, исходя, я так понимаю, Александр к журналистике не имеет отношения, да? Сейчас журналист как профессия изжила себя, врать надо много, уже не четвертая власть. Разумеется, уже не четвертая власть. И врать, ну, знаете, кому-то надо, а кому-то нет. Так что кому-то, может быть, и приходится, но это на их совести. Я понимаю, Александр, ваше негодование, в какой-то степени мы его тоже разделяем, но не нужно обобщать, ладно? У нас очень много сообщений, давай быстренько пробежимся.
4: Да-да-да. Когда я папе говорил, что тоже хочу стать геологом, он отвечал только через мой труп. Когда я захотел в архитектурный институт, тогда папа стал меня пугать. Там надо уметь рисовать. Телезритель жалуется.
5: Телезритель, дорогой, кем же вы стали? Подождите. Стоп, кем вы стали? Напишите, профессию-то какую освоили?
4: Пауль Зиберт вспоминает, не кочегары мы, не плотники. Военные молодые, вероятно, мало пойдут.
5: А Дмитрия ни в коем случае коллектором не хотел бы видеть своего ребенка. И Сергей так мило написал, что угодно, лишь бы нравилось. И, видимо, вы входите в 12% такие, да, опрошенных родителей, которые заявили о полной поддержке любого выбора своего ребенка, независимо от профессии.
4: Мне нравится еще разделение на мужчин и женщин. Вот именно про чиновников, кстати. 7% мужчин не хотят видеть чиновником ребенка. И лишь 2% женщин не хотят этого.
5: К другим темам перейдем. Любопытная инициатива, кстати говоря, от адвоката. Вероника Полякова, управляющий партнер коллегии адвокатов Business Legal Group. Она предложила штрафовать за громкую связь, разговоры по телефону в общественном транспорте, ребятки.
4: Да, точнее, она предложила распространить статью 10.9 КАП города Москвы, которая запрещает слушать без наушников громко музыку и видео. Так вот, разговоры по громкой связи в метро можно счесть нарушением прав других пассажиров, цитирую я ее. Громкие звуки создают дискомфорт в поездке, являются причиной стресса и потенциальных конфликтов в общественном транспорте. До недавнего времени данный вопрос вовсе не был не урегулирован нормами права, но теперь появилась вот эта статья, которую можно распространить не только на то, те моменты, когда человек просто слушает что-то там в телефоне своем, но и на разговоры по громкой связи.
5: В общем, в Москве запрещено штраф 1000 рублей. Полякова считает, что Вероника Полякова, что эту норму надо распространить на всю Россию. Напишите нам, пожалуйста, для вас разговоры громкие других людей в общественном транспорте. То, что кто-то громко слушает музыку или смотрит какие-то рилсы, видео смотрит по громкой. Вас это раздражает? Для вас это проблемой является? Ну и вдогонку напишите, как таких людей вы бы хотели наказать, если для вас это проблема.
4: Бесит. Присоединяйтесь ко мне. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше мнение во ВКонтакте. Видеотрансляция бесит реально, потому что вот это все, ну, это нарушает мой покой. Я еду в транспорт не для того, чтобы выслушивать откровения.
5: Я тоже считаю, что это омерзительно, но некоторые ввязываются в конфликты, доходят до драк. А в Екатеринбурге было несколько инцидентов. Ну, правда, давненько, в 23-м году, например, был инцидент, когда водитель автобуса запрещал пассажиру говорить по телефону и вступил в конфликт, сказал, пересаживайся со своего места.
4: Ну, вот рядом,
5: места,
4: потому что он ему
5: потому
4: мешал.
5: Потому что рядом было дело, отвлекаешь от дороги. Но в некоторых городах, например, в общественном транспорте даже появлялись объявления с просьбой не говорить говорить громко по телефону. Другое дело, к закону это не имеет никакого отношения.
4: Но объявление это хорошо тоже.
5: Люди возмущались, писали во всякие инстанции, какое право имеете. И в некоторых городах доходило до драк. В том же московском метро, между прочим, была драка, когда из-за громкого разговора по телефону и последующего замечания подрались мужчины, полицейские прибыли на место. Ну, и в итоге обоим мужчинам досталось, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
4: А вот интересно, того, кто громко слушал что-то, ему штраф впаяли в 1000 рублей или не впаяли?
5: Ну, я не знаю, тогда вступил в силу этот закон или нет, но, тем не менее, наказали двух людей. Кстати, нам пишут про это. Вот Александр ворчит, что, да, некоторые люди еще видеозвонки приезжие, общаются по видеозвонкам.
4: И вот добавляет, это неплохо, просто они другие, у них короткое, рефлекторное и так далее. То есть они по-другому или воспитаны, или устроены у них
5: Восприятие. Те люди, которые у нас живут, конечно, они безумно культурные и никогда не разговаривают по громкой связи в общественном транспорте. Но, тем не менее, это правда проблема. Я бы пожала руку этому юристу. И было бы здорово, если бы такое ввели и в других регионах Свердловской области тоже. Хотя бы иногда, чтобы это срабатывало.
4: Я надеюсь, что когда-нибудь это будет. Но пока никаких перспектив нет. Но надежда не умирает.
5: Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
4: Маргарита Балакирская.
5: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
4: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
6: Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
6: В круглом зале Ельцин-центра можно увидеть сейчас уникальную фотовыставку «Непарадный портрет советской жизни». Фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Островград Свияжск» открывают зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз мир неофициального искусства. На его снимках советская символика соседствует с обыденными сценами, создавая кадры, полные искренности и очарования жизни. Будучи другом многих художников-нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг и другие, Сычев стал одним из первых фотолетописцев интеллигенции.
2: Кроме того,
6: а в фойе кинозала разместилась сейчас выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку фильмохранилища. Слом этой системы запретов случился 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов СССР. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов. На выставке представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо.
2: И еще.
6: В арт-галерее Ельцин-центра открылась новая выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Выставка обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа». Объединение появилось в Свердловске в 1964 году. За 10 лет своего существования «Уктузская школа» стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала влияние на развитие неофициального искусства в СССР 60-80-х годов, от Ленинграда до Москвы. Участниками группы были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. В самом начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуз на окраине Свердловска, где вместе катались на лыжах и строили творческие планы. Тогда Валерий Дьяченко и предложил название «Уктузская школа», предлагая следовать примеру французских импрессионистов и общаться на пленэре. В ироничном названии было и определенное самоутверждение. Анне Таршес была близка идея трамплинизации, то есть прыжка в неведомые сферы нового искусства. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ «Уктузской школы». Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн, кибернетику, отказывались от единообразия, создавали теории и сами же их опровергали. Все это отразилось как в отдельных произведениях художников, так и в коллективных проектах. живописи, графика, самиздатовские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии и конструкторские проекты. Всем этим занимались художники, и все это представлено на выставке. Работы для нее собирали в разных институциях. Их предоставили Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей современного искусства «Гараж», Музей андеграунда, Музей Букашкина, Библиотека имени Белинского. А также на выставке представлены работы из частных коллекций Валерия Дьяченко, Татьяны Жумати, Виктора Кикина, Леонида Тишкова и других. И каждую субботу в 17 часов по выставке проходит экскурсия. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
8: Доброе утро. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России в ЕС. Об этом сообщил европейский источник, отметив, что инициатива рассматривается совместно со странами Евросоюза, пишет газета «Известия». Ранее с предложением выступила фракция немецкого блока ХДС в Европарламенте. При этом сроки принятия возможного решения пока не называются. Достижение единой позиции среди стран Евросоюза остается под вопросом. Между тем, в России спрос на внутренний туризм увеличился на 15% год к году. Интерес к странам Азии вырос более чем вдвое, отмечает «Москва-24». Проливные дожди оставили без холодной воды жителей Первоуральска. В городе восстанавливают систему водоснабжения. Горожанам ограничили подачу холодной воды. Жители Первоуральска могут бесплатно набрать воду по адресу улицы Мичурина, 1Б. Пенсионеры, инвалиды, а также многодетные семьи и маломобильные граждане могут позвонить на горячую линию город-администрации. Им воду привезут волонтеры. По данным МЧС, поднялся уровень воды в реке Патрушихе. Затоплено около 30 частных домов в поселке Белимбай под Первоуральском. Идут работы по расчистке русла реки, пишет «Новый день». Напомню, из-за дождей ограничено сообщение с 17 населенными пунктами области. Между тем, в Екатеринбурге устраняют последствия вечернего потопа. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. За весь июнь уже больше трети годовой нормы, отмечает «Новый день». Ливневая канализация накануне не везде справлялась с потоками воды. Многие перекрестки затопило. Некоторые машины остались даже без номеров. Сегодня на улице Белинского найденные стали складывать елочкой, пишет «Новый день», ссылаясь на сообщение горожан. По их словам, таксисты с утра в луже искали и отмывали свои автономера. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юрал Мэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Wednesday», пишет издание «Сан», ссылаясь на источники. На съемочной площадке третьего сезона проекта в Дублине актриса получила травму ноги, ее госпитализировали, она прошла курс лечения. Производство сериала «Wednesday» приостановили до полного восстановления Евы Грин. Она исполнит роль Офелии Фрамп, тети главной героини сериала. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
2: Информация на правах рекламы.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, селосео.
9: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: ООО «Сервисторг» Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
12: Три квартиры на этаже?
13: Три квартиры на этаже.
12: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
13: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
14: Заставщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
3: 11:06 на 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив. По вторникам после 11:00 время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, и вместе сегодня со мной в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
16: Добрый день.
3: Мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы в прямой эфир на плюс 7-908-909-104-5 посредством мессенджеров либо смс-сообщений, трансляция юридической консультации в эфире Радиофорум на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте тоже начинается. Комментарии, темы, вопросы под трансляцией, именно под трансляцией в комментариях можно оставлять, тогда они добираются до прямого эфира. Олег Сергеевич, хочу спросить, в общем-то, давайте по той повестке, которая у нас есть. У нас есть, во-первых, топливный кризис, но его затмила вчера непогода в Екатеринбурге и, в принципе, в Свердловской области. Не буду спрашивать про Нижние Серги, потому что это вот потоп, который там произошел, это фактически повторение ситуации 2023 года. И к чести региональных властей, в общем-то, протоколы, которые были отработаны вот два года назад, они были именно уже по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Они были применены значительно быстрее, чем это было вот на опыте 23 года, когда, им, как мне кажется, все-таки были потеряны сутки, когда ситуация менялась. Хотя, знаете, мы с вами, ну, не буревестник, конечно, неделю назад мы с вами торнадо обсуждали, а тут мы с вами будем наводнение обсуждать. Я хочу поговорить про Екатеринбург, потому что ситуация, которая к вечеру сложилась на центральных улицах уральской столицы, она оказалась совершенно неожиданной, что для коммунальных служб, что для автомобилистов и пешеходов, потому что я не помню, чтобы у нас такое количество осадков напрямую по всем нашим сходам, лестницам и вот набережным сливалось напрямую в сеть. Чтобы действительно ливневка не справлялась, когда у нас вода шла верхом, просто потому что объем вот этих вот самых осадков, он переполнял те трубы, которые у нас лежат под проезжей частью. В итоге что мы имеем? Мы имеем опять определенное количество автомобилей, получивших гидроудар, потому что, ну, кому-то повезло проехать глубокие лужи, а кому-то не повезло. И что меня больше волнует, это пассажиры общественного транспорта. Есть у нас несколько ситуаций, когда транспорт глохнет в этой луже, и, ну что, либо сидеть посреди этой лужи, ждать, когда коммунальные службы откачают всю эту воду, ну или как-то поменяют ситуацию, либо выбираться вот по колено в воде, а может быть и не по колено. В ситуации, которая сложилась на улице Белинского, давайте сначала про людей и про их имущество, то есть про одежду, про промоченную полностью обувь. Можно на какие-то компенсации рассчитывать, что-то с кого-то требовать, или стихия есть стихия, форс-мажор, в общем, кто решил вплавь, ну, вот с теми потерями, которые мы за этот вплавь несем.
16: Ну, если говорить о юридической составляющей, вот ситуации этой такой нашумевшей и растиражированной ситуации, действительно такой несколько фантасмагоричной в условиях Урала конца июня, когда там, по колено, то и выше пассажиры были вынуждены переходить одну из центральных улиц города, то с юридической точки зрения, каждый раз, когда мы заходим в общественный транспорт, мы заключаем договор оказания услуг, транспортных услуг, договор перевозки пассажиров. И с этой точки зрения любые действия и последствия как перевозчика, так и пассажира, так и возможные дальнейшие действия, они, по сути, так или иначе урегулированы гражданским законодательством, ну и, соответственно, вот этим договором, оказания услуг перевозки. И здесь, конечно, как всегда, если мы говорим, по сути, мы можем говорить и должны говорить и рассуждать о возможности взыскания убытков, причиненного ущерба в виде там, испорченной, поврежденной одежды и так далее. Ну, например, одежды. И здесь встает вопрос, на самом деле, общий вопрос, такой же, как по любому спору, по любому требованию о взыскании убытков, мы должны, или точнее, условно говоря, мы должны установить три элемента состава при взыскании убытков. Это противоправные действия, это причиненный ущерб и причинно-следственная связь. С этой точки зрения можно рассуждать. Я не возьмусь, конечно, говорить о конкретной ситуации, потому что тут, как известно, дьявол в деталях, и очень много есть обстоятельств, которые могут существенно повлиять на какой-то окончательный вывод. Но нужно рассуждать и выяснять, насколько надлежащим и правомерным образом была оказана услуга перевозки пассажиров. То есть мог ли водитель, ну, перевозчик, водитель в данном случае является представителем перевозчика, мог ли он избежать этой ситуации, насколько она была для него действительно, ну, скажем так, неожиданности, а неотвратимая, что называется, непредотвращаемая. Мог ли он, ну, возьмем же простую ситуацию, если возьмем тот же самый инцидент вот Набилинского, то застрял же один автобус, не десятки автобусов, а один, потому что следующие, предыдущие или следующие, они не поехали в эту лужу. Они приняли решение, что это слишком рискованно по тем или иным причинам, в том числе потому, что уже увидели там застрявший автобус, разумеется. Но, тем не менее, они предотвратили наступление неблагоприятных последствий, если говорить таким юридическим канцеляритом.

0: не думая, что там настолько глубоко.
1: Вот это как раз и есть те вопросы, те обстоятельства, которые, ну, в некой идеальной картине мира могут и должны рассматриваться там, в конечном итоге судом, если будут заявлены требования о взыскании ущерба. То есть ссылаться на таким в абсолютным образом на то, что это форс-мажор, это освобождает от ответственности. Это, вот если бы, условно говоря, там туча налетела и за 15 секунд выпало бы там эти безумные миллиметры осадков, и, или как это, например, было в Кушве, если, например, была бы какая-нибудь схожая ситуация, когда торнадо.
0: На него не повлиять.
1: Вопрос не в том, чтобы повлиять, не повлиять. На дождь мы тоже повлиять не можем. И водитель не может повлиять на
0: наличие
1: и отсутствие лужи, он не может. Но он может предотвратить наступление вот, негативных последствий. Он может остановиться, он может там, прекратить оказание услуг, потому что она не соответствует требованиям там, безопасности, например. Я сейчас говорю в таком как бы, гражданско-правовом смысле этого слова, ни в коем случае не в уголовно-правовом, потому что формулировки очень схожи. Поэтому давайте так, теоретически вот, действующее гражданское законодательство позволяет вот применить к этой ситуации конструкцию взыскания убытков. Но дальше будет и требуется масса деталей, которые позволят установить вот все три элемента.
0: Надо ли было пассажирам выплывать из этой лужи самостоятельно?
1: С этой точки зрения, да. Можно было остаться в автобусе, и, пожалуйста, ну, автобус же не стоит там вечно. Наверное, приехал какой-то трактор, его оттуда эвакуировали. То есть с этой точки зрения это тоже отдельный там такой дополнительный вопрос, насколько тот факт, что автобус застрял в луже, находится в причинно-следственной связи
0: того, что я иду по колено в воде.
1: Да. Вот если бы, например, он застрял в луже, и сам автобус начало бы, там, условно говоря, затапливать, ну, там, испорчена обувь там, или одежда, тут, наверное, одна ситуация. А если вы сами приняли решение не дожидаться вызволения из плены лужа в центре города, а решили пойти полувплавь, то это в том числе ваше решение, хотя оно может быть и продиктовано некой вынужденной ситуацией, вашими планами и так далее.
0: Вот предполагая наш с вами диалог в этой студии, я знаете, о чем подумала? А почему никто не вызвал МЧС, сидя в автобусе по центру лужи, почему нельзя позвонить 112 и сказать, что автобус застрял посреди городского перекрестка? Вот как раз спасатели – это те люди, которые обладают специальной техникой, не надо ждать низкопролетающего трактора. Это служба, которая должна в короткое время добраться до места чрезвычайной ситуации и в том числе обеспечить эвакуацию меня?
1: Это хороший вопрос. То есть этот вопрос, наверное...
0: Вот я как раз обдумывала, да, я взыщу стоимость своих прекрасных туфель или не взыщу, если
1: вопрос,
0: я не вызвала МЧС?
1: Этот вопрос, наверное, нужно адресовать в первую очередь, конечно же, перевозчику, потому что, ну, перевозчику в данном случае...
0: Ну, водитель мог тоже вызвать МЧС или сообщить в ГАИ.
1: Ну, в данном случае, наверное, водителю, потому что я понимаю, что как-то у нас в России часто бывает, что утопающий, помоги себе сам. Тут это практически...
0: Вот никто спасателей-то и не вызвал, да?
1: Да, практически подходит очень точно. Но, конечно, это в первую очередь должен был перевозчик, водитель сообщить и предпринять там те или иные меры. Но я чисто по-человечески, я, конечно, понимаю такую полную растерянность всех участников этого коммунального заплыва, потому что, действительно, вполне себе неожиданно попасть в такой водяной плен в центре города.
0: Ну, опять же, вот в пользу вызова спасателей, уж можно я немножко мрака нагоню, может ведь в этой луже произойти все что угодно. Может произойти обрушение асфальта. И тогда вот эта вот лужа, она начнет уходить под землю в какие-то... Может смыть люк, который был на этой проезжей части. И вот те, кто идет, может затянуть в коллектор. И тогда мы совершенно будем не в таком юморном контексте разбирать вот эту вот эвакуацию, самостоятельную эвакуацию пассажиров из лужи. И опять же будет большой, высокий общественный запрос на то, чтобы кто-то понес за это ответственность. Это я в пользу вызываем 112.
1: Ну, в данном случае мы можем... Сейчас мы рассуждаем о том, почему не вызвали. Ну, во-первых, я не знаю, может быть, и вызывали. Тут в данном случае у нас мы этой информацией не обладаем. Мы не знаем, как был ли такой звонок и как прореагировал им.

0: ЧС, то есть какая была ситуация. Но если предположить, чисто гипотетически, ситуацию, что МЧС не вызывали и решили самостоятельно как бы выбираться из этого автобуса, то, по большому счету, это действия, которые каждый из пассажиров принимает по собственному усмотрению, и это его собственное действие. И можем, конечно, заглядывать там глубоко, значит, там, в правовую материю о том, что вот с чего вы начали, том, насколько коммунальная система рассчитана, была в исправном состоянии, вот эти водоотведения, насколько оно было рассчитано на такой объем осадков, должно ли оно было быть рассчитано на такой объем осадков, потому что я вот подобного уровня осадки, ливень, ну, на моей памяти это было, может быть, лет 6 назад, если вы помните, была подобная ситуация, когда был абсолютно дикий ливень в Екатеринбурге, и где-то на Красноармейской в этих очень неплохих домах затопило парковки. И была тоже абсолютно безумная картина, когда в подземной парковке Мерседесы, Ауди, Порше плавали там под самую крышу. Ну, то есть нельзя сказать, что Екатеринбург сталкивается с такой стихией регулярно. Так же, как нельзя, например, сказать, что Кушва сталкивается с торнадо регулярно. Поэтому, наверное, это отдельный вопрос.
1: А вот Нижний Серги, опять же, буквально ничего не поменялось, кстати говоря.
0: С этой точки зрения, только вчера, вот я вчера ездил в Пермь в командировку и возвращались, абсолютно, конечно, была такая тяжелая трасса, потому что от Перми до Екатеринбурга идет дождь, то есть все вот эти там 300 плюс километров, и где-то сильнее, где-то слабее.
1: Плюс как раз фронт двигался, да, именно так, поэтому вы получили все заряды.
0: Все, да, и достаточно много аварий на Московском тракте, таких очень тяжелых, но очевидно, потому что очень тяжелая дорога, и мы с коллегой обсуждали, что как-то в обычном весной, когда идет таяние снегов, мы слышим о паводках, о подтоплениях на севере области, вот Серов, вот эти все районы. А в этом году как-то этого не было так слышно.
1: Паводок был абсолютно контролируемым, то есть там сантиметры и уровни превышены не были. Мы, поскольку читали эти сводки, и как раз ждали каких-то экстремальных новостей оттуда.
0: Вот, то есть и мы как раз обсуждали, что, ну надо же, в этом году все прошло, ну как бы, по крайней мере, без таких громких информационных поводов, потому что мы, ну, как бы, не новостники, мы не
1: следили. Оказалось, что не все.
0: Мы не следили внимательно. И что называется,
1: вот вам повестка.
0: Да, вечером читая новости, вот ситуация в Серегах, ну и так далее.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, несмотря на то, что мы текущую бытовую ситуацию, можно сказать, обсуждаем, все равно вопросы Олегу Жигареву на +7 908 909 104.5 и трансляция на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM продолжается. Олег Сергеевич, давайте я зацеплюсь за то, что вы возвращались из командировки в Пермь, соответственно, туда на машине, обратно на машине. Как обстоят дела с топливом в соседнем регионе? Что творится на трассах, есть ли там те очереди, которые происходят у нас в Екатеринбурге, потому что начинали мы прошлую неделю разговорами о том, что ситуацию расшатывают в информационном поле, немножко вот повергая водителей в эту истерику, что надо заправляться здесь и сейчас, потому что потом будет не заправиться. На данный момент мы получили признание на федеральном уровне, что некий определенный топливный кризис есть, задействованы госрезервы, и у меня, собственно, в правовом поле, о чем я могу спрашивать? О ценах. Потому что производители, ну, это интуитивное их желание все-таки выиграть хотя бы что-то и хоть как-то от этой ситуации. Будет ли реагировать антимонопольная служба даже при дефиците топлива? Какие цены мы в итоге получим? Потому что, возможно, все-таки будут вот эти некие рычаги там или гайки, которые были закручены, они, возможно, в этой ситуации будут отпущены. Просто для того, чтобы дать стране бензин.
0: Ну, сначала ситуация. Вот,
1: да, насколько критично, да, это все в Перми?
0: Так получилось, что вот буквально за эти несколько дней я также по делам побывал в Москве. Вот вчера был в Перми и Екатеринбург. И соответственно, трасса. Возникает такое ощущение, то есть, разумеется, его нельзя считать хоть сколько-нибудь объективным, потому что это такие личные наблюдения, что в городах, где большое количество машин, в первую очередь, и на подъезде к городу, то есть вот если мы, например, берем дорогу в Пермь,
1: ну,
0: то,
1: плюс
0: вот
1: эти, 20 километров.
0: То вот первое, да, даже, ну да, плюс 20 километров, то есть если вот представлять себе московский тракт, то вот эти первые заправки, «Газпромнефть», «Лукойл», вот которые,
1: да, сети.
0: Первые две заправки, очереди есть в Москве. На всех заправках стоят очереди, достаточно большие. Таксисты заправляются по ночам, стоят по часу. То есть это проблема. Ну и в городе, в Екатеринбурге, и в Перми тоже есть.
1: Это проблема мегаполиса.
0: Проезжать мимо заправок, то видно, что очереди плюс-минус стоят. Но на трассе, если вот отъезжаем от этот совсем уж пригород, на трассе я бы сказал, что процентов 30-40 заправок закрыты, в принципе, не работают, но остальные работают, и никаких очередей нет. То есть мы, когда ехали по трассе, опасаясь, что, возможно, вот какие-то проблемы с заправкой, то мы на двух заправках, там вот по эти там, 5-10 литров, заправлялись без проблем, свободные.
1: Ну, чтобы точно добраться из пункта
0: А в пункт Б. Да, но очевидно, что, конечно, на трассе трафик другой, количество автомобилей принципиально другое, чем в городе, и нагрузка на каждую заправку, она, конечно, ниже. Хотя также есть ограничения по отпуску бензина, значит, в канистры. То есть это просто отчасти душераздирающая картина. Можно говорить, конечно, с юмором, но как бы конкретного водителя можно понять. Он пытается объяснить, что ему бензин нужен.
1: Но особенно там, на трассе.
0: Нет, что ему бензин нужен там для газона. Он на дачу себе ехал для газонокосилки, для пилы, для всяких культиваторов. Вот для этой мелкой техники бензиновой. Но ее же не привезешь. Как бы,
1: ой, Олег Сергеевич, знаете, сколько сейчас таких рассказов на заправках? Я поделюсь опытом. 10 литров хватает на все лето. Главное, весной поставить канистру на дачу.
0: Ну, вопрос...
1: Даже с мотокультиватором, на котором
0: можно... У кого какие запросы, но тем не менее. Поэтому...
1: Это тоже немножечко спекуляция.
0: Да, с этой точки зрения, ну вот на трассе ситуация на заправках вполне себе рабочая, не вызывает какого-то вот внутреннего напряжения.
1: Расскажите, защитит ли нас антимонопольная служба?
0: Что касается цен. Здесь есть разные ситуации. Об этом достаточно много уже сказано. И, наверное, нужно разграничить крупные сети, это «Лукойл», это «Газпром», это «Роснефть», «Башнефть», ну вот эти крупные федеральные...
1: Но все-таки «Лукойл» и «Газпром», по крайней мере, вот в нашем регионе, они представлены максимально. «Башнефть» в количестве меньше, дальше мы говорим про «Тамик», дальше мы говорим про «Роснефть», которую просто вот по пальцам посчитать.
0: Я немного о другом. То есть есть федеральные сети, и дело в том, что на нефтяном рынке у нас действует принцип нефтяного или топливного демпфера. Когда есть, скажем так, правительство компенсирует производителям, ну вот этим крупным производителям, компенсирует колебания цен на нефть на мировом рынке. И вот с этой точки зрения, вот если мы посмотрим там практику многих других государств, ну это мы, например, слышали про стоимость бензина в США, когда вот весь этот кризис вокруг Ормузского пролива, что, например, в США бензин очень четко идет за мировыми ценами. Растет, если мировые цены растут.
1: И дешевеет.
0: У нас, если, я думаю, все наши слушатели это знают, как бы по себе, что бы ни происходило с нефтяными ценами, ситуация, у нас цена топлива стоит плюс-минус на одном уровне. Да, есть некоторые колебания в копейках, но если мы говорим, опять же, про крупные сети. Потому что есть политика демпфера. Разницу между ценой на мировых рынках и ценой на внутреннем рынке правительство либо компенсирует, то есть недополученную прибыль, либо, наоборот, изымает условную вот эту сверхприбыль. И поэтому на текущий момент крупные сети, цена, по крайней мере, вот опять же, это мое наблюдение, но оно, я думаю, что плюс-минус схожее, держится на примерно одном и том же уровне. А вот маленькие, независимые заправочные сети, они этим демпфером не пользуются. И поэтому, например, на «Газпроме» и на «Лукойле» цена 60-70, в зависимости от марки бензина, а на соседней «Варте», на которой независимая заправка, где нет очередей, уже 80-90. И здесь вопрос, как будет реагировать, конечно, антимонопольный орган, и уже даже пошла речь о том, что он как-то по этому поводу обратил внимание. Но тут большой вопрос, насколько антимонопольный орган все-таки реагирует на такое неправомерное завышение цены, механизмы картельного сговора там, или вот какие-то подобные противоправные действия.
1: В ситуации,
0: действия.
1: Когда вот эти небольшие предприятия не входят в условия топливного демпфера?
0: Конечно, и тут в данном случае, ну, это искусство, на мой взгляд, это попытка как бы искусственно сдержать, ну, по сути, рынок. Потому что если сейчас предположить, что цены будут отпущены, и вот этого демпфера не будет, у нас становится, видимо, цена литра бензина в районе там 90-100 рублей.
1: Ну, хорошо, если нас... так, я думаю, что 120-130
0: будет. Может быть, 120, но главное, что у нас... То есть проблема же дефицита, но это еще там базовая экономическая теория, что когда есть разрыв спроса и предложения, и цены искусственно сдерживаются на низком уровне, возникает дефицит. Если мы хотим дефицит убрать, нужно цены отпустить, и рынок эту ситуацию выровняет. Но это будет, разумеется, социально и экономически вполне себе тяжело и для бизнеса, и для граждан, и влечет социальные такие и политические издержки. Поэтому сейчас мы, к тому же, мы находимся в преддверии, в таком в предвыборном периоде, и очевидно, что антимонопольный орган будет особенно внимательно, может быть, даже иногда чересчур внимательно относиться вот к таким ситуациям повышения цены, но пока сложно сказать, насколько подобные претензии относительно увеличения цены являются основанными на законе, а не продиктованными, ну, некой конъюнктурой момента.
1: Конъюнктура момента нам с вами диктует необходимость прерваться на трехминутный перерыв. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире. По-прежнему можно присылать вопросы и комментарии в трансляцию на официальную страничку радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. +7 908 909 104.5 номер для сообщений в мессенджерах и смс-сообщений. Через 3 минуты мы вернемся, продолжим, поговорим немножечко еще про экономику и будем отвечать на ваши вопросы.
2: Экономика и бизнес.
1: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: Рынки, банковский сектор.
1: В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитных историй. Документы дополнят сведениями о предыдущих кредиторах при переуступке долга, а также временем каждого события. Нововведения должны сделать информацию о заемщиках более полной и прозрачной, пишет портал Банки.ру со ссылкой на комментарии представителей Объединенного кредитного бюро. По словам специалистов, сейчас при переуступке прав требования кредитор сообщает только о том, кому он передал долг. Если новый заимодатель направит сведения в другое бюро кредитных историй, то связь между организациями теряется. В этом случае понять, кто был прежним владельцем кредита, невозможно. Теперь же в кредитной истории будет отражено, кто предыдущий кредитор и кто уступил кредит его текущему обладателю. Детализация по времени позволит разобраться в ситуациях, когда в течение одного дня происходит сразу несколько операций, чтобы при наличии нескольких событий в один день можно было проследить последовательность ситуации и информация о просрочке по кредиту не появлялась позже погашения этой же самой просрочки.
2: Новости компании.
1: В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» на 2/3 завершено строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Наиболее масштабные работы генеральный подрядчик «Синара Девелопмент» ведет на 2 объектах. В корпусе для проведения пусконаладки электропоездов завершили устройство системы вентиляции, идет отделка и монтаж системы пожаротушения. Рядом с корпусом завершен монтаж локальных очистных сооружений. Они будут фильтровать
3: сортировать стоки, образующиеся в ходе работы промышленного объекта. Эта часть инфраструктуры обеспечит экологическую безопасность производства. Также на стройплощадке работы идут в самом большом корпусе, где будут формировать компоненты кузова. Строится административный корпус и конструкторский центр. Наша задача – построить эталонную производственную площадку, которая будет служить десятилетиями, заявил в комментарии деловому кварталу генеральный директор Sinara Development Тимур Уфимцев.
2: Бизнес-статистика.
3: Екатеринбург занял 16-е место в рейтинге крупных городов России по вводу жилья на одного горожанина. В 2025 году в уральской столице ввели на 7,5% меньше жилых площадей, чем годом ранее. Агентство ЕАН приводит данные, опубликованные РИА Рейтинг. Всего за год в городе построили более 1 600 000 квадратных метров жилья. Показатель ввода на одного горожанина составил чуть больше 1 квадрата. По словам представителей рынка недвижимости, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства. И по сравнению с результатом прошлого года, в 100 крупнейших городах жилья построили на 0,9% меньше. Лидерами в строительстве жилья при этом остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
2: Рынки страхования.
3: В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов. Об этом пишут ведомости. По словам представителей страхового рынка, использование подобных технологий открывает новые возможности для развития бизнеса. Однако важно помнить и об адекватной защите. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, компенсировать это будет страховая компания. Договор страхования гражданской ответственности пока заключен на год. Подобные предложения на страховом рынке позволят бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: 11:35 на часах. Юридическая консультация на радио Форум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гость сегодняшней студии – это Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. У нас, в общем-то, заготовлен такой довольно объемный налоговый блок для сегодняшнего эфира. Ну, хорошо, я хотела, конечно, начинать с небольшой новости, чтобы далеко не отходить от бензиновой темы. Нет, все-таки давайте, наверное, поговорим про пороги по патентам. То есть патентная система, опора России и другие общественные организации, то есть представляющие интересы бизнеса, предложили сохранить лимиты доходов для предпринимателей, которые находятся на патентной системе налогообложения. У меня сразу вот такой вопрос, пойдет ли у нас правительство и Госдума, пойдут ли они по уже проторенной, так сказать, дорожке вот с НДСом, потому что запрос от бизнеса был, РСПП просил, опора России просила, президент поддержал результат, у нас сохранились лимиты пока что по НДС, вот всем выйти из сумрака, но немножечко позже. Будет ли то же самое с патентной системой налогообложения?
0: Ну, в первую очередь нужно сказать о том, что после изменения в налоговую систему, в налоговый кодекс последних 2 лет, таких 2 этапа крупнейшей налоговой реформы, которая произошла за последние 2 года, в первую очередь больнее всего ударили по малому и среднему бизнесу. Бесспорно, такой крупный бизнес, ну или средний крупный бизнес, который применяет общую систему налогообложения, также почувствовал эти изменения в связи с повышением ставки налога на прибыль с 20 до 25% с повышением НДС, но все-таки объем предпринимательской деятельности позволяет в большей или меньшей степени, скажем так, демпфировать вот эти негативные последствия и увеличение налоговой нагрузки. А вот для малого бизнеса, я такого нижнего, среднего, что называется, которые применяют специальные налоговые режимы, подобные изменения, они часто становятся просто такими катастрофическими, ведущими к прекращению деятельности, к банкротству, к закрытию того или иного вида деятельности. Когда у нас налоговая нагрузка увеличивается сразу на 20%, там, в связи 22% в связи с введением НДС. И, конечно, здесь два основных налоговых режима. Это упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения. И патентная система налогообложения – это как раз наиболее применяемая и наиболее комфортная для тех видов деятельности, которые непосредственно связаны с конечным потребителем. Это общепит, это мелкие бытовые услуги, это разного рода там, услуги, ну, вот, бытовые услуги в широком смысле этого слова, это транспортные услуги. Тут дело в том, что перечень видов деятельности, применительно к которым может быть применена патентная система налогообложения, Она достаточно широка и применяется устанавливается в каждом субъекте индивидуально, поэтому здесь уж совсем абсолютно общих правил нет. И, разумеется, смысл патентной системы налогообложения, если очень там, коротко описать ее суть, когда размер налога рассчитывается не исходя из реальных фактических результатов деятельности, не учитываются реальные финансовые результаты, а, скажем так, предполагаемая или такая потенциально возможная прибыль, которая определяется исходя из базовой доходности, которая устанавливается.
1: Показатели, которые есть в регионе.
0: Да, в каждом субъекте, то есть базовая доходность, например, при сдаче имущества в аренду. В Москве это одна величина, там, а где-нибудь во Владивостоке, или в Якутии, или в Екатеринбурге это другая величина. Разумеется, и это отражается в том числе на уровне патентной системы. И физический показатель. То есть, например, если мы возьмем пример сдачи имущества в аренду. Есть базовая доходность квадратного метра и количество квадратных метров, сколько сдается в аренду. Налоговый орган, условно говоря, их перемножает, говорит, вот твой потенциально возможный доход, платишь там 6% от этого дохода и спи спокойно, никакой ни отчетности, ни контроля, ни проверки. Вот в этом смысле очень удобно, очень комфортно и, соответственно, если доход выше, ты молодец, подзаработал, если доход ниже, ну, уж...
1: Так получилось, да.
0: Суровые законы рынка. Но это все действует до определенного лимита доходности. И когда этот лимит превышается, то ты вынужден перейти либо на упрощенную систему налогообложения, либо на общий налоговый режим. Будут ли такие послабления или изменения в этом направлении? Все, что говорится сейчас, я бы пока расценивал как, ну, в некоторого рода такие предвыборные обсуждения, предвыборная такая политическая игра, которую обсуждать пока, несколько говоря,
1: рановато.
0: Дело в чем, что у нас любые изменения в налоговое законодательство принимаются Государственной Думой. Это изменения в налоговый кодекс. Государственная Дума у нас 15 июня ушла на летние каникулы до 20 сентября. А там у нас
1: там
0: выборы.
1: Там уже будет новая
0: Госдума. А там выборы. И там будет, будет другая, совершенно новая Государственная Дума. И совершенно другая такая политическая, экономическая ситуация. И совершенно другие правила игры в этом смысле, именно политические, а не юридические. Поэтому то, что у этого есть запрос, то, что это и, пожалуй, даже это необходимая мера для того, чтобы сохранить вот эту активную прослойку малых предпринимателей, бесспорно, это так. И это, об этом говорилось, и говорилось множество раз на всех этапах налоговой реформы. Но о том, насколько реалистично принятие этого закона и такое снятие ограничений или расширение, наоборот, вот этих возможностей, на мой взгляд, пока говорить преждевременно, об этом нужно говорить в сентябре после выборов.
1: Вот уходящая на каникулы Госдума, она у нас во втором и третьем чтении приняла поправки к налоговому кодексу, которые должны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. А тут-то как попытались помочь нашим нефтепроизводителям и нефтеперерабатывающим заводам, которые не только, к сожалению, сейчас вынуждены решать вопросы с объемами выпуска топлива, но и у них другие проблемы есть.
0: В данном случае, с одной стороны, эти изменения носят такой отчасти, может быть, технический характер, потому что они связаны с тем, что в рамках налогового кодекса считается производством топлива. Это связано в том числе с налогообложениями акцизами, в первую очередь, там, с применением вычетов. То есть, с одной стороны, на таком уровне для конкретного бизнеса это, конечно, может иметь вполне такие реальные экономические эффекты, положительные либо отрицательные, в зависимости от того, какой вид деятельности. Но если мы говорим про в контексте топливного кризиса, который в настоящий момент в России существует, то это можно сравнить с некой перестановкой мебели в горящем доме. Потому что проблема, то есть это, может быть, стимулирует производство, но это не ведет само по себе к увеличению производства топлива и к решению этой проблемы. Потому что проблема не в том, что производить бензин и топливо дорого, в силу налогообложения, а проблема в том, что производить его не на чем. Сложности с логистикой, сложности с производством. То есть это вопрос не цены, потому что мы с вами...
1: Часть мощностей, либо они у нас на ремонте и были выведены запланированно, либо, простите, не запланировано. Это уже ни для кого не секрет, это наша текущая реальность.
0: Это, конечно, в определенном смысле такой идеальный шторм, когда это и ремонт, и такой незапланированный ремонт, используя очередной эвфемизм.
1: Сезонный
0: рост потребления.
1: Сезонный рост, это, знаете, как у нас зимой в Екатеринбурге. Никогда не ждали, и вот опять.
0: Дело в том, что, по крайней мере, если слушать аналитиков в соответствующей сфере, то каждый год этот сезонный рост, связанный в том числе с повышенным потреблением сезонным, поездки на дачу, и даже на таком уровне бытовом,
1: все-таки сельскохозяйственная страна, у нас
0: есть. Я сейчас даже не говорю про сельхозработы, которые громадный отдельный блок потребления бензина, и сезонное закрытие НПЗ на ремонты. То есть каждый год возникает определенное напряжение, но учитывая, что там есть запасы, то есть это все решалось более-менее
1: до настройки, как у нас любят говорить.
0: Безболезненно. Да. Поэтому с этой точки зрения, это изменение налогового режима или налоговых правил, оно может повлиять на, скажем так, финансовые условия производства топлива. Но мы с вами только что говорили в предыдущей части, что в условиях, что сейчас цена бензина, цена топлива в крупных сетях, она не рыночная, потому что она сдерживается, демпфируется правительством. И с этой точки зрения это влияет скорее на затраты и на демпфер и расходы правительства, но не на объем производства топлива, не говоря уже о том, что любое изменение налогового режима, налоговых правил, оно не имеет моментального эффекта, оно все-таки имеет эффект накопительный. Поэтому, да, меры принимаются, но вряд ли их можно связать непосредственно с попыткой решить проблему нехватки топлива.
1: По следам первой части нашего с вами эфира, главное, сейчас качество топлива падает, есть жалобы, жалко владельцев иномарок. Это основное опасение, потому что кроме Евро-3 сейчас уже готовы снизиться до Евро-2, хотя, вы знаете, если этих самых ремонтов иномарок будет не такое количество, как мы сейчас опасаемся, то значит и к Евро-5-то у нас были большие вопросы, если иномарки на нем работали, а теперь после Евро-2 они также продолжат работать. Давайте искать позитив.
0: Что проверим опытным путем, да.
1: А что там еще остается? Вариантов два. Либо мы ездим, либо мы не ездим.
0: Бесспорно, снижение требований к качеству топлива, это влияет, во-первых, это влияет, конечно, на экологию и влияет на, собственно говоря, на сами автомобили. Но, опять же, если мы посмотрим объем потребления, то большой объем потребления занимает как раз специализированная техника, которая, ну, менее притязательна к качеству топлива и в силу там, самих двигателей.
1: По большей части не бензиновые. Ну, потому что вот водители, кто на дизеле, да, ездит, они пока что меньше напряглись. Они просто за компанию стоят, потому что иначе до колонки не добраться.
0: В этом смысле тоже это такая картинка, в том числе из личных наблюдений, что на многих заправках дизель есть без проблем. Бензина нет, дизель есть. Поэтому и в общей очереди они вряд ли стоят, потому что все-таки дизельная колонка, они, вот особенно для больших грузов, они часто стоят отдельно и не совмещены.
1: Нет, а те, кто поменьше, вот прямо их видно, да, потому что как вот потом начинается вот это вот фигурное вождение, выруливание из тех, кто доедет и узнает, что 95-й опять закончился. Так, Олег Сергеевич, у нас не так много времени. Какую тему вы бы еще хотели успеть обсудить в сегодняшнем эфире, или будем переходить к вопросам?
0: Я думаю, давайте, раз есть вопросы, обсудим вопросы, а дальше, что называется, посмотрим.
1: Вопрос, ну, не знаю, насколько простой, но очень общий. Взял займ под большие проценты. Есть шанс их снизить через суд? Это вот вопрос. И реально ли это сделать на практике?
0: Тут дело какое, что с одной стороны у нас есть действительно положение в Гражданском кодексе, которое в определенном случае позволяет снижать проценты, но мы чаще всего слышим о снижении неустойки за, ну, до разумных пределов. Применительно к процентам такое правило напрямую не распространяется, потому что если мы говорим о процентах, то это плата за пользование деньгами, и стороны, скажем так, добровольно входили в эти отношения и, скажем так, понимали, на что они идут. Но в то же время есть определенная практика так называемых ростовщических процентов, когда в некоторых случаях такое снижение возможно. Эта практика не распространена, она предъявляет требования к сторонам договора, то есть это должно быть, сторона должна быть юридическое лицо и, значит, не предприниматель, физическое лицо. То есть если это, например, заем между двумя предпринимателями или двумя юридическими лицами, то такие правила не распространяются. То есть это положение, которое позволяет защитить слабую сторону при заключении такого договора. В целом, я бы сказал так, что потенциально, это как в том анекдоте, имеете ли вы право? Да, имеете. Могу ли я? Ну, очень проблематично.
1: А является ли акционерное общество градообразующим предприятием, если численность работников 5140 при банкротстве? Если да, то как это подтвердить документально?
0: Насколько я помню, критерий признания предприятия градообразующим начинается с 5000 работников.
1: Тут плюс 140.
0: То есть, с формальной точки зрения, конечно, это будет градообразующим предприятием, и это предполагает особый режим банкротства, потому что, ну, банкротство и прекращение деятельности такого предприятия может повлечь такое социальное напряжение в конкретном регионе. Здесь вопрос доказывания, это вопрос отдельный, он, конечно, решается. Это данные, ну, во-первых, там налоговые службы, службы социального страхования, исходя из выплаченных заработных плат, ну и соответствующих налогов. Это органы статистики. То есть здесь, как правило, проблема возникает с учетом лиц, которые находятся на гражданско-правовых договорах, вот на подобных, когда не трудовые отношения, а у нас с точки зрения вот этих правил лица, которые работают по гражданско-правовому договору, также признаются работниками предприятия. Поэтому это вопрос документальной подтвержденности оформления отношений плюс внешнее подтверждение через налоговый орган и через как бы социальные взносы.
1: Я еще доспрошу в этой части, потому что думаю, что есть еще парочка нюансов вот внутри кроется. А вот эта вот градообразуемость, это в любом случае, если вот 5140, грубо говоря, вот они официально трудоустроены на этом предприятии и не смотрят на специальности. Я условно говорю о количестве, то есть о штате охраны, например, просто вот охрана периметра не какая-то специализированная или что-то. Не знаю, сотрудники там условной столовой и так далее. То есть это обслуживающий, по сути, обслуживающий персонал, те, кто непосредственно выполняет вот функции на этом градообразующем предприятии. А высококвалифицированного или рабочего состава у нас меньше, чем 5 тысяч. Где тут градообразуемость?
0: Статус градообразующего предприятия и вообще выделение компании вот в такую отдельную категорию ведь связано не только и не столько с, скажем так, с величиной или с количеством работников как таковым. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, одно дело компания на 5 тысяч в Екатеринбурге, и другое дело компания с 5 тысячами работниками в каком-нибудь небольшом региональном городе. Там, это совершенно разный масштаб и совершенно разные последствия. Но для того, чтобы не усложнять процедуру признания и вот введения особенностей, ввели некую среднюю, вот такой средний показатель. И основные причины, они кроются не столько в правовом поле, сколько и не столько в экономическом, сколько, наверное, в социально-политическом. Потому что мы, ну, давайте так, даже если в Екатеринбурге, вообще-то в там, одном из крупнейших городов России, будет одновременное увольнение 5000 работников, неважно, а неважно же, чем работник занимался.
1: Неважно, охрана,
0: хоть,
1: столовая.
0: Хоть уборщица, уборщик, хоть охранник, хоть значит, инженер, высококвалифицированный инженер. Это будет 5000 человек, которые потеряли работу, потеряли заработок, потеряли... И это, а если мы возьмем с семьями, то это будет там, ну, 15 тысяч, 20 тысяч.
1: Но это серьезная социальная ситуация.
0: И это социальная напряженность, которая бесспорно повлияет на любой город, ну, может быть, там, за исключением там, Москвы и Санкт-Петербурга.
1: Москве сегодня достается в нашем с вами эфире.
0: Не, ну 15 миллионов это 15 миллионов, что называется,
1: население. Сколько раз икнула Москва, пока мы тут были в эфире. Так, последний, наверное, на сегодня вопрос. Учредители подписали договор, что обязаны голосовать за доп. Взносы по первому требованию любого из них, даже вне графика. Насколько это опасно для миноритарии, что можно, и можно ли потом сказать нет?
0: Дело в том, что действительно есть такой механизм, значит, корпоративного договора. Это относительно новый механизм в корпоративном, ну, относительно, конечно, в корпоративном праве, когда учредители могут добровольно на себя возлагать определенные обязательства, в том числе обязательства по голосованию по определенным вопросам, определенным образом. Вполне, скажем так, разумный механизм с учетом того, что он заключается добровольно, разумеется. Никто не может понудить к заключению такого договора, но это некий план гарантирует последовательность развития компании, например, не изъятие, не выдачу распределения дивидендов, а направление прибыли на развитие и так далее. А вот последствия, они предусматриваются самим этим договором. Вот как учредители здесь договорятся между собой, что это? Это могут быть финансовые последствия. Это может быть в том числе последствия, связанные с принудительным выкупом доли или там, принудительным выкупом акций. То есть последствия могут быть разные. В этом и есть, ну, скажем так, преимущество гражданского права, что каких-то в условиях, когда договор заключается добровольно, гражданское право, гражданский кодекс дает очень широкие рамки усмотрения сторон договора для, как для обязательств, так и для возможных последствий.
1: Слушателям и зрителям юридической консультации, ну, конечно же, мы не можем сказать нет. Поэтому мы скажем, да, мы обязательно вернемся, но только через неделю. А на сегодня эфир юридической консультации, к сожалению, завершен. Олегу Жгареву огромное спасибо.
0: Всего доброго.
2: Фабрика идей.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева, и это новая программа на радиофорум «Фабрика идей». Совместный проект со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
2: Прямой эфир.
4: Несколько полезных прямых эфиров организовывают в Домне на этой неделе. Так, во вторник, 30 июня, состоится онлайн-эфир «Обязательные требования к турбизнесу. Как работать по закону». С 2025 года в России действуют новые правила для туристической отрасли. Они касаются отелей, баз отдыха, санаториев, хостелов и других мест проживания туристов, а также сайтов бронирования и самих экскурсоводов и инструкторов. Теперь каждый отель или база отдыха обязаны пройти классификацию и быть включенными в реестр. Без этого сайты бронирования не имеют права размещать их на своих площадках. Чтобы попасть в реестр, нужно пройти самооценку объекта и получить реестровый номер. Далее, по желанию, можно выполнить требования для получения звезд. Параллельно экскурсоводы и инструкторы-проводники обязаны иметь действующую аттестацию, без нее вести группы незаконно. Государственные проверки в сфере туризма, кто проверяет, кого проверяет и как проходят эти проверки, новые правила для отелей и баз отдыха, что такое классификация, как получить звезды, какие документы нужны, какие ошибки чаще всего приводят к отказам. Обо всем об этом пойдет речь на прямом эфире. Начало во вторник в 11 часов. Необходима предварительная регистрация.
2: Встречи в Домне.
4: Следующий прямой эфир состоится 1 июля, и он посвящен работе с персональными данными. Персональные данные и их защита всегда были уязвимой и острой темой. Любой предприниматель так или иначе сталкивается с данными своих клиентов, работников, контрагентов. И для каждой категории есть свои особенности. 30 мая 2025 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие многочисленные новые штрафы. За минувший год Роскомнадзор проделал колоссальную работу, и уже сейчас можно видеть ее результаты. Пока предприниматель маленький, он думает, ну кому я нужен? Делает так, как у конкурентов. Пользуется шаблонами из интернета. Никто не думает о штрафах, которые уже сейчас реально применяются. С развитием искусственного интеллекта мониторинг нарушений упрощается в разы, предупреждают юристы. В ходе прямого эфира эксперт расскажет, что такое персональные данные, какие базовые действия необходимо совершать каждому предпринимателю и как защитить свой бизнес от штрафов, утечек и претензий. Начало 1 июля в 11 часов. Здесь предварительной регистрации не требуется. Для участия просто нужно в указанное время зайти по одной из ссылок на сайте Домны.
2: Полезно и важно.
4: 6 июля начинается бесплатный онлайн-курс «Стартуй уверенно. Экстра». Он будет продолжаться до 16 июля. Эта программа дает начинающим предпринимателям все необходимое, чтобы уверенно стартовать и развивать свой бизнес. Здесь учат генерировать идеи, формировать маркетинговую стратегию, строить финансовый план. Весь курс проходит онлайн под наставничеством практикующего предпринимателя с реальным опытом ведения бизнеса. В финале программы курсанты защищают собственный бизнес-проект и получают сертификат, а также детально проработанный план запуска или масштабирования своего дела. Домна на Вайнера 16 – это мультиформатная площадка, открытая в центре города для креативных предпринимателей, гостей и жителей Екатеринбурга.
2: Фабрика идей.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Добрый день. В результате атаки дронов в ВСУ в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный младенец. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ночью беспилотник упал на частный жилой дом. Возник пожар. Спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей, но младенца спасти не удалось. Пострадавшие госпитализированы, и врачи оказывают им необходимую медпомощь. Всего минувшей ночью средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Дроны уничтожены в ряде районов, в том числе Домодедово, Чехове, Дубне, Одинцово, Бронница, Храменском и других. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 50 сотнях ВПЛА, летевших на столицу. Из-за проливных дождей на западе Екатеринбурга в поселке Северка поднялся уровень реки, подтопленные придомовые территории и часть улиц. На место ЧС выехали зам главы города Александр Толкачев и глава железнодорожного района Виталий Першин. Поселок Северка относится к ЖД району Екатеринбурга. В Ревде, между тем, введен режим повышенной готовности до 1 июля. Это связано с рекордными осадками и повышенным сбросом воды с плотин Волчихинского, Новомаринского и Ревдинского водохранилищ, пишет «Новый день». В регионе затоплены 7 низководных мостов, один участок трассы. Ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. В них созданы запасы необходимых продуктов и лекарств. Работает телефонная связь, отмечают в департаменте информполитики региона. Центр Екатеринбурга сегодня утром встал в пробке из-за сломанного светофора возле торгового центра «Пассаж». Затруднено движение по проспекту Ленина, сообщают горожане. Затор тянется от пересечения с улицы Репина до перекрестка с улицы 8 марта. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самый пробочный участок от улицы Шейкмана до Хохрякова. В противоположную сторону серьезных заторов не наблюдается, пишет Ядин. В Кушеве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу после урагана, нашли владельца и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил более 30 частных домов, повредил более сотни, оставил без света тысячи местных жителей. Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1-1, но в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. В 1/8 финала африканская сборная сыграет с командой Канады. Напомню, ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела с чемпионата мира. Также в дальнейшую стадию прошла Бразилия. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июля по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в этом турнире, напоминает «Газета.ру». Официальный доллар 77.75, евро 88.65.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. 13-й международный джазовый фестиваль «Ever Jazz» пройдет 4 июля на базе «Иволга» под Екатеринбургом. И о его программе и участниках говорим сегодня с арт-директором клуба «Ever Jazz» Всеволодом Маукиным. Добрый день.
9: Добрый день.
4: И непосредственным участником, уже, можно сказать, завсегдатаем фестиваля на «Иволге», музыкантом коллектива «Kicking Jazz Orchestra» Никитой Новиковым. Добрый день.
9: Здравствуйте.
4: Никита пришел не с пустыми руками у нас сегодня, с экзотическим инструментом, как по мне, похожим на стиральную доску такую советских времен, где-то середины 20 века.
9: Ну, все правильно, это так и есть. Этот инструмент называется стиральная доска. Если сказать красиво, можно сказать, что это washboard. Ну, то есть то же самое по-английски. Вот. И этот инструмент, он широко использовался и в начале прошлого столетия, и даже раньше в уличном джазе, в музыке кантри, в музыке скифл. То есть это такой прототип ударной установки барабанов, которые можно взять с собой очень легко и просто и играть, ну, практически в любом месте.
4: И ходить по дорожкам базы «Иволга» и играть, как это, собственно, оркестр и делает.
9: Да, совершенно
4: периодически.
9: Верно.
4: А с какого года вы участвуете в фестивале «Эвер Джаз»?
9: Мы участвуем с 2017 года. фестивале, практически не пропускали ни одного года с того момента.
10: Так и уже получается 10-й раз?
9: Где-то 10 лет.
11: Ну, чуть-чуть поменьше. Ну, там у нас пропуски тоже были.
10: А, пропуски были, да, действительно.
11: Ковидные.
10: Начнем с хедлайнеров, хотя мы, в принципе, уже начали с инструмента, но о главных хедлайнерах, Всеволод.
11: Да, у нас в этом году, на самом деле, очень-очень богатая, обширная программа. Сами смотрим на этих артистов и радуемся. Артисты фактически у нас со всего мира в этом году приезжают. Один из главных хедлайнеров – это Джей Ди Уолтер, американский вокалист. Он, во-первых, просто технически поет невероятно, очень точно, очень филигранно. Во-вторых, он очень, в общем, у него очень развито гармоническое мышление, и то, как, какие формы обретают его мелодии, это достойно отдельного внимания, и будет выступать он совместно с одним из лучших пианистов России, Андреем Кондаковым. Это пианист из Санкт-Петербурга. Вместе они сыграют программу с авторскими композициями Джей Ди Уолтера и с джазовой классикой, но очень такой переосмысленной в своем ключе. Плюс к ним присоединятся наши местные музыканты.
10: Резиденты
11: эвер-джаза. Резиденты эвер-джаза Вячеслав Ивлючин и Александр Булатов. И еще очень такая необычная фишка у Джей Ди Уолтера, то, что он ездит не просто с микрофоном, скажем так, а у него есть еще свой набор разных пресетов, разных процессоров для изменения звука, для использования такой техники, как лупер, в общем, чтобы зацикливать какие-то отрывки, которые он поет. В общем, он очень так креативно подходит к возможностям вокального исполнения, и это действительно очень интересный, и это концерт, который будет точно на очень высоком уровне.
10: А вот лупер – это не тот инструмент, который, ты сказал, зацикливает, а потом заново поет что-то, этот накладывает, и там получается такое многоголосие, правильно?
11: Да,
10: которое создает один человек.
11: То есть один человек может что-то напеть, зациклить, этот отрывок начинает повторяться, он накладывает следующий какой-то отрывок, он тоже может повторяться, и так вплоть до нескольких слоев. Это уже зависит от технических возможностей вот самого этого процессора. И он может петь поверх этого сколько хочет.
10: Ну,
11: может быть, Никита про это может чуть подробнее рассказать.
9: Да, в принципе, Сева все, по-моему, правильно рассказал. Ну, и не только вокалисты, инструменталисты очень любят этот прибор. Гитаристы очень любят его использовать. То есть это, да, такой современный новаторский подход к музыке.
11: Да, и на самом деле инструменталисты, как Никита сказал правильно, они в большей степени его используют. Для вокалистов это как раз нетипично, и поэтому, собственно, это отдельный интерес.
10: Хорошо. На какой сцене, кстати, будет выступать этот дуэт?
11: Этот дуэт будет выступать у нас на большой сцене. В этом году у нас будет две сцены вообще. И мы немножко пересмотрели расположение сцен. В этом году у нас будет сцена дом и сцена парк. Сцена дом – это будет сцена закрытая.
10: Традиционная, в принципе, которая недалеко от входа.
11: Да, прямо около нижнего входа. В прошлом году ее не было, в этом году мы ее возвращаем. Вторая сцена парк у нас будет – это верхняя сцена, около верхней парковки. И посередине, по центру площадки всей, у нас в этом году будет лекторий.
10: Там вот где вот это поле такое.
11: Да,
10: где-то когда-то тоже ставили сцену.
11: Да, в этом году мы решили сделать там лекторий. Вот, но про него, наверное, я потом расскажу.
10: Да, это же некое новшество.
11: Да.
10: Еще кто у нас в хедлайнерах? Микаэль Восконян.
11: Микаэль Восконян. Я тоже все время называю его Микаэль, но правильно Микаэл. У меня как-то тоже язык все время привык смягчать, и иногда проговариваю не совсем верно. Микаэль Восконян и MVF Band – это армянский коллектив совершенно потрясающей музыкой, авторской, на стыке этники армянской, на стыке современного джаза. Ребята используют этнические инструменты. Сам Микаэл приезжает с такой условно-армянской гитарой под названием тар. Там, если не ошибаюсь, 4 только струны. И сразу это звучание создает вообще тон всей атмосфере в группе. Mm-hmm. Это, конечно, сразу добавляет этнических каких-то элементов.
10: Именно тар, не таре?
11: Вот, по моей информации, тар.
10: Ну, хорошо. Никит, не знаешь?
9: Не, вот этнические инструменты не так хорошо знаю, поэтому тут не могу ничего сказать тоже.
11: По крайней мере, мне так писали для заявки от покупки билетов. Вот. Микаэл, на самом деле, сейчас будет, ну, находится в большом туре. У него концерты в Москве, в Петербурге. И после нас летом он едет с туром в Европу, в Штаты, если я не ошибаюсь. В общем, там артист действительно очень большого ранга. И у нас довольно, ну, большая удача, что он к нам сможет заехать. А еще одни замечательные хедлайнеры – это Айо Трио, это израильский коллектив. Он состоит из барабанщика, пианиста и виолончелистки. Они тоже соединяют восточные мелодии, какие-то элементы неоклассической музыки и современного джаза. Получается очень камерная, очень тонкая, воздушная музыка. Мы ее услышали с Ириной Щетниковой в ноябре, на самом деле.
10: Ирина Щетникова, напомним, это продюсер клуба «Эверджаз», ну и фестиваля, да, соответственно, конечно же, тоже.
11: Нам посчастливилось в ноябре попасть на фестиваль израильской музыки «Шоукейс». Мы полетели, собственно, в Израиль, и там на протяжении 6 дней слушали самых разных артистов и джазовой, и не только джазовой музыки. И вот Айо Трио – это один из тех коллективов, которых нам запомнился больше всего. В целом, виолончель в джазе звучит всегда интересно и свежо.
10: Вот я хотела спросить, что не контрабас, а именно виолончель.
11: Да.
10: Что довольно непривычно для джаза.
11: И мы, на самом деле, привозили несколько лет назад Артема Манукяна. Это тоже виолончелист, который вместе со своим армянским коллективом Ереван Колин играли у нас тоже джазовую музыку с использованием виолончели. Но это будет совершенно другой опыт, потому что у Артема

0: редкий момент наступает соло контрабаса, а виолончель – это именно как мелодический инструмент, то есть это получается солирующий, у них немножко такие разные функции, поэтому тоже, но в джазе это действительно редкое явление, такой инструмент.
1: Никита, а вот из перечисленных музыкантов вы на кого-то собираетесь пойти, вот прям что наметили, отыграв на фестивале сами?
0: Ну вот на, как американского певца он называется?
2: Джей Ди Уолтер.
0: На Джей Ди Уолтера хотелось бы, конечно, сходить, потому что все-таки родина джазовой музыки – это США, и представители этой страны, да, носители этой культуры, вот именно с этого континента. Хочется их, конечно, видеть, слышать и побольше.
1: И я предлагаю сделать такую перебивку музыкальную, сыграть на стиральной доске что-нибудь. На эверджазе этот инструмент будет же присутствовать,
0: он
1: правильно?
0: Будет присутствовать и на сцене во время выступления Kicking Jazz Orchestra, и на параде джазовом, который будет на дорожках базы проходить.
1: Открывать, как обычно, фестиваль. Ну и вот, потом и продолжать.
0: Еще не знаю.
2: Продолжать.
0: И открывать, и продолжать.
1: Ага, хорошо.
2: Открывать будет ребята из Kicking Jazz Orchestra непосредственно на сцене, а уже по дорожкам это будет продолжение фестиваля.
1: Понятно. И, наверное, надо пояснить, что это будет за музыка.
0: Стиральная доска, вашборд, это инструмент перкуссионный, то есть, конечно же, он не издает у нас никаких мелодических звуков, да, это инструмент, поддерживающий ритм, включающий, в первую очередь, вот эту ритмическую функцию, поэтому сейчас я сыграю такой стандартный, называется этот ритм two-beat, который используется в раннем джазе в Диксиленде. И вот так вот он звучит на стиральной доске.

0: А как называются вот эти штучки, которые сбоку? И вот деревянная, металлическая.
1: Здесь есть маленькая такая, буквально совсем микротарелочка. Очень забавно, у меня часы всегда на руке во время выступления. Иногда я просто часами ее поддеваю, сам того не ведая.
0: Не желая.
1: Она добавляется, да, и звучит. А этот инструмент, деревянная коробочка называется. Ну, вообще, вот эта доска, она, это заводской, как бы, экземпляр. То есть, тут даже написано, сделано в Англии. Это прямо инструмент, который был сделан вот для этих исполнителей.
0: А бывает, что сами делают?
1: Большинство зачастую музыканты сами делают. То есть, они берут именно стиральную доску, которая до этого использовалась в быту, и снабжают ее вот различными такими приспособлениями. То есть, это все можно приделать самим. Иногда приделывают даже консервные банки какие-то.
0: То есть, вообще, возможны варианты. Не обязательно только тарелочка и вот такой деревянный ящик.
1: Все, что угодно. Иногда приделывают такой металлический ковбельчик, колокольчик. Он тоже определенный тон создает. Иногда могут еще пластиковый такой вудблок, называется, из пластика. Его тоже приделывают для такого характерного. То есть, сама доска, она такой металлический более, да, наперстками вот я играю, звук получается такой металлический. Здесь добавляется немножко дерева, звук уже становится такой более деревянный. Может быть, сейчас, конечно, это не произвело как бы какого-то вау-эффекта, вот это звучание, но когда она, инструмент входит в оркестре, да, вот он добавляет ритма, там уже он вписывается очень хорошо. То есть, это такая частичка небольшая, но очень важная.
2: Ну вот, что у Никиты самодельного, то есть, помимо самого инструмента, который разработан в Англии. Угу. Никита сам сделал для него перчатки.
0: Ага. Перчатки. Я хотела в следующий раз спросить, но все, тогда разговор зашел, да. Сам наперстки?
1: Да, то есть, как правило, используют наперстки, можно их просто надевать на пальцы, но есть риск того, что они спадают во время выступления, падают, и его уже потом сложно найти. И вот такая технология, она довольно непросто на самом деле прикрепить, чтобы, то есть, вот здесь они у меня прикреплены на самом деле на супер клей и еще дополнительно как бы,
0: изолента какая-то,
1: да, усаженные, но здесь как бы кто во что гораст, тот так и использует эти приспособления. Кто-то играет, я как-то был в Праге, в Чехии, давно еще, и там тоже джазовые музыканты стояли на площади и тоже играли Dixieland, и человек, который играл на доске, он играл кухонными венчиками, вот которыми
0: взбивают,
1: да. То есть у барабанщиков есть щетки, да, есть

0: палочки барабанные, иногда в джазе особенно играют щеточками. И также
1: кисточками,
0: у него...
1: кисточками.
0: Ну, вот это щетки, они есть, да, металлические щетки, метелочки их еще называют. А здесь он использовал кухонные вот эти венчики для взбивания, и это были как такие своеобразные щетки. На самом деле здесь как бы кто во что горазд, тот так и играет.
2: Так можно и мистера Пропера вызвать случайно.
1: Продолжим обзор хедлайнеров международных.
2: Да. Ну, вот это мы считаем, это у нас основные хедлайнеры, но у нас также есть замечательные музыканты, которые
1: из Казахстана,
2: из других регионов или стран. У нас будет из Казахстана Екатерина Хоменкова, певица, очень, повторяюсь уже, очень тонко, изящно выводит мелодические линии. Прекрасная певица выступит вместе с музыкантами из Москвы и из Екатеринбурга. У них будет квинтет Екатерины Хоменковой и Алексея Рябухина. От Екатеринбурга к ним присоединится трубач, который задействован сразу в трех коллективах на фестивале.
1: Это, конечно... Сергей Пронь?
2: Нет, это Александр Рудовский, это ученик Сергея Проня. Александр сыграет с Kicking Jazz Orchestra с Никитой, а также с группой Nagers, которая тоже выступит у нас на фестивале.
1: Тоже екатеринбургский коллектив?
2: Да, екатеринбургский коллектив из духовиков. Духовые барабаны и синтезаторы, в общем, в таком ключе звучит группа. Это она отошла от звучание классических брас-бендов, которые играют какую-то более фанковую музыку. Ребята больше смотрят в сторону современной танцевальной электронной музыки, поэтому экспериментируют с синтезаторами, с перкуссионными сэмплерами, в общем, с разным звучанием. И ребята у нас будут выступать на сцене Central Park и закроют ее в 21:15. Кто у нас еще приедет?
1: Так, а вот еще аргентино-колумбийский квинтет Сандесур.
2: Сандесур, да.
1: Сандесур, угу.
2: Это замечательные ребята Розальба Олива и Сантьяго Аристизабель.
1: Так, Никита улыбается, кивает головой, значит, последует комментарий.
0: Вопрос фамилии, наверное. Сантьяго играет у нас в Kicking Jazz уже тоже практически со второго концерта нашего коллектива, больше 10 лет, и вот фамилия его многим доставляет трудности. Ну, по-моему, Аристизабль все-таки.
2: Аристизабль.
0: И он сам не против, когда его так называют.
1: А он у нас учился, что ли?
0: Он окончил нашу, да, государственную консерваторию, и вот никуда не стал дальше уезжать, остался в нашем городе, и так ему у нас понравилось.
2: Ну, собственно, и Розальба Олива, она тоже приехала в Екатеринбург и училась в филармонии, и вот так вот...
0: В консерватории, конечно.
2: И вот так вот ребята...
1: Там они познакомились.
2: Из Южной Америки, Сантьяго из Колумбии, Розальба из Аргентины, и они, собственно, встретились так в России, в Екатеринбурге, и решили, что, ну, это судьба, и надо выступать вместе, играть ту музыку, на которой они выросли.
1: А кто еще, получается, в этом коллективе вместе с Розальбой и Сантьяго? В квинтете Сандесур выйдет на сцену.
2: Вместе с ребятами сыграют Сергей Чашкин, Виктор Аськов и Никита Горбатенко. Местные музыканты, резиденты клуба.
0: Сергей Чашкин известен, конечно, как джазовый гитарист у нас в городе и за пределами, но вот в этом коллективе он играет на бас-гитаре.
1: А это нормально?
0: Это более чем нормально. Хорошо.
1: Хорошо. Движемся дальше или вот с международными хедлайнерами мы на этом закончили?
2: С международными хедлайнерами мы закончили.
1: Ну и тогда я предлагаю сделать еще одну музыкальную паузу и какой-нибудь, может быть, еще бит.
0: Хорошо,
1: или
0: да.
1: Или что-то...
0: Сыграем так называемый train beat, то есть train от английского слова поезд. Этот бит имитирует, ну, такое быстрое движение поезда. Тоже он играется и на ударной установке, и можно играть его, конечно, на стиральной доске.
1: Уехал поезд. Удалился поезд.
0: Все, удалился. Этот элемент тоже используется и не только в Диксиленде, в кантри-музыке, в музыке рокобилли. То есть это вся вот эта вот, как скажем, музыкальная начинка, она объединяет несколько стилей. В плане ритма я имею в виду, и вот на них строятся уже другие направления.
1: Никита, какие еще необычные инструменты есть вот в Kicking Jazz Orchestra? Ну, в обиходе?
0: Наверное, из самых необычных это сузофон. Это духовой инструмент низкого регистра, который тоже выполняет функцию баса. Выглядит он довольно внушительно, то есть это огромный такой раструб над человеком, который играет на сузофоне. У нас сузофонист это Иван Журавлев, вот он также постоянный участник группы Nagers. То есть этот инструмент такой кочующий, вообще если видите где-то в городе вот этот сузофон над человеком, да, такой большой раструб, знаете, это или Kicking Jazz Orchestra, или Nagers сейчас играют в этом месте.
2: Других нету.
0: Да, инструмент, ну, он не скажу, что прямо какой-то, ну, наверное, редкий у нас в стране, как бы в Америке, он, опять же, на родине джаза, он более распространен. У нас его в основном используют музыканты военных оркестров, которые маршируют, и для того, чтобы им было не так тяжело с этим, он довольно тяжелый музыкальный инструмент, весит около 20 килограмм.
1: Ого.
0: Но он, сузофон надевается на плечо музыканта и, ну, как бы немножечко облегчает ему руки, так скажем. Ну, вообще, это родственник инструмента туба. Есть еще корнет тоже.
1: Не кларнет.
0: Ну, не скажу, что это редкий инструмент. Кларнет, а вот корнет это родственник трубы. Вернее, даже, наверное, старший брат этого инструмента трубы. Этот инструмент...
1: Старший, потому что он раньше появился?
0: Да, он появился раньше, корнеты. И сейчас они немножечко уже ушли из постоянного музыкального вот этого обихода. Даже не только в начале, да, 20 века, в конце 19-го они использовались также в военных оркестрах. И вот с появлением джаза, вначале в джаз пришли корнетисты, которые владели корнетом. На самом деле большой разницы в техническом плане с трубой нет. Ну, наверное, об этом лучше нам Александр Рудовский бы рассказал даже, как он играет на этом инструменте. Но у корнета звук, он более яркий, более такой... горячий, что ли, можно сказать, как раз то, что нужно в этом стиле музыки в джазе. И вот Александр у нас, он буквально недавно мы с ним играли, у него прямо коллекция духовых инструментов, то есть он не только на трубе играет, он еще играет на корнете и даже на помповом тромбоне. Иногда он эти инструменты использует вот в наших коллективах, где он работает.
2: Помповый тромбон – это что-то между тромбоном и трубой.
0: Ну да, это когда трубу соединили с тромбоном. То есть у тромбона есть такая кулиса, да, музыкант ее двигает, меняет высоту, а на трубе клапаны. А здесь как бы есть и кулиса, и клапаны. В общем, получается такой...
2: такой внебрачный сын.
1: Да. Ну, это как, когда пианист играет и на клавесине, например, да, и на аракане.
0: Ну, да, то есть или как ударник играет нам на ударной установке и стиральной доске. Ну, еще, наверное, традиционные тоже американский инструмент. Банджо у нас есть. Этот инструмент задает звучание, вот этот, добавляет стиля в Dixieland. То есть он тоже незаменим. Может его, конечно, заменить гитара, но уже не будет, пропадет вот это вот какое-то изысканное эклектичное звучание, так скажем.
2: Шарм.
0: Шарм пропадет. Поэтому банджо мы всегда стараемся использовать именно банджо.
2: Да, на самом деле у Kicking Jazz Orchestra, если кто не слышал, еще обязательно тоже надо закрыть этот гештальт, дорогие слушатели. Это очень аутентичная музыка джазовая, прямо из 20-х годов Америки.
1: 20-го века.
2: К нам.
0: Да, 20-е, 30-е годы. Но сейчас мы на фестивале представим новую программу. Мы сейчас над ней активно работаем. Предложил вот ее как раз идею нам Сева, чтобы давайте что-то новенькое сделаем, освежим немножко звучание. И мы взяли такую вещь, ну, она не совсем прямо в диковинку, то есть многие исполнители так делают, когда берутся какие-то хиты там 80-х, 70-х, 90-х, там эпохи диско, и переигрываются в стиле Dixieland. Например, есть такой коллектив Postmodern Jukebox, они прямо вот специализируются на этом звучании. Мы решили тоже, почему бы после 10 лет игры только традиционного джаза не попробовать что-то новенькое. И вот ребята, я им предложил, они вроде с энтузиазмом идею поддержали эту, и загорелись тоже, начинают уже мне там тоже подкидывать подкидывать какие-то идеи, а давай вот эту песню сделаем, а давай вот эту песню сделаем. И у нас программа будет вот не полностью, не прямо час, но вот какую-то большую половину времени мы займем вот этими, так скажем, кавер-версиями.
2: Но это все равно будет в ключе традиционного джаза. То есть...
0: Да, конечно, конечно.
1: Я поняла. Но композиции каких групп там, 70-х, 80-х, 90-х вы будете играть на корнете, сузафоне, вашборде и прочих ваших инструментах? Банджо?
0: Да, то есть уже даже...
1: Что там, Абба?
0: Абба точно будет, да. Точно будет Майкл Джексон у нас. Потом была такая замечательная группа итальянская Рики и Повери.
1: Была,
0: они даже к нам в город приезжали, я помню, с концертами. Точно будет Майкл Джексон. И будет такая песенка, если... Ну, ее многие знают. «Putting on the Ritz» она называется. Это был такой исполнитель. Тако, 80-е. Как там? If you blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Вот эта песня, она стала популярной в 80-е годы, но по сути она была написана тоже в 20-е годы композитором Ирвингом Берлином. То есть это как бы будет кавер, возвращение кавера в его привычную как бы изначальную стезю.
1: Классно. А это вы будете исполнять на сцене, я так понимаю,
0: да,
1: программу.
0: Это программа на сцене, да. К нам присоединится плюс наша вокалистка постоянная Екатерина Прожерина. Она живет в городе Москва уже длительное время, уже лет 7, но мы специально никого нового на ее место не берем. Мы вот подгадываем моменты, когда она приезжает, на какие-то фестивали ей удается приехать. И, то есть, программа будет не только инструментальная, но еще и вокальная.
1: Кикин Джаз Оркестра открывают программу на сцене. Я забыла, на какой сцене?
2: На сцене «Парк».
1: Сцене «Парк». А кто ее продолжает? Ну, приходим, получается, к екатеринбургским музыкантам, резидентам эверджаза.
2: Да, у нас... На самом деле мы не проговорили еще одного замечательного артиста, который приедет к нам из Москвы.
1: Ага.
2: Это Тарас Гусаров, саксофонист, его секстет из ведущих джазовых музыкантов Москвы. Они приедут, сыграют классику в джазе и, собственно, подарят слушателям Екатеринбурга высокий профессиональный уровень. А если говорить про резидентов Эверджаз, то откроют сцену «Парк» Kicking Jazz Orchestra, а вслед за этим у нас выступит Раф Минеев, трио Александра Титова и Игорь Порощук. И это мэтры уральского джаза, резиденты клуба, которые с клубом живут с основания клуба и работают. И сыграют они программу относительно новую. Это посвящение Чику Корие. Это легендарный пианист, новатор, который относительно недавно, к сожалению, покинул наш мир. И, собственно, музыканты сделают ему такое посвящение, сыграют его композиции в своем прочтении.
1: Хорошо. Движемся дальше по программе.
2: Также у нас, помимо таких мэтров, будет еще и возможность услышать молодых талантов. Это оркестр специальной школы десятилетки. Это оркестр духовых. Они сыграют классическую музыку, не в столь мере джазовую, но это тоже очень всегда интересно и замечательная возможность и послушать подрастающее поколение и поддержать их в их начинаниях.
1: Десятилетка, они же тоже уже далеко не первый год принимают участие в фестивале.
2: Это наши, да, тоже традиционные гости.
1: Участники.
2: Такие же, как Kicking Jazz Orchestra, да, без них мы практически уже не проводим фестивали. А помимо этого у нас также есть еще мэтры уральского джаза. Это квартет Владислава Толобуева, саксофониста, народного артиста России. Они сыграют классику джаза. Это будет саксофонный джаз. Очень точно, очень четко всегда звучит саксофон в исполнении Владислава. Собственно, этим его игра лично меня очень подкупает. А он выступит уже на сцене «Дом», как и оркестр школы десятилетки. А закрывать сцену «Дом» будет вокалист Вася Белли и его новый проект «Rambling Hearts». Это коллектив из четырех человек. Они играют такие более акустические версии рок, классики рок-музыки и блюза. Звучит это все очень мощно благодаря подаче и энергии Васи Бели. Это, наверное, один из самых интересных рок-вокалистов в Екатеринбурге, участник разных проектов Cozy Ghost Trio, трибьют Pink Floyd. В общем, вокалист с такой уже очень большим бэкграундом и очень артистичный вообще музыкант. Тоже очень рекомендую всем сходить, послушать это выступление.
1: Если мы обо всех музыкантах уже рассказали, угу, то я предлагаю еще одну музыкальную перебивку сделать. Что это будет, Никита?
0: Ну, сейчас тогда я сыграю какое-то небольшое такое соло. То есть...
1: А может быть, соло на стиральной доске?
0: Да, конечно, конечно. То есть, как в джазе...
1: А, обычно, ну, как на барабанах.
0: Да, обычно в джазе музыканты играют общую тему. Ну, вот есть такие, ну, так называемые джазовые стандарты, в них музыканты играют какую-то общую тему, а дальше начинают солировать, кто сколько хочет. И когда обычно в первую очередь солируют духовые инструменты, потом солируют гитары клавишные, контрабас, и вот очередь доходит до ударной установки, и ударник играет какое-то соло.

0: А зачем ногами надо было стучать?
1: А это же тоже степ, это за инструмент.
0: А, да?
1: Ваш ботинок, вы идете по коридору, вы издаете ритм, это уже музыка может получаться. Нога тоже может участвовать. Вообще, если вы замечали, джазовые, особенно джазовые музыканты, в классике это не приветствуется, а вот в эстраде, в джазе музыкант притопывает ногой, когда играет, на любом инструменте, неважно на каком, на трубе, на гитаре. Он это делает для поддержания ритма общего, да, чтобы он был в этом грубе общем, так называемом. Но еще он это может делать, издавать вот этот звук, который в оркестре на ударной установке издает бас-барабан, бочка так называемый, да, звукопол. Я надеюсь, он записался в микрофон, и наши слушатели его услышат.
0: Я думаю, что как минимум, я вот сейчас просто судорожно вспоминала, кто непосредственно под нашей студией находится, и не постучат ли они там шваброй наверх.
1: Ну, джаз, это, знаете,
0: кажется, все спокойно.
1: Хулиганская немного музыка, поэтому она должна немножечко это нарушать покой.
2: Если постучать шваброй, то будет еще один перкуссионный инструмент.
1: Мы ответим звуками.
0: Так, а вот еще, да, такой вопрос, Никита, к вам. Вот вы перечисляли музыкантов, да, которые играют и в Кикин-джаз-оркестра, и в Нагерсах. Ну, это вообще нормальное явление среди джазовых музыкантов, что играют и там, и здесь, и в трио, и в квинтете, и в оркестре. А не бывает вот какой-то ревности у, ну, так называемого руководителя, что ли, коллектива? В оркестре же все равно есть как лидер.
1: Я понял, да, но совершенно нет. То есть, допустим, с группой Nuggers мы практически, этот коллектив столько же существует, сколько и Kicking Jazz Orchestra. И за там 10 лет ты уже просто настолько как бы дружишь с ребятами, что вполне нормально. Самый главный момент, чтобы не было наложения таймингов, да, чтобы музыканты не было такого, что у него здесь концерт начинается и там, поэтому вот такие люди, как Всеволод, они решают эти вопросы и очень хорошо все делают. А на наложение этих, к сожалению, бывают довольно часто, потому что оба коллектива, они, ну, довольно востребованы и часто выступают. И не только в Екатеринбурге и окрестностях, а это могут быть совершенно другие города. И, ну вот как-то удается договариваться. И тот же, например, вот наш Александр Рудовский, да, трубач, у него основные коллективы. Коллективы – это Kicking Jazz Orchestra и Nuggers, но его довольно много зовут и как приглашенного музыканта, и, конечно же, он тоже соглашается, находит время в своем плотном графике и, как говорится, как вездесущий, да, он может быть и здесь, и там.
0: И Рудовский здесь, Рудовский там.
2: У него и авторские есть проекты тоже свои, он выступает в клубе у Ever Jazz со своим квинтетом. А еще и с секстетом совместно с Григорием Дягиным. Так что Александр вообще на расхват. И на самом деле многие музыканты Екатеринбурга играют сразу в разных коллективах. Зачастую не только джазовых, но и каких-то эстрадных. Так что это реальность, с которой приходится мириться. Но потому что иначе музыканту не выжить только с одной работой.
0: У нас уже время подходит к концу. Мы хотели поговорить о новшестве этого года, о лектории, который будет расположен, получается, на центральной, что ли, площадке, да, между двумя сценами.
2: Мы называем это пространство стадион, и в этом году мы сделали там лекторий совместно с нашими партнерами. Вот на лектории у нас будет 5 мероприятий. Это не только лекции, но и мастер-классы, творческие встречи. Откроет лекторий музыкант из Москвы, которого мы уже анонсировали, Тарас Гусаров, саксофонист. Он расскажет лекцию, которая называется «Джаз и классика. Роль саксофона в музыке». Вот. А закроется лекторий такой зеркальной в какой-то мере теме роль рояля в джазовой и классической музыке. Вот. Между у нас будет лекция от замечательного лектора, музыковеда, культуролога Тимофея Чеплюка. Она будет посвящена тому, как джаз повлиял на современную музыку. Тимофей замечательный лектор, очень востребованный.
0: Он много где читает лекции, да?
2: Да, читает лекции много где. И вот мы решили пригласить его тоже к нам, чтобы он рассказал нашим слушателям про джазовую музыку. Также будет творческая встреча с израильским коллективом IO Trio. Можно будет прийти, позадавать вопросы, послушать то, как ребята расскажут о своей музыке, о взаимодействии в коллективе, о привнесении, о смешении разных направлений музыки.
0: Они говорят на русском?
2: Нет, у нас будет переводчик.
0: Будет переводчик.
2: Да, на творческой встрече. Вот, и также у нас еще будет музыкально-образовательный интерактив от студии, музыкальной студии «Гонг». Он называется «Интерактив «Ударься в музыку». Ребята в составе саксофона, гитары, барабанов и клавишных тоже сделают такое погружение для людей непрофессиональных, кто хочет познакомиться с музыкой, поучиться музыке. Они расскажут о том, из чего состоит музыка, какие могут быть ритмы, как они могут между собой взаимодействовать, а гармонии простыми словами все покажут, расскажут наглядно и вовлекут, собственно, вот в этот музыкальный процесс.
0: Ну и получается, что как-то события-то все эти будут накладываться между собой, да, ведь все равно это неизбежно.
2: Это неизбежно, но мне кажется, что это и хорошо, потому что, приходя на одну сцену, возможно, человек не откликнется конкретно на этот коллектив, а у него есть возможность пойти на другую сцену, послушать другой или послушать лекцию. То есть мы всегда предоставляем гостям выбор для проведения досуга, чтобы это было максимально интересно для него, и мы стараемся сделать так, чтобы это было интересно разным категориям, разных возрастов, интересов. Помимо лектории и музыкальных сцен, у нас всегда есть мастер-классы творческие, где можно позаниматься каким-то рукоделием. Традиционно у нас тоже мастер-классы есть по росписи пряников, будут мастер-классы по каллиграфии, будут танцевальные мастер-классы. В общем, программа не музыкальная, как всегда, обширная, и любой человек найдет для себя что-то интересное, поэтому мы приглашаем людей приезжать с семьями, с детьми, с бабушками, с дедушками. Для детей у нас предоставляются скидки, до 7 лет вообще бесплатно пускаем. В общем, и даже пускаем с небольшими собаками, так что приезжайте прямо всеми домочадцами.
0: Ну, и здесь как бы такая вот информация. С 15 часов начинается музыкальная программа. Ворота открываются, базы.
2: Ну, чуть-чуть раньше.
0: Угу. На данный момент билеты 4000 рублей, парные 7, правильно?
2: Да.
0: И еще что-что. В 50 километрах от Екатеринбурга в сторону Сесерти находится база «Иволга». И про автобус, наверное, тоже нужно сказать.
2: Да, для всех тех, кому нужен транспорт для транспортировки себя и своих близких на фестиваль, у нас работают автобусы. Автобусы едут, отправляются с 13.30 до 14.00. Они выезжают от храма на Крови со стороны улицы Толмачева и едут на базу отдыха Иволги. И также в конце фестиваля в 22.15 автобусы будут по мере наполняемости уезжать обратно в город и проследуют до станции метро Ботаническая. Единственный нюанс, что на автобусы нужно приобретать отдельный билет. Его можно приобрести на сайте на нашем ijazzfest.ru. Билет продается в обе стороны, то есть вы покупаете и сразу и обратно, и туда, и обратно.
0: И на этом будем прощаться. Ну, я предлагаю, Никита, как-то зафиналить какой-нибудь.
1: Ну, да, я бы тоже хотел пригласить всех на этот фестиваль, потому что джазовые фестивали, в принципе, не так часто проходят у нас, а тем более хорошие, интересные фестивали, где много профессиональных артистов с разных уголков света буквально приезжают, с разных континентов. Это тоже хорошее мероприятие, и такое пропускать, ну, я считаю, нельзя. Погода должна быть хорошая, да?
2: Погода, кстати, обещают.
1: Весь июнь шли дожди специально, чтобы к 4 июля уже все высохло и было солнышко.
0: Надо постучать по деревянной доске, да, кстати. Да. И на этом будем прощаться. В студии Радио Форум сегодня были в гостях арт-директор фестиваля Ever Jazz Всеволод Маукин и музыкант Никита Новиков, один из участников фестиваля. Спасибо, что нашли время.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: До свидания.
3: Интервью. на 104.5 FM.
4: Реклама.
3: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
9: Деловая пресса.
8: Правительство России готово снизить стандарты для топлива до Евро-2 и может разрешить импорт такого бензина. Газета «Коммерсант» пишет, что увидела проект соответствующего постановления. В документе речь идет о мерах, которые будут действовать до июля 2027 года. Кроме стандартов Евро-2 будут также разрешены бензин и дизельное топливо с маркировкой Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго эту информацию изданию комментировать не стали. Действующий техрегламент предусматривает для бензина и дизельного топлива класса Евро-5 содержание серы не более 10 миллиграммов на 1 килограмм, а для Евро-2 эта цифра уже 500 миллиграммов на килограмм. Издание напоминает, что продажу Евро-2 в России запретили с 2013 года. Ситуация с дефицитом в первую очередь бензина в стране начала ухудшаться в конце мая. Эксперты отмечают, что риски для автопарка россиян зависят от того, насколько значительным будет выпуск топлива с пониженными экологическими характеристиками. Для современных автомобилей топливо Евро-2 может быть небезопасным. Однако в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, и решение властей – в пользу физической доступности топлива в ущерб его качеству. Подробно о проблеме в свежем номере «Коммерсанта».
3: События.
8: Финал 5-й Всероссийской премии «Молодой промышленник года» состоится на выставке «Иннопром-2026». Мероприятие пройдет 6 июля. Как пишет «Деловой квартал», в финал юбилейной премии вышли 200 лучших молодых промышленников из 65 регионов России. – В числе номинантов – собственники, топ-менеджеры прогрессивных предприятий среднего и малого бизнеса, все они младше 40 лет. Кроме десятки победителей, награды будут вручены и в 12 специальных номинациях, а также в основной спецноминации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования». Всего победителей 23. В составе экспертного жюри заместитель федерального министра промышленности и торговли Иван Куликов, президенты РСПП и «Опоры России» Александр Шохин и Александр Калинин. 7 июля обладателей 1, 2 и 3 мест лично поздравит глава Минпромторга Антон Алиханов.
3: Рынки, недвижимость.
8: На месте ресторана «Харбин» в центре Екатеринбурга разрешили строить новое офисное здание. Историко-культурная экспертиза дала разрешение на возведение объекта с подземной автостоянкой, пишет «Коммерсант Урал». На сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия сказано, что экспертиза потребовалась, поскольку рядом с участком застройки находятся памятники архитектуры, в том числе дом Рязанова. Согласно документации, на участке по улице Куйбышева, 38, появится объект переменной этажности. 3 уровня со стороны улицы и 4 с берега реки Исеть. На соседнем участке, на улице Куйбышева, где находилась недостроенная гостиница «Дели», также предполагается строительство.
3: Рынки. Связь.
8: Расходы россиян на мобильный интернет с начала года уменьшились. В это же время, по данным статистики, оплачивать услуги сотовых операторов клиенты стали чаще. Общее количество операций по оплате услуг связи с января выросло на 18%. Средний чек за мобильную связь, напротив, снизился. Сейчас платеж составляет 568 рублей, хотя год назад средняя сумма была почти 630 рублей. Самое большое число платежей за мобильную связь в текущем году было отмечено в марте. Данные исследования публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
3: Внимание!
4: рассказывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
10: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
11: 16+.
12: Что такое свага?
13: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
14: Кто твоя бести?
13: А гэсбингом хоть раз занимались?
14: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
15: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
16: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
15: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
17: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
15: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг Сахур, полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалала-тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейнрот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
17: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino Assassino.
15: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
4: «Не то слово». Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
11: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
18: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
19: Место встречи. Ельцин-центр.
20: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
19: Выставки.
20: В круглом зале Ельцин-центра можно увидеть сейчас уникальную фотовыставку «Непарадный портрет советской жизни». Фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Островград-Свиярск» открывают зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз мир неофициального искусства. На его снимках советская символика соседствует с обыденными сценами, создавая кадры, полные искренности и очарования жизни. Будучи другом многих художников-нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг и другие, Сычев стал одним из первых фотолетописцев интеллигенции.
19: Кроме того,
20: в фойе кинозала разместилась сейчас выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку фильмохранилища. Слом этой системы запретов случился 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов СССР. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов. На выставке представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо.
19: И еще.
20: В арт-галерее Ельцин-центра открылась новая выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Выставка обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа». Объединение появилось в Свердловске в 1964 году. За 10 лет своего существования «Уктузская школа» стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала влияние на развитие неофициального искусства в СССР 60-80-х годов, от Ленинграда до Москвы. Участниками группы были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. В самом начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуз на окраине Свердловска, где вместе катались на лыжах и строили творческие планы. Тогда Валерий Дьяченко и предложил название «Уктузская школа», предлагая следовать примеру французских импрессионистов и общаться на пленэре. В ироничном названии было и определенное самоутверждение. Анне Таршес была близка идея трамплинизации, то есть прыжка в неведомые сферы нового искусства. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ «Уктузской школы». Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн, кибернетику, отказывались от единообразия, создавали теории и сами же их опровергали. Все это отразилось как в отдельных произведениях художников, так и в коллективных проектах. Живопись и графика, самиздатовские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии и конструкторские проекты. Всем этим занимались художники, и все это представлено на выставке. Работы для нее собирали в разных институциях. Их предоставили Екатеринбургский музей изобразительных искусств, музей современного искусства «Гараж», музей андеграунда, музей Букашкина, библиотека имени Белинского. А также на выставке представлены работы из частных коллекций Валерия Дьяченко, Татьяны Жумати, Виктора Кикина, Леонида Тишкова и других. И каждую субботу в 17 часов по выставке проходит экскурсия. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
19: Место встречи. Ельцин-центр.
21: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
22: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
23: Добрый день.
0: В Москве сегодня прощаются с бывшим министром обороны России, экс-премьером, спецпредставителем президента, почетным президентом баскетбольной единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым. Как сообщает МСК-1, церемония прощания проходит в центральной больнице управделами президента России в Москве. Движение транспорта в районе перекрыто. Венки к траурной церемонии прислали официальные лица и ведомства, спортклубы и различные общества, пишет РБК. Напомню, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. После траурной церемонии его похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Информацию о замедлении трамваев на некоторых участках в Екатеринбурге назвали фейком. Ранее один из телеграм-каналов сообщал, что с 1 июля на улице Радищева и на мосту на улице Челюскинцев нельзя будет разгоняться больше 20 км в час, на участках Малышева и Татищева до 10 км в час. Однако на специальных частях контактной сети и до этого были ограничения по скорости. Об этом сообщил телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии. Редакция увидела документ, который традиционно регламентирует скорость трамваев на мостах, а также в зоне пересечения троллейбусными линиями и в прочих узких проездах, отмечает «Комсомольская правда». На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился под землю. По предварительным данным, ЧП случилось из-за обвала грунтов, которые размыли дожди. Инцидент случился утром в понедельник на стройплощадке ЖК Б-26 со стороны улицы Блюхера, пишет Я-1, ссылаясь на очевидцев. К счастью, никто не пострадал. Подрядчик начал техническое расследование причин. Экскаватор уже извлекли при помощи строительного крана. На сроки строительства и текущая работа это не повлияло, сообщили порталу Я-1 в пресс-службе компании застройщика. Россияне начали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%. Пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные поставщика кассового оборудования и программного обеспечения, компанию «Эватор». Так, черный чай потерял 11% в продажах, зеленый 9%, травяной 10%. Лучше всего ситуация с зеленым чаем в пакетиках, всего минус 1%. Наихудшая динамика у черного рассыпного чая, минус 15%. Связать падение спроса с ростом цен на чай не получается. За год продукт почти не подорожал. Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента. Власти Парагвая объявили сегодня национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент Парагвая Сантьяго Пеньо. Сборная Парагвая, напомню, обыграла Германию в серии пенальти. Впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет «Газета.ру». Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
2: Информация на правах рекламы.
22: Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
23: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла.
22: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
24: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
25: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
26: Приятного аппетита.
27: Спонсор выпуска ОЭЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
28: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
29: Три квартиры на этаже?
30: Три квартиры на этаже.
29: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
30: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ру.
31: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
32: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
10: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
1: 16+.
15: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа говорит и показывает. В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый день.
15: Уважаемые слушатели и зрители, мы уже начали видеотрансляцию. Страница ВКонтакте «Радиофорум 104.5. Добро пожаловать». Номер есть для связи +7 908 909 104.5. Все мы работают. До выборов осталось меньше 3 месяца. Всего-то чувствуется уже их приближение в Екатеринбурге. Если, конечно, ты не политолог, да, а нормальный человек, который просто ходит по улицам и смотрит по сторонам.
3: Пока не сильно чувствуется. Ну, из агитации раздавали газету коммунистов и раздавали такие брошюрки «Единой России», вот то, что мне давали в руки, около метро, вот две партии. Остальные пока говорят, что где-то раздают «Справедливую Россию», но я не видел.
15: Это хорошо. Как сказано, где-то раздают, да, «Справедливую Россию».
3: Но я не видел, мне не давали. Поэтому, но в целом пока, конечно, минимально, но нужно понимать, что официально партии еще не вступили в предвыборную гонку. То есть буквально вот прошли съезды партий, но региональные конференции только у «Единой России», по-моему, прошли, у остальных пока нет. И в избирком еще никто не подался на, соответственно, на выдвижение. А когда они подались на выдвижение, соответственно, у вас нет избирательного счета, и вы не можете оплачивать изготовление агитации. Поэтому, собственно, агитации еще нет, потому что ни у кого еще не открыт избирательный счет, и никто ее физически, да, не может оплачивать. Как только будет выдвижение, как только пойдут счета, соответственно, я думаю, что и кандидаты, и партии начнут потихонечку выпускать агитацию.
15: Что ж, поговорим про прошедшие съезды. Наша любимая светская хроника открывается. Начинаем мы со съезда «Единой России».
3: Конечно.
15: Председатель партии, замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев озвучил список, назвал пятерку этой партии на выборах в Государственную Думу. Почему в списке нет Дмитрия Медведева?
3: Второй раз его уже на прошлых выборах тоже его не выдвигали. Как считается, у него не очень хороший рейтинг и неоднозначное отношение к нему избирателей. Как пишут там близкие к власти эксперты, до сих пор ему припоминают фразу «денег нет, но вы держитесь», и это никак не удается отмыть, несмотря на всю его там патриотическую риторику. Все равно вот есть какое-то неоднозначное к нему отношение. Но в этот раз ему хотя бы дали выступить на съезде, потому что на прошлом съезде, если я ничего не путаю, он вообще то ли не присутствовал, то ли не выступал, и как-то было это очень унизительно, то есть там прям было вообще для него очень плохо, когда его не выдвинули. А в этот раз вроде как до последнего момента обсуждали его выдвижение, но вот сочли, что нет, это слишком все-таки неоднозначная фигура и может оттолкнуть каких-то избирателей.
15: Дмитрий Анатольевич, конечно, в мемы умеет, но так уметь в мемы, как умеет Лавров, не умеет никто. Помните фразу про дебилов, которая, да, даже на футболках стала печататься? Почему мы говорим про Лаврова? Потому что он, собственно, значится на первом месте.
3: Да, лидер.
15: Кто лидер. В первых строчках этого списка?
3: Ну, первый Лавров, потом идет Собянин, Подубный.
15: Евгений Подубный, замглавы ГДРК.
3: Герой России, да, военкор. Потом идет Львова-Белова и еще, забыл
15: фамилию. Детский омбудсмен.
3: Да, еще потом идет представитель
15: Владислав Головин, руководитель юнармии.
3: Можно проследить, что, ну, практически такой же принцип составления списков, как на прошлых выборах. Там, правда, был не Собянин, а Шойгу, но, тем не менее, два представителя высшей власти и дальше 3 представителя как бы различных сообществ. Вот есть от молодежи, есть от детей, опять же, детский омбудсмен тогда была Кузнецова, сейчас Львова-Белова. И, ну, как бы времена поменялись, там в прошлый раз был врач, а теперь военкор. То есть, в общем, принцип...
15: Схема понятна.
3: Схема абсолютно та же самая, просто фамилии поменялись, но Лавров вот у нас по-прежнему лидер списка.
15: Итоговый список кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу не вошли 2 генерала. Эти люди активно комментировали разнообразные события на СВО, Это председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов и Андрей Гурулев. Правда, несколько месяцев назад его из этого комитета вывели. Почему, например, Картополов не вошел?
3: Я думаю, да, что здесь немножко разные причины, почему они не вошли. То есть с Гурулевым, понятно, он слишком много наговорил, слишком скандальная репутация у него была, его просто не, слишком токсичный, как можно сейчас
15: говорить. До последнего времени кто-то, как он сказал, взломал его телеграм-канал в начале июня, была история.
3: Конечно, I was hacked и так далее.
15: Да, где... Появляется в его телеграм-канале какая-то критика хода СВО, он появляется в Максе и пишет, что нет, оболгали.
3: Все может быть, все может быть, поверим депутату. Но, в общем, он слишком стал токсичным. Что касается Картополова, я думаю, что здесь... Ну, он себе такого, безусловно, не позволял. Это совершенно другого уровня и калибра человек. Я думаю, просто дело в том, что он был выдвиженцем Шойгу. То есть считается, что вот комитет по обороне его, в общем, возглавляет человек, которого делегирует туда Министерство обороны. И Шойгу в свое время делегировал Картополова, а до этого он был начальником главного политуправления в Минобороны. И сейчас просто вот чисто по причине, чтобы там не был человек Шойгу, его поменяют. Будет, скорее всего, генерал Лапин.
15: Лапин командовал Ленинградским округом.
3: Много чем командовал.
15: До 25-го года. Его, я имею в виду последнее
3: его
15: время.
3: Его критиковали неоднократно. Ну, в общем...
15: Из Чечни его, в частности.
3: Да. Ну, в общем, вывели из армии. Нужно как-то вот почетное какое-то важное место найти, но уже не в структуре вооруженных сил. И вот он будет сейчас возглавлять, видимо, неплохие отношения с Белоусовым, который министр обороны, и будет... Соответственно, да, квота Минобороны сохраняется, но раз министр сменился, то сменится и глава комитета.
15: Алексей, несколько слов про свердловчан в Государственной Думе. Кто останется?
3: Останется Павел Крашенников.
15: Который входит в список.
3: Он входит в список. Из одномандатников останутся Лев Ковпак, Андрей Альшевских, останется Сергей Бедонько и Зелимхан Муцуев. И Жанна Рябцева, скорее всего, была по списку, сейчас идет по округу и по списку. Ну, соответственно, если она проходит по округу, то списочный мандат ее, если она вдруг его получит, перейдет ниже. Плюс идет в списке Дарья Светяш.
15: Она на втором месте, да. Но поскольку на первом губернатор Паслер, Денис Паслер, надо полагать,
3: Паслер,
15: что...
3: Паслер, конечно же, в Госдуму не пойдет.
15: Да, второй все-таки идущий окажется военврач.
3: Да, здесь нужно немножко понимать механику распределения мандатов внутри списка. У «Единой России» 57 территориальных групп, и получит она, ну, предположим, 120 мандатов, то есть 120 на 2,60. Получается, что каждая группа, скорее всего, получит по 2 мандата гарантированно. И плюс еще несколько групп получат по 3, но пока непонятно какие. Соответственно, 2 мандата достаются Дарье Светяш и Павлу Крашенинникову. Сейчас, вот на прошлых выборах, Свердловская область получила 3 мандата Сергея Бедонько. То есть вполне возможно, при разном стечении обстоятельств, у нас будет еще и 3-й мандат, и совершенно непонятно, кто его получит. В принципе, любой из оставшихся кандидата в списке может его получить.
15: Просто не все, я думаю, что сейчас поняли. Вы сказали 3 мандата, 2-3 мандата, а до этого упомянули гораздо большее количество фамилий, которые остаются.
3: Одномандатники. Да, 7 одномандатных округов, и там в большинстве из них идут депутаты, которые и были депутатами. Но есть новые, да.
15: Да, Урару пишет забавно про шансы дизайнера Дмитрия Шишкина. Это создатель бренда Путин Тим, Раша, земляк.
3: Ну, Путин Тим не он придумал, но как бы коллекцию одежды, да. Он,
15: да, пишет Урару. Это прямая связь с администрацией президента и патриотическим шиком. В смысле, Шишкину прочат место в Государственной Думе. Ой ли.
3: Ну, вообще, он последний, да. Вот в группе по Свердловской области он последний. Чтобы он получил этот мандат, нужно, чтобы там 4 примерно человека, которые находятся выше него, подписали отказ от того, что они, ну, как бы от депутатства. У меня нет уверенности, что они подпишут, но, с другой стороны, нельзя и говорить, что у него нулевые шансы. Потому что если этим людям, которые выше него в списке,

0: почему нет? Возможно.
1: Про яблоко. Выдвинуло яблоко 412 кандидатов в депутаты Госдумы. И Григория Явлинского среди них нет. Почему?
0: Потому что он уже не участвует в выборах. Он уже не молодой человек. Ему все это надоело. И он, в общем, демонстративно он в выборах президента не участвовал в последних. И не будет участвовать, да, в выборах Госдумы. Очевидно, это сигнал о том, что яблоко ни на что не претендует. И просят просто, вот, ну вот мы как бы формально поучаствуем, ни на что не претендуем, Явлинский сам ничего не хочет. Опять же, дорогу молодым и все такое.
1: Председатель партии Николай Рыбаков, которого цитирует «Коммерсант», вот что сказал на съезде. Он объяснил такое решение Григория Явлинского его мудростью, желанием подготовить кадры на перспективу. Если выходят одни и те же лица все время, говорят: «А у вас еще кто-то есть в партии?» Вот так объяснил Николай Рыбаков. Но там список возглавил, посмотрел я, председатель Челябинского рекотделения Ярослав Щербаков, юрист. Более-менее громкие имена в общефедеральном списке «Яблоко» отсутствуют. Присутствуют малоизвестные такие региональные политики, но малоизвестные на территории страны в целом. На что будут делать ставку в таком случае?
0: Ну, про Явлинского, кстати, я не исключаю, что у него действительно высокий антирейтинг, еще с 90-х годов сохраняющийся. Может быть, они как-то померили и решили, что он ничего не даст партии. Вполне возможно. Но, с другой стороны, мы об этом говорили не раз, когда обсуждали вот здесь в эфире перспективы «Яблока», что вообще не важно, кто будет в их списке. И так оно и получилось. То есть мы оказались правы в своих прогнозах, что они могут вообще абсолютно рандомных людей набрать, потому что в данном случае голосование за «Яблоко» — это будет просто голосование по политической позиции. Да, вот у них есть лозунг, с которым они идут «За мир и свободу», и, собственно говоря, вот у них есть этот лозунг. И, пожалуйста, они предлагают, да, голосуйте за наш лозунг «За мир и свободу». А кто там в списках, вообще не важно, потому что, ну, мы понимаем, что, скорее всего, их никуда не пустят, они депутатами не станут. Но если вот вы нашу идею, которую мы вынесли, поддерживаете, то, пожалуйста, идите за нас голосуйте, а не за людей, которые там идут.
1: Да, как сказал Рыбаков, программа в нынешнем году самая короткая за всю историю партии. Вот фактически то, что вы сказали, да. Плюс-минус
0: да,
1: еще.
0: Да, я не читал, но как бы это очень их логику легко воспроизвести, поэтому это было ожидаемо, что они выставят вот людей никому неизвестных.
1: Ну, а, собственно, известных как они могут выставить, если право на участие в выборах были лишены, ну, более 40, да, наверное, да, членов, да, партии, да, в том числе Рыбаков, Слабунова.
0: Что известные члены партии не могут участвовать в
1: либо
0: выборах.
1: Либо привлечение к админответственности.
0: Или к уголовной.
1: Либо вообще иноагенты, как Шлосберг,
0: агенты,
1: Вишневский и Дорохов.
0: Да, да. А, соответственно, со стороны «Яблока» никогда никого не набирала. Ну, то есть ни с кем оно никогда не сотрудничало. Да и кто сейчас пойдет сотрудничать с «Яблоком», простите.
1: А знаете что, Алексей?
0: Кто?
1: На региональном уровне около сотни выдвинуто. «Яблоко» утвердило 94 претендента,
0: конечно,
1: в депутаты ЗАГС Собрания Свердловской области.
0: Ну, что же никто не знает? Это же не...
1: Только Константина
0: Киселева
1: на первом месте.
0: Он уже какой срок от «Яблока» избирается, да?
1: Причем количественно, я посмотрела, почти от единороссов не отличаются. 103 претендента заявила «Единая Россия», включая губернатора Дениса Паслера, «Яблоко» 94.
0: Ну, я, честно, не анализировал эти списки, но я знаю, что некоторые партии раньше делали так, что одни и те же кандидаты выдвигались в нескольких регионах. Закон этого не запрещает, и если у них не хватает людей, они могут просто в свердловский список поставить людей из других регионов, ну, потому что мы понимаем, что они не станут депутатами. Но
1: есть пересечения могут,
0: да,
1: быть.
0: Есть минимальное количество кандидатов, которые им нужно выдвинуть, да, чтобы у них было в списке. И, соответственно, они выдвигают разные партии.
1: Почему я про количество сказала? Потому что мы, опять же, в этой студии говорили о том, что лидер свердловских яблочников Максим Петлин говорил, что, может быть, и не будут выдвигаться в ЗАГС собрание просто потому, что...
0: Ну, из-за давления.
1: Из-за давления, если потребуется ради безопасности не выдвигаться, лучше уж не выдвигаться. После ареста одного из яблочников.
0: Определенная гражданская смелость тех людей, которые согласились войти здесь.
1: И их много достаточно,
0: надо отдать им должное. Я надеюсь, они понимают, на что они идут.

0: после ареста Грея Болтачева. Я имела сейчас в виду. Шансы Яблока оцените. Прохождение в ЗАГС собрание и в Госдуму.
1: Ну, я думаю, что шансов, конечно же, никаких нету. Для Яблока не стоит задача пройти в Госдуму. Давайте скажем честно. Для Яблока сейчас задача дойти до дня голосования, не будучи исключенным из избирательного бюллетеня. И если они дойдут до дня голосования, это будет их большая победа. Это значит, что как бы, в ближайшие 7 лет их хотя бы не закроют из-за того, что они не участвуют в выборах. Если они дойдут, мы сможем поздравить Яблоко с этим. Вопрос о том, что они там что-то получат, нету. Но, опять же, это будет некий тест на вот популярность их идей.
0: А представляете, если они возьмут и получат 3%, и государство должно будет их финансировать,
1: да.
0: Вот это будет, конечно, номер.
1: Это будет большой праздник на их улице. Я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что они даже 2% не набирали на прошлых выборах, и даже 2% будет для них очень хорошим результатом. В Свердловской области, конечно же, у них результат будет лучше, но здесь не дают финансирование за 3%, даже если они получат. Но для них будет важно скорее протестировать себя в Екатеринбурге. И здесь у них как бы вот чисто психологически нужно будет им посмотреть, да, сколько за них в Екатеринбурге проголосуют, потому что время летит быстро, и через 2 года уже выборы в городскую думу Екатеринбурга. Да. Если партию не закроют, то она, в принципе, может еще раз рассчитывать на мандат в городской думе, и сейчас это просто вот такой замер общественных настроений. Понятно, что за 2 года очень многое может измениться, но тем не менее, мне интересно посмотреть, сколько за них в Екатеринбурге проголосуют.
0: А про другие партии хотя бы коротко поговорим. Вот от Яблока новые люди еще до голосования, получается, откусили. Как пишет издание «Коммерсант», одним из кандидатов в Москве станет Мария Чуприна, которая участвовала в муниципальных выборах от Яблока, была, во всяком случае, сотрудничала с Сергеем Митрохиным, экс-председателем Яблока, вела его избирательные кампании. Ну и кто-то есть из «Справедливой России».
1: Да, Анастасия Павлюченкова, она, кстати, на прошлых выборах от Свердловской области шла, но сейчас по Москве пойдет.
0: Да. Еще пишут о том, что кандидатом может стать от новых людей солист группы «Корни» Александр Бердников. Но это предварительно.
1: Если кто помнит такого, да. Ну, может быть, завтра новые люди свои списки обнародуют. Станет все понятно. Ну, если кто-то из Яблока уходит, ну, самое близкое, конечно, это новые люди, куда переходить. Но, опять же, я не думаю, что новые люди хоть один округ в Государственной Думе возьмут. Вот так.
0: А «Родина» и «Партия пенсионеров». Они тоже выдвинули своих кандидатов на съездах,
1: да,
0: как «Яблоко» и
1: «Единая
0: Россия».
1: Не сильно, по-моему, эти списки опубликованы. Но, в общем, есть немножко что отметить. Самое главное, что вроде не ждали Захара Прилепина.
0: Да, это самая главная интрига. Причем ведь вроде бы так сразу же нужно сказать, что возглавил список «Родины» Алексей Журавлев,
1: как депутат
0: Госдумы, какие предполагалось. Но он-то как раз и говорил, насколько я помню, весной еще, да, что хотел бы видеть Прилепина в партии.
1: Там
0: но
1: есть, туда в списке есть сторонники Прилепина,
0: два
1: его
0: человека,
1: как бы два соратника, но сам Прилепин, очевидно, снова остается за бортом, не идет в Государственную Думу. Ну, в общем, не складывается у человека политическая карьера ни в одной партии.
0: Как думаете, почему так случилось с Прилепиным?
1: Не знаю, мне кажется, вот не может он как бы встроиться в систему.
0: То есть он не системный человек.
1: Да, все-таки писатель, как бы при всем отношении там к нему. Но, в общем, это индивидуальность. В любом случае, писатель, вот он, это индивидуальная
0: работа.
1: Ему
0: сложно быть под кем-то.
1: Ему сложно быть в системе, да. Даже вот у него была своя партия, за правду, и он, ну, год она просуществовала, ее влили в «Справедливую Россию», то есть он не смог как-то отстоять ее независимость. Ну, то есть вот не его. Вот бывает, что вот политика, особенно партийная политика, там она требует специфических качеств, да, как личности, но и умение работать в системе, умение выстраивать союзы, интриговать, системно работать с аппаратом. Это сложно.
0: Учиться надо у Сергея Миронова,
1: да,
0: о котором мы несколько слов позже скажем.
1: То есть вот надо вот такие вещи уметь, и это на самом деле очень сложно, и у многих людей не получается, потому что они к этому не готовы. Им кажется, ну вот я же умею выступать, там у меня есть какие-то идеи, но этого недостаточно, да, это очень, очень, очень специфическая работа.
0: пенсионеры. Там список возглавляет, какие предполагалось, Эрик Праздников, но... Ну что, человека так зовут Эрик Праздников, прекрасно. Но помните Андрея Свинцова, которого исключали из ЛДПР, да. депутата Госдумы, он пойдет от партии
1: пойдет, нашел себе пристанище, скандальный депутат Госдумы, который что только не предлагал. Но вообще, если так, как бы то, что я видел, сейчас не просто партия пенсионеров, а партия медицинских работников, потому что Эрик Праздников, он медик, и он очень много из медицины людей подтащил. Вот у них будет общий список по Свердловской и Челябинской области, как я понимаю, тоже человек из медицинского бизнеса возглавит. И второй номер в списке у них по общефедеральным будет академик, глава ассоциации колопроктологов.
0: Ну, главный колопроктолог Минздрава, да, Юрий Шилыгин.
1: Вот такая вот медицинская тематика в партии
0: пенсионеров. То есть ничего, они, если что, диагнозы смогут поставить. Да, да. А, собственно, Свинцову тоже тема медицины не чужая. Помните, это тот человек, который предлагал обязательно россиян получать справку у нарколога перед покупкой алкоголя.
1: Ну, понятно, что, скорее всего, никуда он не пройдет. Но из малых партий, так называемых, Кремль делает ставку именно на партию пенсионеров и не раз слал сигналы, что вот они-то могут. Вот,
0: объясните, почему? Ведь эта партия откусывает голоса далеко не только у КПРФ, а у Единой России.
1: Ну, Единой России тоже. Но они много не откусят. И для Единой России это откусывание может быть несущественным, там, какое-то количество, но для, там, Справедливой России коммунистов это будет существеннее, чем для Единой России. Потом, потому что в общей массе Единой России этот кусочек потеряется, а вот для коммунистов-то это уже болезненнее будет. Поэтому я не думаю, что 5%, но на 3% они могут замахнуться, и там какой-то вот 1%, он может, там, коммунистам стоить какого-то количества мандатов.
0: Я знаю, на какой вопрос вы очень коротко сейчас ответите, буквально полторы секунды. У кого из непарламентских партий есть шансы на прохождение в Государственную Думу?
1: Ни у кого. Вот сейчас ни у кого.
0: То есть 5% никто?
1: Ну, пока не видится, да. Никто даже не приблизился в вопросах, которые мы видели.
0: Фонд «Общественное мнение», там самое высокое 2%, стат погрешность, партия пенсионеров.
1: В целом не расшифровывает, но тоже понятно, что ни у кого, пока никто не приблизился. Да, им бы к 3 приблизиться, а к 5 пока нет. Это же нам кажется, ну, где 3, там 5, но это же миллионы голосов. Это миллионы голосов, надо понимать.
0: Вторая часть съезда «Справедливой России», где, собственно, будут озвучены списки кандидатов, случится уже 4 июля. Но Сергей Миронов уже поехал по регионам, и Екатеринбург стал первым городом в этом списке. Оцените его заявление коротко.
1: Ну, он постарался сделать так, чтобы попасть в информационную повестку, и он попал. То есть он сделал несколько заявлений там, про смертную казнь, в том числе. Если там в этом была цель, то, в общем, он попал.
0: Предсказуемо снова обругал Эльвиру Набиуллину.
1: Надо сказать, что я был на одном из мероприятий.
0: В юридическом?
1: Нет, я был на встрече с активистами там у них встреча с жилищными активистами, я послушал. Раз критиковал Набиуллину, что она враг. Силуанова, естественно, критиковал, что либералы, значит, засели в правительство.
0: То есть кого безопасно, того и...
1: Вот, да, он их покритиковал, Росстат, как обычно, ну, в общем, озвучил всю свю программу, вот.
0: И не исключил переименование Свердловской области,
1: я думаю,
0: в будущем.
1: Я это не слышал, да, это было со студентами, спросили там, видимо, как он к переименованию, ну, здесь я свою позицию тоже не скрываю, я только за то, чтобы имени Свердлова не было, поэтому здесь респект Миронову.
0: Ну, тогда предложите свой вариант.
1: Да, вот, Уральская, там, не знаю, можно придумать.
0: Ой, сколько будет ассоциаций со словом Уральская.
1: Область, не республика же, Екатеринбург. Ну, не знаю, можно
0: если
1: придумать.
0: Если за правду, то Екатеринбургская, он же говорил про историческую правду, Миронов, тогда Екатеринбургская губерния, вы
1: же понимаете. Не было губернии, Пермская губерния была, Екатеринбургской губернии не было.
0: Но мы же не можем сказать Пермская губерния.
1: Была Уральская область, да, потом из нее была выделена Свердловская область.
0: Ну что, к другим темам уже не партийным. Мы сейчас перейдем в оставшееся эфирное время. Сегодня в Москве прошла церемония прощания с Сергеем Ивановым. Его многие помнят как министра обороны в начале нулевых. Сейчас многие вспоминают его как возможного преемника Владимира Путина. Кстати, президент церемонию посетил, да, конечно, возложил цветы, да, коротко с семьей пообщался. Принято считать, что Путин в канун, получается, окончания второго президентского срока выбирал Медведева, и Медведев или Иванов. Иванов или Медведев. Почему Иванова не выбрали?
1: Есть разные версии. Есть версия, что это все был спектакль, и что на самом деле изначально планировалось выдвижение Медведева, но чтобы как-то подать это публике, что не просто вот какой-то Медведев откуда-то, то вот разыграли это и выдвинули. Но я не знаю. Мне кажется, что даже если было так, то Медведев с Ивановым, наверное, до конца были уверены, что у них есть шансы у того и у другого, и Иванов, наверное, тоже. И сейчас ретроспективно на Иванова проецируют какие-то свои несбывшиеся...
0: Да-да-да, сейчас в телеграм-каналах очень много статей, что... какой бы была Россия, да, если да, бы да, был да, Иванов что, президентом.
1: Что, ну, действительно, как бы, могло быть так, все-таки человек вот ходил в преемниках, и, наверное, могло так сложиться, что он бы стал президентом. И все считают, что он бы не отдал власть обратно, и говорят, что именно поэтому, собственно, его и не выбрали, да, потому что он бы власть не отдал.
0: Очень жесткий человек?
1: Ну, он да, он такой все-таки, он силовик, он разведчик, генерал, и что, в общем, гораздо более жесткий, чем Медведев, более принципиальный, с совсем другим бэкграундом. Ну, десятилетия работы в разведке, причем как бы не в штабе, он в полях работал, он действительно был разведчиком, очень хорошим. Поэтому вот и на него вот проецируют, что вот, вот какой-то вот несбывшийся шанс для России, какие-то желания свои из нынешних дней на него проецируют. Может быть. Ну, кстати, при всем... Притом вот про Иванова никто плохого как-то вот не говорит. Есть такие люди, вот они в элите, они как бы встроены в систему, ну вот там был Козак, да, про него, вот недавно его уволили со всех постов, про него тоже вот ничего плохого никто не говорит. Про Иванова, да, у него там с сыновьями были разные истории, но про него лично вот никто плохого ничего не говорит. Про него как-то вот какие-то даже воспоминания человеческие. Наверное,
0: а знаете, знаете, что общего у Иванова и Медведева? Во всяком случае, раньше точно было.
1: Что?
0: Говорят, что у него такой был безупречный вкус старого рок-н-ролльщика.
1: А, да.
0: Очень любил он The Purple, Pink Floyd, да, Квинов
1: что,
0: любил.
1: Да, что он выучил английский язык, потому что любил Битлз, это привело его в разведку.
0: Ну, может быть, из разряда легенд, но чтобы точно расцвело в России, так это баскетбол. Потому что Сергей Иванов, как общеизвестный, обожал ЦСКА.
1: Да,
0: прямо все знал.
1: И Леопардов.
0: Да, это правда. Еще о чем очень коротко мы успеем с вами поговорить. Ведомости сегодня опубликовали статью о том, что действующая под эгидой Русской Православной Церкви организация Всемирный Русский Народный Собор предлагает ввести в медицинских вузах занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». Иерей Василий Лосев об этом заявил. В чем цель, как вы считаете? Ведь уже 89 российских субъектов в той или иной степени и так поддержали инициативы по ограничению абортов.
1: Ограничение – это одно, а полный запрет – это другое. И понятно, что пока полный запрет не будет принят, церковь будет за него выступать любыми способами. Если вот они считают, что преподавание христианских ценностей приближает к полному запрету и отказу от абортов, значит, они будут его добиваться. И здесь как бы к церкви нет вопросов, она вот добивается своих целей. Но мне кажется, что в таком виде государство на это не пойдет, потому что понятно, что у нас страна многоконфессиональная, и чисто христианские ценности в вузах не введут. Да, могут вести общие просто там, духовные ценности. И там уже разные религиозные идеи, конфессии могут встроиться. Но вот я думаю, что в таком виде, в чисто христианские ценности не пройдет чисто, ну, просто из-за того, что у нас многоконфессиональное государство.
0: Хорошо. И еще новость, которая сегодня обсуждается практически всеми СМИ. Еврокомиссия... отдельные ее. Члены предлагают ввести полный запрет на выдачу россиянам туристических виз. Об этом пишет, в частности, «Известия» со ссылкой на некий европейский источник. Ну и приводит слова главы ЕК. о том, что 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция, Испания продолжают принимать российских туристов, причем продолжают так активно только в путь. Насколько велика вероятность запрета Шенгена для России?
1: Ну, это обсуждается уже не сегодня, некоторое количество времени. Понятно, что, наверное, не очень быстро, там, завтра это не примут, но поскольку это обсуждается, рано или поздно это могут принять, могут продавить это решение. Здесь, наверное, никаких иллюзий быть не должно.
0: Но я посмотрела, спрос на отдых в Европе, даже несмотря на эту дикую жару европейскую, растет. Но потому что уже купили. Да. Туры, и никуда люди не денутся, они не захотят, конечно. Это ж наши люди, гвозди бы делать из наших людей. Но если брать то время, когда жары еще не было, за первые два квартала нынешнего года количество выданных россиянам шенгенских виз туристических увеличилось на 21%.
1: Ну вот. То есть понятно, что они, наверное, посмотрели и решили, что давайте-ка запретим, как-то вы слишком.
0: Может быть, а Испания увеличила срок рассмотрения визовых анкет для россиян до 45 дней. Знаете почему? Не потому что вредные, а потому что такой резкий рост количества заявок, что решили, ну, не справляемся.
1: Как мне говорили люди, которые оформляли, это действительно все очень сложно. Вот такой пакет документов по толщине надо предоставлять. То есть буквально, то есть, это тот еще квест, но люди все равно на него идут.
0: Куда будут ездить россияне в ближайшие годы, как вы думаете? Учитывая то, что Турция подорожала, и цена-качество там вызывает вопросы.
1: С учетом того, что сейчас даже на дачу при нынешних ценах на бензин не особо поездишь.
0: Подождите, дача уже не очень вариант, потому что некоторые экономят на бензине.
1: Да, я и говорю, уже на дачу не поездишь, а если сейчас будет дорожать и авиационное топливо, а почему бы ему не дорожать, то, в общем, никуда. В соседний магазин пешочком сходить, не знаю. То есть, ну, перспективы, прямо скажем, для туризма самые плачевные.
0: Через запятую пойдут инициативы про шестидневную рабочую неделю.
1: Да, можно поработать, на работу съездить.
0: Вот так неоптимистично мы завершаем программу «Говорит и показывает» с политологом Алексеем Шабуровым. Алексей, спасибо и ждем вас снова в этой студии. До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАОК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Программа Макс Авто. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Обсудим главные автомобильные новости с Максимом. И, конечно же, ответим на ваши вопросы. Ну что, Максим, Екатеринбург вчера пытался уйти под воду, как Атлантида какая-нибудь, но ему это сделать не удалось.
6: Столько осадков-то, знаешь, прости меня, не каждый год такое бывает.
5: Слушай, ну правда...
6: Никогда такого не было.
5: Ну правда, местами было впечатляющее, передвижение напоминало езду на лодках скорее, а не на машинах, ливневка не справлялась, я сам в нескольких местах видел, как из люков прямо такие фонтанчики воды поднимались. Судя по всему, ливневка была просто переполнена, и вода оттуда выходила, вместо того, чтобы туда входить. Вот таких вещей, честно скажу, я не припоминаю.
6: Ну, слушай, ну, у любой трубы есть определенный предел, собственно, да? А ливневка — это, прежде всего, большая труба.
5: А тут получился беспредел какой-то уже,
6: и
5: да?
6: Просто когда вот где-то вливается, здесь начинается уже законы физики действовать.
5: Ну да, в две стороны это все может идти. Вот тут как раз во вторую, во внешнюю пошли.
6: Два сосуда, в одном больше.
5: Ну, многих это удивляло, надо сказать. Люди останавливались, видео снимали, потом эти видео выкладывали. Ну, все это неудивительно. Вот что написал синоптик Алексей Пулин. В Екатеринбурге, по данным городской метеостанции, за день с 8 утра до 8 вечера выпало 45 миллиметров осадков. Это означает, что суммарно за июнь в городе выпало уже 197 миллиметров дождем. Это почти 3 месячных нормы июня. Еще раз, 3 месячных нормы у нас выпало за июнь. Или 37% от годовой нормы осадков. Нормально? Впечатляющая цифра, слушай, абсолютно. И смотри, еще абсолютно. Секундочку. Июнь становится самым влажным июнем за всю историю наблюдений в Екатеринбурге. Предыдущий рекорд 168 миллиметров, а сейчас 197. Значительно рекорд превышен. От 1986 года окончательно уходит в прошлое. Так что, еще раз, неудивительно, нет, слушай, к сожалению, то, что мы вчера наблюдали.
6: Вот тебе и объяснение, на самом деле, тому, что ливневка обратно отдавала воду. Да? Если 197 миллиметров – это 3 месячных нормы, да, это значит, что норма у нас 60 там, с небольшим, а только за вчера выпало 45. То есть почти месячная норма
5: осадков. За день, за сутки. Да? Причем даже не за сутки, а за 12 часов. Да.
6: Две трети месячной нормы осадков. Конечно, там никакая ливневка не справится. И здесь вот говорить о том, что вот, надо лучше делать что-то, да, совершенно бессмысленно, потому что, ну, на такой объем воды никто и не рассчитывал. Есть же расчетные данные гидрометцентра того же самого, да, они, скорее всего, используются при проектировании ливневой канализации. Ну, и никто не может рассчитать, что у тебя за 12 часов выпадет две трети месячной нормы. Естественно, это дает в моменте какие-то сбои. Но сейчас же вода ушла с большей частью улиц.
5: Да, уже вот, подсохла, да, есть, сегодня с утра все более...
6: То есть ливневка работает все-таки, это факт.
5: Ну да, да. С какой-то объем она перерабатывает, переваривает, скажем так, да, и постепенно действительно
6: забирает,
5: вода уходит.
6: Забирает, ливневка забирает.
5: Забирает, вот, да. Всасывает, если хотите. Но Екатеринбург еще, надо сказать, легко отделался. У нас во многих уголках... Свердловской области проблема гораздо более серьезная. Там и мосты пострадали, и подтопления локальные, садовые участки у людей затопило, и подвалы. В общем, действительно, проблемы серьезные местами. Ну, а в городе, возвращаясь в Екатеринбург, не выдерживают светофоры. Ну, это все классика такая вот дождливая или дождевая, если угодно. Сегодня они, например, не работают на перекрестке возле мэрии, Максим. 8 марта Ленина. Ну, и это, конечно, неприятно. Я надеюсь, там работают уже сотрудники ГИБДД, а может быть, светофоры уже и починили. Но, сами понимаете, перекресток очень загруженный, сложный, там много полос в каждом направлении. Поэтому те, кто через этот перекресток сегодня ехали, они столкнулись с проблемами. Ну, и пробка была колоссальная по проспекту Ленина. Ну, еще раз, не знаю, рассосалось ли, починили ли светофор, но вот это вот имело место быть у нас в Екатеринбурге сегодня утром. Ну что, все об этом, наверное, об экстремальных осадках. У нас овощные ямы затопило в гаражах, вдруг... пишет Сергей. А? Вот так, ну, вот. Это да, Екатеринбург? Это... Я правильно понимаю, Сергей? Или нет?
6: Внизу всегда находится, да.
5: Ну, поэтому... Подвалы, овощные ямы,
6: прежде всего,
5: конечно.
6: Страдает, конечно.
5: Да.
6: Ну, если вдруг кто-то проспал и вчера не видел всего этого в Екатеринбурге, в телеграм-канале Максавто можете посмотреть вот одно видео, которое Максим у нас выбрал. Ну, оно действительно впечатляет.
5: Да-да, посмотрите, если не видели. Ну и, кстати, подпишитесь, если вы еще не подписаны на телеграм-канал Максавто. Ну что, по ситуации с топливом надо пройтись. Есть и новости на этот счет, но и наблюдения, и выводы определенные можно сделать. Вот смотри, если говорить про выводы, то они, как мне представляется, таковы. Значит, во-первых, владельцы электричек, гибридов и дизелей сейчас короли дорог. У них проблем либо нет, либо сильно меньше, чем у остальных. Это первое наблюдение. Угу. Второе. С бензином на АЗС по-разному. По-разному. Но в целом для Екатеринбурга и окрестностей ситуация такова. Заправки «Лукойла» скорее пусты. Заправки «Газпромнефть», «Башнефть», «Татнефть» скорее полны, но на них очереди. Где-то больше, где-то меньше. Частные АЗС, как правило, с топливом, но там дорого. Плюс 10-20 рублей за литр, поэтому очередей нет. Если у вас есть свои наблюдения, которые с этими не совпадают, то делитесь, пожалуйста, на плюс 7-908-909-104,5. Я попытался как-то вот обобщить. Не знаю,
6: слушай, что, ну, из этого у меня получилось. Точно такие же впечатления. Единственное, там разные бренды в Москве и в Екатеринбурге испытывают дефицит топлива. Да? Очереди действительно есть везде. очереди где-то большие, где-то поменьше. Ну, ситуация остается такой, которая была и вчера, и позавчера. То есть дефицит топлива, он имеется, и это наблюдается невооруженным взглядом. Тут не надо быть никаким экспертом просто. Угу. Я вот сегодня с утра смотрел двух блогерок, да, так вот, феминитивы, если использовать. Достаточно больших по охватам. Вот. Которые успокаивали, видимо, людей. Вот то, что проблем никаких нет. Вот особенно мне понравилась одна блогерша, да, которая снимала на АЗС, говоря о том, что, смотрите, очереди нет, машины приезжают, машины уезжают. Вот. На заднем плане, правда, была стелла, где напротив соответствующей марки бензина были нули.
5: И на машины АЗС приезжали и уезжали, не заправившись.
6: Приезжали и уезжали, да, конечно. При этом это не был троллинг, что все хорошо. Ну, вот так, так бывает.
5: Попыталась успокоить, получилось так себе. В стране много интересного, связанного с топливом. Эдакая топливная панорама, может быть, это даже нам какой-то ежедневной рубрикой сделать. Ну, например, давай вот я расскажу, а ты как-то это прокомментируешь, если захочешь. В Орловской области вынесут на обсуждение предложение определять дни заправки машин жителей региона по автомобильным номерам, сообщил губернатор Андрей Клычков. Согласись, Максим, звучит интригующе, да? Причем здесь номера? Как вообще номера можно к заправке привязать? Оказывается, можно. Далее цитата. «В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с нуля до единицы. В воскресенье с двух до трех и так далее. Отпускать будем до 50 литров». Конец цитаты. «В среду будем выносить на штаб с правовиками решение», сообщил Андрей Клычков. Вот так вот, Максим, неожиданно, согласись.
6: Ну, неожиданно, но, ты знаешь, если это ввести, если действительно это контролировать, соблюдать, то это может стать такой хорошей, очень и эффективной мерой. Ну, считаю, люди знают, когда надо ехать на заправку, заправляют 50 литров раз в неделю. На неделю тебе 50 литров явно хватит. С учетом того, что автомобилей в 10 раз меньше будет, да, очереди, скорее всего, не будет большой, то есть будет и инфраструктура справляться, и бензовозы будут подъезжать нормально, подвозить топливо, успевать, вот, чтобы не было дефицита. Но вообще цифры на госномере уже используют в мировой практике, да, как
5: регулирование
6: каких-либо процессов. Да, да, для другого. Вот в Китае, например, в некоторых городах так борются с пробками, да, в некоторые дни могут ездить автомобили только с четными номерами, в некоторые дни только с нечетными номерами, все, естественно, в камерах. Если ты выбрал не тот день, то тебе придет штраф просто, да, вот, и достаточно эффективна эта мера была, когда ее начинали вводить в некоторых больших китайских агломерациях. Вот. Ну, здесь, видишь, похожий опыт применили на топливо, и с учетом дефицита, да, по крайней мере, это позволит уменьшить очередь. Это действительно может быть эффективной достаточно мерой.
5: Ну, может быть. Посмотрим. Тут же ключевая история в том, как это будет применяться, насколько это все можно эффективно контролировать. Я боюсь, тут, конечно, неизбежны конфликты на заправках. Кому-то, ну, очень надо, а сегодня не его день. И что делать тогда? Или ты движешься по Орловской области транзитом. Тебе надо заправиться, а у тебя номер не с той цифры начинается.
6: А там же отдельно подчеркивают, что для других регионов, да, для других автомобильных кодов будут отдельные правила какие-то разрабатываться.
5: О боже! Мне кажется, чем сложнее, тем труднее все это будет для реализации.
6: Согласен, согласен. Это, конечно, еще, может быть, не очень так сопоставляется с действующим федеральным законодательством, что-то там по защите прав потребителей там было, да? Но при желании, там, с учетом того, что дефицит есть, и топливный кризис он действительно есть, вполне возможно, это будет такой достаточно эффективной мерой, я считаю.
5: Сергей добавляет к списку королей дорог еще и владельцев машин, которые на газу ездят. С газом, пишет он, никаких проблем. Пропан в среднем 30 рублей за литр. Ну да.
6: Да, с газом действительно проблем нет.
5: Добавляем их в этот список. В Ростове-на-Дону владелец МАЗа заправился на 14 тысяч литров топлива, и это несмотря на все имеющиеся лимиты. Имеется и видео, оно разлетелось по соцсетям, на котором такой вот длинномерный прицеп полностью заставлен пластиковыми канистрами, которые заправляли, ну, судя по всему, одну за другой. Ну, я захотел заправиться, не буду никому отчитываться, необходимость есть такая, рассказал водитель по имени Сергей. Интересно, вот мне одно интересно, это он для себя или на перепродажу? 14 тысяч
6: литров. Я не знаю, у меня почему-то достоверность этого видео сомнения вызывает, именно как раз вот 14 тысяч литров. Так как в Ростовской области, по-моему, ограничения все-таки есть по количеству реализации топлива, и ни один оператор просто ему не смог бы это отбить. Вот есть у меня очень большие сомнения в том, что это видео достоверно. Вот, слишком большой объем, знаешь, в тысячу я бы еще поверил. Но в 14 тысяч.
5: Там заправлять, наверное, полдня нужно такое количество канистр, да.
6: Тысяч литров, это 14 кубометров, можно сказать, да, вот если там пренебречь там всякими физическими свойствами бензина. Ну, это слишком уж как-то много, чересчур. Водитель, заправляющий 14 тысяч литров, да его бы местные жители
5: разоблачили мы с тобой фейк, судя по всему. Ну,
6: слишком много, слишком много.
5: Хорошо, следующая информация официальная, потому что об этом сообщает полиция. Полиция Иркутска. Там задержали перекупщиков, Максим, которые продавали бензин по кратно завышенной цене. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС еще в трех через сеть интернет. Так сотрудники пресекли противоправную деятельность 20-летнего местного жителя. Молодой человек разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже топлива по цене 250 рублей за литр. Как тебе такое, Максим? 250 за литр. По объявлению на сделку, в кавычках, приехали оперативники. Задержали молодого человека, составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения». Аналогичные материалы составлены еще в трех случаях. Вот смотри, как мы это называем? Спекулянты появились бензиновые.
6: Слушай, да, они сразу с самого начала появились, в принципе, и из-за этого все практически классифайды стали блокировать объявления о продаже топлива. Вот, ну, типа Авито, например, да, ты сейчас не сможешь разместить объявление о том, что ты продаешь бензин, например, или дизельное топливо там.
5: Вот это интересно,
6: да,
5: не знал.
6: Они, да,
5: я не собирался, просто интересно.
6: Достаточно давно такие ограничения ввели, то есть там либо искусственный интеллект это все отслеживает, ну, по ключевым словам, в принципе, это не так сложно сделать, да, плюс в ручном режиме, там, я думаю, все это работает, и это работает уже не первый день. Ну, там же совместно с незаконной предпринимательской деятельностью еще можно ряд статей там нарисовать.
5: Каких,
6: на самом
5: каких,
6: деле,
5: Максим?
6: Да?
5: Ты
6: там нарушение противопожарных норм. Я уверен, что топливо хранилось явно не так, как должно было храниться. Деятельность такая действительно требует получения разрешения. Там штраф, конечно, не очень большой. Я не знаю, по какой статье его оформили, но если это совпадает с тем, что пишут в пресс-релизе, там штраф для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей. С конфискацией вот всего вот этого бензина, который там человек хотел продать. Ну, посмотрим, да, такие случаи есть. В Иркутской области вообще как-то сложно очень так с бензином. Там же, да, по-моему, заявили о том, что на заправках будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии для того, чтобы пресекать какие-то правонарушения, если они будут иметь место. И, по-моему, там как раз вот снимали ролик, где 12 часов простояли для того, чтобы заправить автомобиль.
5: Ну, наверное, в таком случае логично действительно максимально жестко стараться пресекать попытки вот такой спекуляции. Как раз для того, да, чтобы не провоцировать подобные случаи, и они не становились массовыми. Ну, и еще вот смотри, Коммерсант федеральный. Прямо у них несколько публикаций на эту тему. Начнем вот с чего. В ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок. Поэтому многие водители стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения. Ну, наверное, это такое ожидаемое следствие происходящего.
6: Ожидаемая, конечно, ожидаемая история. И водитель такси, он заправляется, ну, если не каждый день, то через день. Он тратит гораздо больше времени, да, для того, чтобы выполнять свои заказы.
5: А каково будет водителям такси на Орловщине, Максим, у которых номера начинаются с какой-нибудь не той цифры? Что раз в неделю заправляться?
6: Согласен.
5: Вот уже вопросик к этому предложению.
6: Согласен, абсолютно. Ну, слушай, если думать только о таксистах, то да, это плохое предложение. Вот про Орловскую область. Если думать обо всех гражданах, то...
5: Ну, ты знаешь, я бы про таксистов все-таки думал как о некой особой категории сейчас. Потому что вот я даже прикидываю, если проблемы с топливом, ну, свою машину оставляешь, перемещаешься на каких-то альтернативах. Такси как раз альтернативой и является. Общественный транспорт есть. Электросамокаты, кстати. Как-то к ним постепенно, мне кажется, может отношение измениться.
6: Это точно. Ну, нет, я с тобой согласен. Тем более сейчас такси у нас это же тоже регулируемый со стороны государства вид деятельности. Да, и можно как-то отдельно какие-то условия придумать. Ну, таксистам вообще тяжело. Людям, которые занимаются исключительно перевозками, тяжело. Особенно вот в Крыму вот очень многие там пишут, в разных пабликах просят правительство какие-то льготы, может быть, субсидии выделить, так как эти люди, перевозчики, остались вообще без работы. Да? Туристов нет, возить некого, возить не на чем, потому что топливо уже, по-моему, начали продавать, да, в Крыму.
5: Ну, лимитируется
6: там, по какой-то опять схеме. Угу. Все это лимитируется, да, это именно тот транспорт, который требует бензина. Ну, и то же самое с дальнобойщиками, когда ограничения такие возникают, вот мы об этом так вскользь вчера поговорили, а сейчас уже вот совершенно конкретная информация, что многие на 10% минимум подняли цены на перевозки, и перевозка сейчас становится дольше гораздо. Если раньше там тот же дальнобойщик проезжал условных 700 километров в день мог проехать, то сейчас, с учетом того, что он стоит на АЗС и ждет топлива, да, он уже проезжает меньше 500 километров в день, например. Все это влияет на скорость доставки и на все дальше остальное.
5: Антон делится наблюдением. Интересно, это как-то связано с ситуацией или нет? В воскресенье хотел заказать пиццу домой, доставки не было, пришлось самому ехать. Вот так вот.
6: Ну, слушайте, нет, пицца скорее... Она велокурьерами, там, электрическими, да, курьерами доставляется. Да. На автомобилях тоже есть службы доставки, да, у некоторых пиццерий есть даже отдельные сервисы, где на маленьких автомобилях все это доставляют. Но сейчас альтернатива доставки есть. Вот те же самые курьеры на электровелосипедах, они вполне могут справиться с доставкой таких негабаритных вещей.
5: Ну, может быть, типа пиццы, например, может быть. А может быть, в этой пиццерии автомобильчики, кто его знает. Правительство тем временем готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, пишет сегодня федеральный коммерсант. Давай почитаем. Для насыщения внутреннего рынка правительство может на год разрешить выпуск бензина и дистоплива с понижением стандартов вплоть до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным, отмечают эксперты. И добавляют, далее цитата, «В регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, поэтому решение властей в пользу физической доступности топлива в ущерб качеству». Конец цитаты. Ну, регион региону рознь, наверное. Вот я прикидываю, что бы это значило для Екатеринбурга, и прям вот я опасаюсь за двигатели многих автомобилей.
6: Там не за двигатель надо опасаться за катализатор, да, потому что катализатор у тебя больше пострадает, от того, что он рассчитан на экологию евро там, 5, евро 6, евро 4 даже, да, угу. Получает топливо евро 2. Ничем хорошим это не заканчивается, а катализатор, как правило, стоит даже не десятки, а несколько сотен тысяч.
5: Но их же можно убрать, насколько я понимаю. Может быть, превентивно как-то этим озаботиться?
6: Их можно убрать, и тогда про экологию можно молчать. Двигателю будет нормально совершенно. Ставят обходчики, убирают катализаторы. Правда, автомобиль становится несоответствующим экологическим требованиям. Да?
5: Ну, что
6: эти
5: поделать?
6: Евро, это же экология.
5: Что, ну, слушай,
6: что поделать?
5: В этой ситуации что поделать?
6: Экологическая составляющая, это все-таки немаловажная история такая, да, и глобальное потепление тоже.
5: Которое, лучше плохо ехать, чем хорошо стоять, как ощущаем. Известно.
6: Не знаю, здесь я не соглашусь, здесь вот, знаешь, проблемы на будущее, они достаточно большие, серьезные.
5: Но это же на год.
6: Ну, это на год, да. Но деньги-то твои, если у тебя с катализатором что-то случится. Ну. Я не думаю, что ты будешь рад там выложить 200-250 тысяч рублей за катализатор.
5: Не буду. Но дефицит топлива, наверное, еще хуже. То есть тут, ну вот, выбирать приходится между такими вещами. Все на этом на сегодня. Спасибо огромное. Это была рубрика «Макс Авто» на Радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым. Максим, спасибо и до завтра.
6: До завтра.
2: «Макс Авто». Слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали. Цикл передач правоведа и законодателя Павла Крашенинникова теперь на радио.
4: Для нас это здорово, для меня прям целый вызов.
2: Юристы и политические деятели, изменившие страну.
4: Из просто знаменитых стал очень знаменитым адвокатом.
2: Телерадиолекции об истории государства и права.
4: Смотрите, люди, право, слушайте, люди, право.
2: В эфире областного телевидения и на радиофорум.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Я Максим Путинцев.
9: Я Павел Рубцов.
10: Я Маргарита Балакирская.
8: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
11: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
10: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
11: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра.
8: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, завтра, 1 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь и температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Летнее настроение только что нам с вами подарила английская группа The Fortunes. Ну и песня, понятная, без перевода. He comes that rainy day feeling again. Про то, что дождик случается летом, а у нас на Урале случился и не раз. Сегодня, кстати, без осадков, обещают. Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего. Вторник, 30 июня на календаре, да, последний день июня, как мчится лето. Ну а что касается рок-календарных событий, 49 лет тому назад Kiss выпускает 6-й студийник Love Gun, а еще именно в этот день, в 80-м году, Queen выпускает свой 8-й альбом, легендарная пластинка The Game, откуда мы с удовольствием вращаем самые известные произведения. Что касается именинников, сегодня свой день рождения мог бы отметить бывший гитарист Manfred Mann's Earth Band, это Стив Уэллер. В этот день родился один из потрясающих гитаристов-виртуозов Ингви Малмстин. И сегодня свой 77-й день рождения празднует легендарнейший Энди Скотт, британский музыкант, композитор, известен как соло-гитарист глэм-группы Sweet Happy Birthday. Ну и с его участием ловите тот самый мятно-перечный

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Истину глаголил Энтони Кидис и Red Hot Chili Peppers. Начал заводить дело, так сказать, до нужного предела. Can't stop, Red Hot Chili Peppers, под ваши возможности, рок-арсенал. Здесь Виолетта, выражая прям громадную благодарность тем, кто мне сыпет летнее настроение для нашего пятничного выпуска программы «Полезно ископаемые». Именно на эту тему собираю раритеты, которые еще не звучали на рок-арсенале. У кого есть, кому не жалко, успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru летнее настроение. Вот на такую тему собираю музыку. Я надеюсь, плейлист, который у нас появится при моем микшерском участии в эту пятницу в 9 часов, порадует всех тех, кто наслаждается этим временем года. У нас впереди новинка Эрик Клэптон и блюз Роберта Джонсона. Будут Кранберриз, ну а уже сейчас самые известные французские инопланетяне, Рокетс, Экспансия.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, «Ла Скала», «Ворон и Нэш», «Блюз Докторс», группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
1: Вход бесплатный, 0+. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-Ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
6: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
7: Рок! Talk.
8: Полчаса и без рекламы.
9: Полчаса и без рекламы.

Такая культурная перекличка. Все ли здесь? Everybody out there. Сэр Пол Маккартни. Уверена, что все, кто любит настоящую музыку, слушают рок-арсенал. И уж, конечно, оценил новый альбом замечательного композитора Маккартни. Продолжает пополнять дискографию, удивлять, а главное радовать. Вот, кстати, по поводу радости. Дорогие слушатели рок-арсенала, слушательницы, ну где-нибудь вот минут через 25, может быть даже 30, готова буду подарить парочку билетов на грядущий трибют фестиваль «Мировые легенды», который состоится в летнем театре ЦПКО имени Маяковского. Конкретно на 2 июля, это будет четверг, 8 часов вечера, можно будет послушать, как парни с коллектива Муз будут исполнять композиции Мьюз, причем с оркестром. Так что, если кому-то из вас интересно, готовьтесь, минут через 25-30 я с удовольствием отдам вам парочку билетов. Главное, держите в памяти номер нашего телефона, чтобы первым дозвониться, 227-1045 в эфирную студию. Заранее желаю удачи, так что кому-то билетики обязательно подарю. Ну а в продолжение ловите будут Rainbow с Riders Down в рубрике «Национальный продукт» группы «Пикник». Здесь Виолетта, распрекрасного лета, про любовь, про дружбу и про наши нежные взаимоотношения. Уже сейчас американская группа «Hootie and the Blowfish», Ник Леночка, «Only Wanna Be With You».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня Шангрила».
2: Добрый день. В Свердловской области в Нижних Сергах ввели режим ЧС. Часть домов в городе остаются без электричества и без газа после сильного паводка из-за дождей. Подтоплены 48 жилых домов. 10 человек размещены в пункте временной эвакуации. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чекасин. На территории работает 5 групп, которые обследуют подтопленные дома. Повреждено порядка 2 километров автомобильных дорог, подмыто 3 автомобильных моста. Пострадавших, к счастью, нет. Помощь будет оказываться в зависимости от повреждений, в зависимости от ущерба. Электроснабжение обесточенных домов планируют восстановить уже сегодня, пишет «Новый день». Между тем, в окрестностях Березовского переполнены водоемы и затоплены некоторые улицы. Об этом рассказал в телеграм-канале исполняющий обязанности главы города Владимир Шауракс. В поселке Монетный вода немного спала, но пока дорога на Перспективную затоплена. С двух сторон от нее водоемы переполнены. В Старопышминске в результате подъема уровня воды проход к святому источнику потоплен. Вход туда ограничен. Ранее сообщалось, что в Ревде введен режим повышенной готовности до 1 июля. В районы рек Чусова и Ревда направлены группы для мониторинга обстановки. Один из крупнейших ТРЦ Екатеринбурга, «Радуга Парк», решил сделать свою парковку платной. Об этом рассказали порталу Е1 водители, которые заметили, что на территории торгового центра начинают обустраивать шлагбаумы. Администратор ТРЦ подтвердил, что парковка со временем станет платной, но конкретной информации пока нет. Е1 отмечает, что многие торговые центры Екатеринбурга в последние годы стали устанавливать шлагбаумы на своей парковке, отсеивая желающих парковать автомобили на ночь. При этом в большинстве случаев торговые центры разработали тарифную сеть без платы за краткосрочную стоянку, если, например, водитель приехал за покупками или в кино. Князь Монако осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали 3 человека. Альбер II выразил сочувствие раненым, а также высоко оценил работу служб общественной безопасности. Задействованы все профильные госслужбы, которые взаимодействуют с французскими властями. Напомню, взрыв прогремел у входа в здание на одной из улиц после того, как неизвестный оставил там рюкзак и скрылся. По данным СМИ, трое пострадавших – это украинский олигарх Вадим Ермолаев, основатель корпорации «Алиф», его жена и ребенок 13 лет. Состояние пострадавших тяжелые. Подозреваемого ищут. Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла на жаре. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По его словам, в конструкции башни использовано такое железо, которое расширяется под воздействием тепла. При снижении температуры вновь сжимается, пишет газета «Ру». Напомню, почти по всей Франции на прошлой неделе ввели красный, наивысший уровень погодной опасности из-за аномальной жары до плюс 40 и выше. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
5: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: ООО «Сервисторг» Екатеринбург. ОГРН 119-665-803-54-30.
7: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
8: Итак, на завтра, 1 июля, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождик днем и плюс 24 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ру.
11: Застройщик ООСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конечно, каждый себе не раз говорил, больше меня не одурачишь, а грабельки тут как тут, не заметишь, как наступишь. Дэвид Ковердейл, White Snake, Full for Loving. Горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начал четвертого. Ну и прямо сейчас у кого-то из вас прям появляется замечательная возможность от меня в подарок получить парочку билетов на трибют-фестиваль «Мировые легенды», который пройдет в Летнем театре ЦПКИО имени Маяковского. Конкретно парочка билетов на 2 июля, это четверг, 8 часов вечера. Ребята из Краснодара, группа Муз, будут исполнять композиции легендарной британской симфорок-группы Мьюз, причем с оркестром. Так что, если хотите билеты получить, прямо сейчас набирайте номер в студии наш 227-1045. 227-1045. И билетики с удовольствием вам подарю. Ну, я надеюсь, желающие послушать, как это интересно, наши ребята из Краснодара, причем, будут исполнять симфороковые произведения британского коллектива «Мьюз». Но кто такие «Мьюз», знают все. Мэтью Беллами, друзья, в России выступали. Симфорок вот просто на ура. А я надеюсь, что вам понравится новое прочтение их знаменитых произведений. Я думаю, что это даже не кавер-версия, а настоящий трибют от группы «Муз». «Муз» выступят с оркестром Бах. 227-1045. Звоните, билеты просто так отдам. Концерт состоится на фестивале трибют «Фест мировые легенды» уже 2 июля в этот четверг, 8 часов вечера. Так что набирайте 227-1045, иначе билетики сейчас себе прикарманю и сама схожу. Мне вот прям на самом деле интересно, как произведение «Мьюз» прозвучат в исполнении наших ребят. Ни разу не слышала, мне самому любопытно, но то, что «Мьюз» — величайшее наследие рок-альтернативы нового тысячелетия, их музыка не только сплав классики рока, уникального вокала Мэтью Беллами, т.д. и т.п., а к нам кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Алена.
0: Алена, вот я всегда думала, что девушки особенно интересуются симфороком, и, по-моему, угадала, да, Алена?
1: Да, мне нравится это направление очень.
0: Алена, ну, конечно же, новый альбом, который вышел совсем недавно, 26 июня, слышали от группы «Мьюз»?
1: Нет, еще.
0: Так, хорошо. Такой провокационный просто вопрос. Пластинка называется «Вау», значит, восклицательный знак, «Сигнал», «Упал» или «Пропал»? Как считаете? Алена.
1: Сигнал?
0: Да, конечно. Вау, сигнал. Так сказать, их позывные прямо в космос. Алена, билеты ваши, сходите, насладитесь. Нам потом расскажете, как парни исполняют песни «Мьюз». Вот я узнала, что они из Краснодара. Вот эта группа «Муз» переводится как «Лоси». Хорошо, что не «Быки». Алена, от вас прям какие-нибудь хорошие слова. А главное, оставайтесь на связи.
1: Спасибо большое за прекрасную возможность послушать музыку. Очень приятно слушать вас и наслаждаться прекрасными песнями.
0: Спасибо, Аленушка. Оставайтесь на связи. Завтра, кстати, у меня еще парочка билетов будет, но уже абсолютно на другое выступление. Ну, а сейчас, затаив дыхание, слушаем эту песню о любви под названием «Хочу только тебя», «Just Want You». Это Оззи Осборн.

Специально для тех, кто уже замечтался ошпарить себе пяточки солнышком, которое, я надеюсь, будет выглядывать почаще в это лето. Сегодня без осадков, как хорошо. А это были Slash, Miles Kennedy, The Conspirators, Standing in the Sun. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, всегда самая лучшая погода и оживленно очень в разделе голосования. 10 песен с случайным выбором попали в наши взаимоволнения. Все это хорошо известные песни. Будут ли дальше вращаться красиво в нашей активной радиоротации, решать только вам. Так что спасибо тем, кто голосует. Впереди Deep Purple с новинкой. Будут Dire Straits. Ну а уже сейчас привет тем, кто в пути. Вместе с нами хоть куда готов ехать и лететь, и идти. Швейцарский дуэт Yellow, бестселлер The Race. Погнали. Соблюдая правила дорожного движения. 9.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: реклама.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpkl.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
6: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
3: Рок. Talk.
7: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Эту песню они писали перед Новым годом, чтобы разгулять человеческие желания. Гимн свободы, whatever. Легенды Манчестера Оазис, сенсацию в 2024 году, сделали для всех своих поклонников, отконцертировали. И, кстати, у них есть желание вновь отправиться в концертный тур. Вот на днях Ноэль Галлахер, как всегда, сделал резкое замечание на сей раз для тех, кто смотрит футбол. Дело в том, что в финале чемпионата мира должны выступать знаменитости из их числа Мадонна, Шакира. Ну, Ноэль Галлахер сказал, что смотреть категорично не собираюсь, они же не футболисты. Ну, а у нас ловите лучшие артисты. Впереди Бет Харт, Брайан Эдамс в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво». Блеск, что и говорить. А здесь Виолетта, отличное настроение, за окном все-таки лето. Легендарные Тото про то, что лучшего много не бывает. Never enough, да ведь?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Реклама.
0: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт. На рок-арсенале.
3: Группа «Браво» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 1 июля, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь днем и плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Если хотите, эта песня исключительно о любви, о стадии отношений. Вначале влюбился, затем забылся. Хотя эти стадии зависят от спектра личных чувств, ну и таланта их ощущать. ZZ Top, Stage, чем вам не летнее настроение, горячие пламены. Это рок-арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных начало 5 вечера. У нас впереди парни из 90-х и МФ. Будут Юту. Говорю громадное спасибо тем, кто мне присылает раритеты для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Летнее настроение. Главная тема. Успевайте обогнать конкурентов завтра до 16:00. Вот финальное время. Так что спасибо тем, кто присылает. Те, кто горит желанием, но еще как-то не решается, да в конце концов решитесь уже. Найдите интересную песню с летним настроением и смело мне присылайте на адрес vilka@rockarsenal.ru. Подробности нашей программы всегда найдете в группе ВКонтакте. Ну а уже сейчас ловите Manfred Mann's Earth Band и знаменитая Don't Kill It, Carol. Тоже про любовь. Сегодня свой день рождения мог бы отметить участник записи, гитарист коллектива Стив Уоллер.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Каллеру, конечно, бурные аплодисменты за эти вокальные выкрутасы. Не что иное, как скет, пение, только что в кульминации этой знаменитой заводной. Рэгдолл, тряпичная куколка, Аэросмит для тех, кто не наигрался. Ну, а что касается игры, вот в аранжировке этой композиции существует еще духовая секция. Плюс ко всему, у этой песни есть и другие вариации с саксофоном, например. Привет всем, кто поищет, обязательно найдет. А у нас продолжение «Ловите». Новинка. Затем композиция из нашей летней коллекции, норвежская группа «Аха». Продолжение уже сейчас не забыли. «Minor Earth», «Major Sky».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.

Конечно, спасти популяцию может только любой. Red Hot Chili Peppers, Save the Population. А еще самый непресный фанк и хороший вкус, который на протяжении уже многих лет они демонстрируют. Хотя в начале своей творческой деятельности сказали, что это группа однодневка. А ведь в 2026 году вышел даже документальный фильм «Восхождение Red Hot Chili Peppers». Ну, я надеюсь, кто-то, может быть, найдет и посмотрит. В фильме есть интервью с коллегами по группе. Ну и все самое интересное, история создания коллектива, который нынче стали не только героями зала славы рок-н-ролла, но и классическим примером, как можно сделать витиевато, интересно, фанк-музыку. Ну а в наших планах ловите Depeche Mode, Emerson, Lake & Palmer, Billy Idol зажжет, а в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый чай. Здесь Виолетта, распрекрасного лета, Аксел Руди Пелл, его версия на

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый вечер. Россиянам хотят полностью запретить въезд в Европу. Еврокомиссия обсуждает этот вопрос, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты из немецкого правящего блока ХДС-ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине. После начала СВО ЕС закрыл небо для российских самолетов. Некоторые страны перестали выдавать россиянам визы, либо вовсе закрыли границы, напоминает РИА. Позднее ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, а в ноябре прошлого года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. При этом за прошлый год европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч шенгенов, что стало рекордом с 2022 года, пишет РИА. В Нижней Салде объявили режим повышенной готовности после сильного ливня. В городском водохранилище поднялась вода, она прибывает со скоростью примерно сантиметр в час. Как говорят в местной администрации, на которую ссылается городской вестник, снижение объемов спуска воды пока не предвидится, пока динамика растет. По поручению губернатора Дениса Паслера по всей области идут работы по ликвидации последствий дождевого паводка. На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился под землю. По предварительным данным, ЧП случилось из-за обвала грунта, который размыли дожди. Инцидент произошел на стройплощадке ЖК Б-26 со стороны Блюхера, сообщили Е1 очевидцы. К счастью, никто не пострадал. Экскаватор подняли при помощи строительного крана. На сроки строительства и текущие работы это не повлияло, сообщили Е1 в пресс-службе компании-застройщика. В Кушве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу, нашли владельца и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил 32 частных дома в Кушве, повредил больше сотни, оставил без света тысячи местных жителей, пишет телеграм-канал «Шот». Власти Парагвая объявили во вторник национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент страны Сантьяго Пенья. Он поблагодарил футболистов за огромную радость. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала Мундиаля. Основное и дополнительное время завершились в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет газета.ру. Доллар 77.75, евро 88.65.
1: Информация на правах рекламы.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
1: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
7: Итак, на завтра, 1 июля, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождик днем и плюс 24 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
8: Три квартиры на этаже?
9: Три квартиры на этаже.
8: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ru.
10: Застройщик ООО «За Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

Летний привет из 70-х. Это была канадская группа Stampeders, Sweet City Woman. Песня, в которой есть самые хуковые строчки, банджо и я, и чувство пения. Отдельный привет тем, кто найдет и на репит поставит. Лично бы я с удовольствием вообще всю коллекцию наших летних песен по вечерам слушала. Ну вот есть замечательная возможность в эту пятницу не пропустить наш выпуск программы «Полезные ископаемые». У каждого, конечно, свое летнее настроение. Каким оно будет в эту пятницу, услышите. Так что есть еще время прислать свой раритетный летний или с летним настроением трек мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Полезные ископаемые. Нигде больше не услышите такую демократию. Программа, которая выходит каждую пятницу в 9 часов вечера и только на рок-арсенале. Я и археологи стараемся. Deep Purple, Queen в продолжении очень скоро. Ну а сейчас вновь про лето и любовь. Брайан Адамс, Shine a Light.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

правильная песня. Включи радио, и будет тебе счастье. Автор-исполнитель собственных сочинений Джейсон Мраз. Turn your radio on. Большой мастер делать изящество. Ну, а что касается предстоящих планов, ловите на рок-арсенале впереди Black Sabbath. Эдвин Стар, и уже сейчас композиция, которая однозначно на протяжении многих лет не освобождает нас от нашей любви к творчеству этого выдающегося коллектива под управлением Ричи Блэкмора. Рэндалл, no release с легендарной пластинки «Difficult to Cure».

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2672.

92 год, его концертное выступление, конечно, под бурные и продолжительные овации Эрик Клэптон и «Одинокий странник», «Lonely Strangers». Альбом 92 года «Unplugged» был записан перед аудиторией для телешоу MTV. Ну и в него вошли самые знаменитые композиции, звучавшие только что, и альбом получил 3 премии Грэмми. У нас, то ли, еще будет для вас «Fleetwood Mac», «Зажгут Kiss» в рубрике «Национальный продукт», группа «Браво, здесь Виолетта». Всем классного настроения, отличного лета. Это Глен Хьюз, его знаменитый респект своему другу, барабанщику группы Led Zeppelin Джона Бонаму. High Places, Song for Bonzo.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 1 июля, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь днем и плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходимо

Австралийской группы INXS их успокоительное. Хватит проливать горькие слезы. Beat it is. Конечно, слезы – это драгоценная жидкость, девочки. Ради кого-то не надо тратиться. Да, ведь всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 7 вечера. Включайте радость, можно уже отдыхать. Ну и заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. У нас там и голосование идет, и розыгрыш. Вот можете выиграть парочку билетов на трибьют The Beatles с оркестром Бах в исполнении коллектива The Beatles. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Ну а завтра днем будет возможность и у меня получить парочку билетов на другой трибьют, но тоже на этот самый фестиваль, который проходит в Екатеринбурге. Так что завтра кому-то из вас точно повезет. Алене привет, которая сегодня у меня получила эти два билетика. Ну а в продолжение для всех без исключения Мотли Крю, Элис Купер. Ну а сейчас классика, просьба любви, это Beatles. Help.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

этот гитарный пассаж. Вот и ответ на вопрос, что это за чудак? What a seed. Элис Купер композицию посвятил Глену Бакстону, гитаристу оригинального состава его коллектива. Пластинка 2025 года. Месть Элиса Купер уверена, переслушана многими из вас. У нас впереди новинка Tears for Fears. Будет Металлика. Ну а уже сейчас еще одна просьба о любви. Легендарное произведение «Мерси, прости». Британский симфорок во всей красе Мьюз. Скоро, кстати, в нашей группе ВКонтакте появится их свежая пластинка «Wow Signal». Фанатам

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
3: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Rock
4: and talk. Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Вот так вот без билетов сгоняли на их концертные выступления легендарные шведы Europe, их визиточка The Final Countdown. Автор произведения Joy Tempest говорил, если бы не произведение Дэвида Боуи, Space Oddity, может быть, я бы и никогда не написал это произведение. Ну, а мы с вами поджидаем в сентябре 25 числа новый альбом после долгого молчания Europe, готовые сделать настоящее безумие, догрянет безумие, Come This Madness, так называется их следующий альбом, в сентябре услышим. Ну, а в наших планах ловить песни из нашей летней коллекции от Natalie Merchant, Red Hot Chili Peppers, Dire Straits, а в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год» вот такие планы здесь, Виолетта, распрекрасного лета. Ну, а уже сейчас валийская группа Royston Club и песня, так сказать, с подкопом поглубже, археологом дополнительно от меня. Песня называется «The Deep».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый вечер. В Свердловской области скоро закончатся дожди и заметно потеплеет. Обнадеживающий прогноз сделал «Уралгидромет». Правда, до наступления настоящего лета придется потерпеть несколько дней. Дождливый циклон задержится в регионе до четверга, а на востоке области до пятницы. А вот в период с 4 по 6 июля предполагается воздействие области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание погоды без осадков и повышение дневной температуры до 22-27 градусов, сообщили в «Уралгидромете». В екатеринбургском поселке Северка развернут оперштаб по ликвидации последствий подтопления. Из-за дождей вышли из берегов реки Северка и Решетка, затоплены 96 домов. Специалисты обходят затопленные территории в Екатеринбурге и откачивают с этих участков воду, сообщает «Новый день». Нижний Тагил и пригород затопило из-за сильных дождей. 29 июня выпала почти месячная норма осадков. Как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в зоне подтопления находятся коллективные сады Монзина, Евстюниха, Горбунова, размыты проезды к селам Елисаветинская и Захаровка. По словам главы города, он держит ситуацию на личном контроле. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, введен режим повышенной готовности. Пункты временного размещения подготовлены, но пока необходимости в них нет, сказал мэр, на которого ссылается «Комсомольская правда». Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В рамках фестиваля состоятся богослужения, крестные ходы, концерты и выставки. Еврокомиссия опровергла информацию о полном запрете туристических виз для граждан России. Ограничения могут коснуться лишь россиян, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает агентство ТАСС, в Европе работают над точечными мерами по адаптации визового режима. Эти предложения были выдвинуты в рамках 21-го пакета санкций против России. Представители Еврокомиссии воздержались от комментариев относительно того, как именно Брюссель планирует идентифицировать бывших участников СВО. Россияне все чаще стали отказываться от больших пышных свадеб и отдавать предпочтение камерному формату торжества. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос, около трети его участников рассказали, что они просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и семейным. Доллар 77.75, евро 88.65.
3: Информация на правах рекламы.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервисторг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
8: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
9: Спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
10: Итак, на завтра, 1 июля, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождик днем и плюс 24 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
11: Три квартиры на этаже?
12: Три квартиры на этаже.
11: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
12: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ру.
13: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Очень эпично и очень кинематографично звучит эта композиция, ставшая заглавной к их 9-й студийной пластинке 75-го года. Too old to rock and roll, too young to die. Это были Jethro Tull, концептуальная пластинка, история о музыканте, который обретает славу благодаря изменениям музыкальных тенденций. В общем, обратите внимание на то, что подвижные идеи в музыке, они тоже имеют право на жизнь. Я имею в виду послушать эту пластинку вечерком. Это, мне кажется, много чего понять о рок-музыке. Рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим. На наших студийных начало 8 вечера. Йен Браун, Оззи Осборн с концертной площадки, Роберт Плант не за горами, а уже сейчас. Сегодняшний очередной именинник, 43-й день рождения, встречает британский драмер, продюсер и нынешний участник группы Stereophonics. Это Джейми Моррисон, Хэви Бёрдэй, с его участием одна из свежих песен коллектива для самостоятельных. Лучше сделать все самому. Make it on your own. Stereophonics.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Вот он, кусочек лета в этой песне «Sunny Baby» британской группы «The Cooks». Как прелюдия к предстоящему выпуску программы «Полезные ископаемые». В 9 часов вечера в эту пятницу у нас будет летнее настроение. Я продолжаю собирать раритеты, успевайте прислать, потому что у меня уже очень много песен поступило. И будут, кстати, там отечественные произведения. Вот Андрей наш, Микотин, большой специалист, делать комментарии в нашем чате на сайте rockarsenal.ru, тоже вливается в наши археологические ряды. Андрей, привет. И вообще спасибо тем, кто впервые готов принять участие. Спешите, присылайте. И адрес мой не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Летнее настроение в программе «Полезные ископаемые». Надеюсь, соберем классный плейлист. Впереди немецкие романтики Реймон, Элис Купер, «Не за горами», а еще будут Оазис. Ну а уже сейчас хуковая песня в их дискографии. Не знаю, какой я обожаю. Бон Джови, «Живя молитвами». Да, «Living on a Prayer».

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Этим летом много футбола.
2: А может еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Полчаса без рекламы. Рок.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

ключики, которые подберутся к любому жанру. Все это дуэт Black Keys, The Night Before, для тех, кому есть что вспомнить, ну и, может быть, повторить то, что вспоминалось в предстоящее время суток. Пусть у вас все получается. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» наши красавцы Blues Doctors. Ну а уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения сегодня отмечает потрясающий гитарист, виртуоз и композитор. Всегда красавец Ингви Малмстин. Happy birthday. С его участием инструментал под названием «Ангел-хранитель». Got an angel. На этих удивительно красивых нотах машу кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Реклама.
2: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: Сделано на Урале. Звучит на арсенале.
4: Группа Blues Doctors, город Екатеринбург, с авторской версией песни группы Чайф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

Эйки. В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.